0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Кажется, мод раскрыл все наши планы на это лето. Прижиматься ближе, прижиматься крепче, как там, ну, короче, вы поняли. Найти своих и успокоиться. Намек на нас прямо сейчас здесь, на радиостанции номер один России от мистера Мота. Дальше встретим Алоха и Джесс Глин. Классная летняя тема «Summer's Back» уже через пару минут. Будет также звучать команда «Tokyo Hotel Love Loves You Back» и Ваня Дмитриенко. Девочки, все сюда. Ваня Дмитриенко с хитом «Ртуть» впереди на Европе+. Плюс.
2: Алекс Манойлов.
3: Дебют недели Маршмелло, Португал, The Man, Phoenix. Лучший взлет Тейм Импала и Дженни Дрейкова. Номер один The Second Voice, Let Me Be. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
4: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.
5: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Европа плюс. Для детей старше 12 лет. Европа.

мы, конечно, будем делать уже в ближайшие выходные с нашим бам-бамером фирменным Тимуром Бодровым, конечно, речь про него и топ-клаб-чарт на Европе Плюс, который стартует в 20.00, как всегда, традиционно, каждую субботу. Топ-клаб-чарт — это 25 лучших актуальных танцевальных треков этой недели. Все это на этой неделе тоже будет, так что ждем с нетерпением. Пока же электронной танцевальной музыки тоже добавим. Через пару минут здесь будет проект Кунгс, Galaxy. Встретим Феликса Йена и Софи Элис Бэкстер, Ready for Your Love, а еще впереди Биби Рекса и Faithless, так сказать, New Religion на танцполе.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Женя только что на радиостанции номер один России. У Тэмы Пала есть одна суперспособность. Можно включить абсолютно в любой сезон. Зимой, весной, осенью. И всегда будет лето, да. Сразу настроение лета. Ну, а в реальном лете совсем как летой, конечно. Тем более, этот классный хит Дракула совместно с участницей южнокорейского гёрлс-бэнда Blackpink Jennie. Да, этим утром хитов будет еще больше. Впереди будет Алекс Уоррен, Fever Dream. Встретим пиццу и Доус. Ночи напролёт. А еще скоро Доминик Файки, Baby Doll. Меня зовут Макс Филин. Всем классного утра вместе с Европой Плюс.
1: В этом году вместе с Европой Плюс ты побывал на концерте Камаро. На очереди Джей Ж.

Готовься! Европа Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше концертов. Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L0RTU 61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

это мы поймали эйфорию в треке Бэби Долл от Доминика Файка. Классная тема. Чтобы утро было и правда добрым, бодрым, просто попробуйте походить по квартире под эту песню в такт этого прыгучего гитарного рифа. Должно хорошо получиться. Ну а если это не поможет, то, конечно, надо включаться в утреннее шоу «Бригада У» с 7 до 10 с нолями по Москве. Вэл, Вики. Эти ребята умеют просыпаться и вас тоже научат вставать с той самой ноги, чтобы день прошел как надо. Ну и, конечно, с лучшими хитами идем дальше. Впереди «Человек лета» Кельвин Харрис, компания ирландской певицы Джасси, «Satisfy», еще «French Montana» и

0: The Second Voice на Европе Плюс этим утром. Я, кстати, даже не знаю, стоит ли доверять своему внутреннему голосу именно сейчас, именно в эту минуту. У нас тут в столице 5:18 утра, если что. Мой внутренний голос сказал бы только одно: давай еще поспим, выключай будильник. Так что аккуратно с этим, давайте прислушаемся к своему внутреннему голосу когда-нибудь потом, после обеда желательно, на сытый желудок. А пока будем постепенно просыпаться в компании лучших хитов этой планеты. Впереди на Европе Плюс Луис Фонси и Деми Ловато, Эчи Милакупа, классная летняя тема, кстати. А еще стоит дождаться Тедди Свимса, Мистер Know It All. Меня зовут Макс Филин, всем классного утра вместе с Европой Плюс.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Рауль Алехандро и Wizkid здесь на Европе Плюс. Пароль этого лета. Просто запомни и просто скажи, когда захочется лето. Европа Плюс, да. Вот твой пароль. 6.20 столица. Дальше говорим Европа Плюс и получаем больше хитов и больше музыки. Летних в том числе. Поймаем команду BTS. Всем любителям айдолов приготовиться. Будем грести. Будем делать swim-swim. Чуть раньше здесь Кэти Перри, Hot and Cold. И через пару минут проект Кукс Galaxy.
1: Реклама.
2: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
3: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
4: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
5: Европа Плюс.ру. Раздел «Контакты».

0: заветные три буквы. Swim-swim. Желаю, чтобы каждый из вас этим летом сделал swim-swim в каком-то водоеме, который вам нравится. Да, ну и, конечно, вспомни слово «отпуск» тоже. Все-таки лето, да, лето. Еще много времени впереди. Можно запланировать много всего классного, прекрасного. Так что планируйте. Европа Плюс вас поддержит классной музыкой, в том числе. Через пару минут здесь поймаем команду Offenbach, Miles Away. Еще будет классный диджей Marshmallow и инди-поп-рок группа Portugal The Man, Phoenix и Leone. Callum Scott. Stay. Скоро.
1: Реклама.
2: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
3: Лето зовет, море ждет. А в «Турандот» самый большой выбор стильных купальников для любой фигуры. Вы найдете тот самый идеальный купальник. Ждем в торговых центрах «Горизонт», «Мега», «Мегамаг», «ЦУМ», «Пушкинская», 118. «Турандот» – ваш проводник в мир летней моды и безупречного стиля.
4: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

Леони, Калум Скотт на Европе Плюс, один из классных, ярких вокалистов Калум. Да, здесь мы, правда, остаемся надолго, на ближайшие 3 часа точно, и там дальше тоже вам все понравится. Совсем скоро, через 10 минут, примерно, Вэл, Вики вместе с вами сделают лучшее утреннее шоу «Бригады У». Включайтесь через пару минут, здесь

0: Профессор Грин, Эмили Сан на финале этого часа на Европе Плюс. Магия утра начинается. Профессор Вэл.
1: Профессор Вики. Наконец-то.
0: Достать палочки, магию, устроить и сделать классное утро.
2: А, как же приятно. Макс.
0: Делайте.
2: Почаще бы такое слышать. Спасибо. Хорошего дня тебе. Пока.
0: Давайте.
2: Начинаем бригаду.
3: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 7 часов утра. На Европе Плюс новости с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
4: Привет, ребята, доброе утро всем. Названы точные сроки отказа от Болонской системы высшего образования. Российские школьники продолжают ставить рекорды на ЕГЭ. И сотрудники назвали лучшие подарки от работодателей. Далее подробности. Российское образование полностью перейдет на отечественную систему за 3 года. Об этом на совещании с президентом заявил глава Миноборнауки Валерий Фальков. По его словам, по некоторым специальностям активный переход начнется уже с 2027 года. Фальков добавил, что процесс должен быть плавным, понятным для абитуриентов и работодателей. Напомню, Россия решила отказаться от Болонской системы высшего образования после отсутствия встречных шагов в этом направлении со стороны западных стран. Тем временем российские школьники продолжают ставить рекорды на ЕГЭ. Выпускница из Москвы Екатерина Малкова сдала экзамены на 400 баллов. Она сдавала русский язык, профильную математику, физику и химию. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента образования и науки. Девушка окончила инженерный предпрофессиональный класс, становилась призером Олимпиады Ломоносов по физике, победителем метапредметного конкурса «Интеллектуальный мегаполис» и «Потенциал» с призером конференции «Инженеры будущего». Школьников тем временем избавят от лишних контрольных. Министерство просвещения установило новый лимит на проведение контрольных и проверочных работ в школах. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. По его словам, теперь контрольные могут занимать не больше 1/10 от общего объема учебного времени. Добиться этого удалось за счет отмены дублирующих друг друга объективно излишних проверок знаний. Помимо этого, ведомство завершило синхронизацию школьной программы с материалами основного и единого государственных экзаменов. Кравцов при этом подчеркнул, что теперь на ОГЭ и ЕГЭ проверяются исключительно тот материал, которые учащиеся действительно проходят на уроках. Подарочные карты и деньги стали самым желанным презентом от работодателя для россиян. В список популярных презентов также вошли электронные устройства. Их выбрал каждый пятый. Товары для дома и быта интересуют 22% опрошенных, а продукцию для здоровья и занятий спортом – 18%. По словам аналитиков, сотрудники все меньше ожидают от работодателя универсальных сувениров и все чаще хотят получить какой-то практичный подарок. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос, он стоит 74 рубля и 62 копейки. Евро тоже прибавил, за него дают 85 рублей и 48 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве уже 7 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

0: 7 часов 3 минуты в Москве. Бригада У на Европе Плюс начинается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет.
0: Что такое загадочное? Или просто решила поддержать интонацию?
1: Просто решила поддержать. Ну, я вообще человек-загадка.
0: Ты?
1: Нет?
0: Да. Ну, ты знаешь...
1: Так, аккуратней.
0: Возможно,
1: любой ответ будет плохой.
0: Возможно, мы очень многое тебе не знаем.
1: Ну, это 100%. Вот, например, ты недавно узнал, что я умею играть в шахматы.
0: Да.
1: И буквально через день я встречаюсь с подругой, и мы что-то обсуждаем шахматы неожиданно. Она говорит, ты умеешь играть? Я говорю, да. Она такая, каждый раз я тебе узнаю что-то новое.
0: Вот, видишь.
1: Вот так вот.
0: Просто как... Ты как книга.
1: Это ты еще не видел, как я в детстве прыгала на резиночке? Вот помнишь, девчонки прыгали?
0: Угу.
1: Вообще просто супер. Вот вроде мелкая, а прыгала.
0: Ты прям книга, которую написал Лев Толстой. Вот такая, просто, чтобы дочитать, нужно прям постараться.
1: И много описаний природы.
0: Ну а еще мы записали вчера финальный в сезоне выпуск подкаста «Личка». Я, Вики, наш звукореж Леха, Паша Беседин. Но это, по-моему, один из рекордных по продолжительности выпусков.
1: Мы надеемся, вам понравится. В любом случае, вы можете его посмотреть, послушать, вот как вам нравится, на нашем сайте europlus.ru.
0: Да, отдельное спасибо тем, кто слушает постоянно выпуски. Каждый раз удивляемся. Правда, интересно? Ну ладно, продолжим.
1: Спасибо, нам приятно.
0: Спасибо вам. Ну и начинаем. Впереди бригада Music Awards.

0: награда у Music Awards.
1: 7:07 в Москве. Бригада у Music Awards на Европе Плюс начинается. Вики,
2: да.
1: Я тебя поздравляю. Ты ведь у нас, ну, уже, да, мы примерно понимаем, что ты книга, которую написал Лев Толстой, такая большая, mm-hmm. ну, долго читать mm-hmm. нужно, чтобы узнать. Ты же еще и наш, как бы так красиво сказать, вот колодец чувств.
2: Красиво.
1: Красиво?
2: Ну, как слово колодец, как не будто надо, бы меня никогда не называли нет, колодцем,
1: мне,
2: да?
1: Мне очень нравится, что ты в самом начале сказала «красиво».
2: Ну, как бы, как метафора, красиво. Да. Ну, что меня кто-то назвал колодцем, как будто некрасиво.
1: С другой стороны, фильм «Звонок», колодец, там тоже колодец, чувств, да, в
2: да.
1: такой?
2: Да, ага, тоже эти, угу. темноволосая. Угу.
1: А вот чего чувств ты хотела быть?
2: И Самара, мне город нравится классный.
1: Ладно, ты у нас в коллективе отвечаешь за самые кристальные чувства. Сегодня праздник чувств. А чувствовать или чувства?
2: Я тоже тебя люблю, спасибо, так приятно.
1: Ну да, я вот такими словами признаюсь любви. По-английски на что? Feel или feeling, да. Поэтому сегодня номинация Feel Лология. И в ней представлены Джон Ньюман с треком Feelings. Хорош, да?
2: Хорошо,
1: как же
2: прям,
1: он хорош.
2: Да.
1: Не менее классный против него Avicii, My Feelings For You.
2: Ну, я даже не знаю, как вы будете выбирать, но выбрать надо, надо проголосовать в нашем да. сообществе ВКонтакте.
1: Да, что-то нужно с этим делать. Mm-hmm. Голосуйте, забегайте, победителя послушаем в эфире полностью.

0: Beautiful Madness, это Майкл Патрик Келли, Бригаде У на Европе Плюс. Все трое собрались, чтобы спеть песню. 7.11 в Москве. Вики, давай разбираться с эвордсом.
1: Давай, достаю конверт, открываю его.
0: Набрав почти 52% голосов, победителем номинации Фил Лалоги является Авичи. Yeah! My feelings for you.

0: проще. Это «Елка бригадю» на Европе Плюс. 7.17 в Москве. Вики.
1: Да.
0: Что у нас будет дальше?
1: Новости Китая.
0: Китая.
1: А Китай умеет удивлять, ты знаешь.
0: Да,
1: иногда
0: да,
1: там
0: да,
1: такое.
0: Да. Ну, в целом, вот я даже не помню неделю, чтобы не было ни одной новости из Китая.
1: Да?
0: Угу.
1: Ну, хорошо.
0: А ты помнишь?
1: Я такие недели не забываю. В смысле, не запоминаю, наоборот, вычеркиваю их из памяти.
0: Хорошо, подождем. Впереди Вики Ньюс, бригаде У на Европе Плюс.
2: Реклама. Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
3: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверен, рекомендую. Баста.
5: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компания. Плани партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
6: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр Freehouse. Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре Freehouse. Подробности на сайте freehouse.rf.
5: Застройщик ООО Freehouse в составе ДГНОС. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Если вдруг с машиной... Опа! В телефоне цифры кнопой 300-20-20. Эвакуатор круглосуточно.
8: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните 300-0707. Наш адрес 29-я линия 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
9: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
10: Я ни на что не променяю свой утренний кофе. Что? Сытный комбо-завтрак с кофе всего за 150 рублей в застолье? Дешевле, чем кофе? Ну что ж, иногда приходится менять привычки. В столовых застолье, как дома. Вкусно, сытно, недорого.
11: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
12: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
13: Застройщик ООО «СЗ Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ООО «СЗ Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1 на 6 2026 года по 30 на 6 2026 года. Не является публичной офертой.
14: Скоро старт продаж ЖК «Панорама» на Театральном. Успейте попасть в лист предзаписи и получите скидку на квартиру до 40%. 204-61-85. Доннефтестрой. 204-61-85.
15: Больше хитов. Больше музыки.

0: Second Strings, это Алан Уокер, бригаде У на Европе Плюс, 7.23. В Москве, Вики.
1: Да.
0: Рассказывай.
1: Рассказываем.
2: Вики Ньюс. В бригаде У.
1: Итак, в зоопарке китайской провинции Хинань появилась классная вакансия человека-медведя.
0: Угу.
1: Очень удобно.
0: Опять там дефицит животных?
1: Видимо, да. Должность включает в себя обязанности, ну, очень простые, реально. Прогулки по вольеру.
0: Угу.
1: Да, в реалистичном костюме медведя, естественно.
0: Да.
1: А можно валяться на полу.
0: Ага.
1: Можно танцевать, можно лазить по деревьям, ловить рыбу.
0: Да.
1: Даже ловить рыбу можно.
0: Ага.
1: Ну, не удочкой, а так, как получится.
0: Лапами.
1: Ага. Да. Но нельзя разговаривать с посетителем, можно только рычать.
0: Угу.
1: Рычать и издавать странные звуки. Вот.
0: А это какой-то тест-драйв зоопарка перед тем, как туда поселить животных?
1: Я, честно, не знаю, почему так.
0: Вообще надо изучить тему.
1: Почему так, но вот так.
0: Довольно много новостей из китайских зоопарков, где люди прикидываются животными. Либо там что-то уже знает, чего.
1: Мы еще не знаем.
0: Мы еще не знаем.
1: Возможно.
0: И надо бы подготовиться.
1: А ты знаешь, какой оклад у этого человека годовой?
0: Хотелось бы...
1: Не знать. 100 тысяч юаней. Это примерно 1 000 000 рублей. Желающих очень много.
0: Месячный?
1: Нет, 1 000 000 в год. Ну, тоже хорошо.
0: Год. Хорошо, да.
1: Учитывая,
0: да.
1: Что ты ничего не делаешь.
0: Да.
1: Шикарно,
0: ну,
1: я бы сказала.
0: Ну, подожди.
1: Потрясающе.
0: Ну, да.
1: Тебя еще и кормят. Да, сырой рыбы. Но многие любят суши. Никакой специальной подготовки не надо иметь. Возраст от 18 лет. Ну, и просто отсутствие принципов, наверное, и все.
0: А этот Челмет... Звучит как название завода.
1: Да,
0: Человека-медведь.
1: Да, да. Ага.
0: Он один, Валерий, или там рядом какие-то настоящие существа?
1: Ну, вообще, я знаю, что набирали нескольких медведей. Возможно, они тусят вместе.
0: А, несколько чел-медведов.
1: Угу.
0: Интересно. Ну, надо изучить, конечно, посерьезнее вопрос. Там слишком много новостей.
1: Ну, ты бы был хорошим мишкой.
0: Да, спасибо, очень приятно.
1: Ты умеешь желатить по деревьям? Вот я не умею, ты, наверное, умеешь.
0: Ну, я, конечно, с 7 лет потерял навык немножечко. Но я думаю, вспомнить легко, да.
1: Ну, рыбу ты умеешь ловить, ты же сын рыбака.
0: Ну, там не генетически передается, к сожалению.
1: Да, серьезно? Ну, ладно. Там же, в Китае, Леш, звукореж наш, прости, в городе Тайчжоу у мужчины в квартире нашли 309 питонов. Да, он оказался незаконным заводчиком. У него как-то так случайно с другом они что-то подумали.
0: Случайно.
1: А вот
0: очень, очень хорошее слово подобрала. Случайно.
1: Ну, как-то да, само так получилось. Mm-hmm. И вот хоп-хоп-хоп, и 309.
0: Ты цитируешь показания полиции. Да как-то с другом завели питома, потом подругу привезли.
1: У них такая семья, такая любовь. Ну что я сделала?
0: Отпустите, пожалуйста.
1: Нет, его не отпустили. Всех питонов теперь передадут в зоопарк. И получается, в зоопарке Тайчжоу теперь 309 одинаковых питонов. Приходите. Интересная экспозиция.
0: Представляешь, какой странный баланс в этом мире. В каком-то зоопарке медведей не хватает, а в другом 309 питонов.
1: Да.
0: Удивительная
1: планета.
0: Спасибо, Вики. Впереди гороскоп на Европе+. Бригада.

0: 7.31 в Москве, гороскоп на среду, 24 июня.
1: Омны, вашей энергии хватит на сотни полезных дел.
0: Тельцы лучше, конечно, еще впереди, но этот день тоже порадует.
1: Близнецы, мы с вами в самом начале полосы везения.
0: Поздравляю.
1: Спасибо.
0: Раке представится возможность превратить мечты в реальность.
1: Львы, сегодня не стоит царить деньгами и словами.
0: Девы, нам нужно быть более инициативными в общении с начальством.
1: Весы, звезды советуют все делать вовремя, не откладывать на последний момент.
0: Скорпионы, этот день обещает какую-то прибыль.
1: Стрельцы, даже в новых обстоятельствах вам пригодятся ваши старые друзья.
0: Козероги, посвятите этот день собственному спокойствию и уюту.
1: Водолеи, вы находитесь в преддверии грандиозных успехов.
0: Рыбы, будьте сегодня как никогда честны. Это сыграет вам на руку.

0: Slow down, это Набу в бригаде У на Европе плюс. Решил выделить любимую классную. 7:34 в Москве, Вики. У нас впереди первая мысль. Что будем с этим делать?
1: Будем тебе искать соперника, напарника.
0: Нет, давай-ка определимся.
1: Напарника, ладно, напарницу, возможно.
0: Не хотелось бы человек, который будет специально отвечать не так, как я бы ответил.
1: Да, не хотелось бы.
0: Цель-то одна, чтобы кто-то из вас получил подарок. Нам больше твоей жизни-то и не надо. Мы люди простые.
1: Да.
0: Впереди первая мысль.
1: Звоните.
2: 7-4-5.
3: 6-5.
2: Код Москвы.
3: 4-9-5.
2: Бригада.
4: Европа плюс Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
5: Прогноз погоды.
6: Сейчас в Ростове плюс 25 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер северный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 30 градусов.
7: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Bonn».
8: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер один – благородство в каждой детали. Вас встречают дизайнерские холлы, декоры зелени и мягкие зоны отдыха. Тишина, комфорт и безупречный вкус, как в лучших бутик-отелях мира. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
9: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юситон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
4: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
10: Реклама.
11: Как же скучно.
12: Приходи в летний IT-клуб Академии ТОП.
13: Будем создавать игры, сайты, фильмы, запускать квадрокоптеры.
14: А я получу профориентацию в сфере IT.
15: Приходи в Академию ТОП.
16: Звоните 310-0405.
17: Ты слышала новый хит?
18: Нет.
17: Тогда включаю.
19: Let's go, время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
8: Заезжай сегодня.
11: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
5: Застройщик ОСК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
16: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Высотаримстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаримстрой. Покупайте Технониколь, Высотаримстрой.
2: Автомобили Exit с гарантией 7 лет от официального дилера Artex Group. Exit Born for More. Artex Group. Телефон 322-0060. Улица Российская, 48П.
17: 30 июня. ДК «Ростсельмаш». Премьера шоу «Техномесса». Ростов. Встречай. Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса, оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города. 12+.
4: 105.7 FM. 105.7 FM.
20: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.

0: Радио.
1: 7 часов 41 минута в Москве. Первая мысль в бригаде «У» на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
2: Утро, Европа Плюс.
3: Привет.
2: Меня зовут Аня, город Ростов-на-Дону.
3: Привет, Анюточка, привет.
1: Привет, Аня. Привет, Ростов-на-Дону.
3: Аня, ну вот скажи, нам просто кажется, что люди в Ростове всегда там уезжают там на Лев, Бердон или куда-нибудь и там устраивают шашлыки. Вот угу. Как много шашлыков у тебя было за лето уже?
2: Уже, наверное, 5 раз было точно.
1: Правду говорят. Правду. Не слухи все это были.
3: Это на 5 раз больше, чем у меня.
2: Еще да. Они очень часто ездят на море, буквально на день, потому что 5 часов, и ты уже купаешься. Вообще прекрасный город, южный, замечательный, добрый.
3: Все,
1: классно, Аня, что...
3: Выезжаем.
1: Классно, что говоришь, они выезжают. Я-то оттуда вообще не выезжаю. Анют, мы сегодня с тобой играем в первую мысль. Я сейчас убегу, Вика все расскажет, а вернет меня как?
3: А криком души, знаешь, перед отпуском.
1: А, хорошо.
3: Бывает такое вот.
1: Аня, удачи.
2: Спасибо.
3: Анют, у меня 5 фразочек, они не закончены. Твоя задача их как-то завершить, потом то же самое сделает Вэл. Если где-то совпадете, победа твоя. Пробуем. Первая фраза такая.
2: Давай.
3: На 3 на терке.
2: Алло.
3: На 3 на терке.
2: Алло.
3: Это первая фраза.
2: Сыр.
3: Сыр, хорошо. Грандиозные.
2: Сыр. Грандиозные?
3: Да.
2: О, господи, грандиозные масштабы.
3: Хорошо, прекрасно. А Андрей сказал, что ты...
2: Раз.
3: Что еще раз?
2: Красавчик.
3: Красавчик, прекрасно. А ветер сегодня?
2: Ласковый.
3: Угу. Ну и последнее. Самый милый предмет на моем рабочем столе это?
2: Самый милый? Ветер.
3: Да.
2: Это, господи, я даже не знаю, что самое милое. Не знаю. Ну, пускай будет фотография.
3: Угу. Чудесно. Возвращаем Вэлла.
1: Как четко он выражает.
3: Ну, да, да.
1: Все, что внутри происходит.
3: Так, ну нет, молодец, давай, повтори успех.
1: Давай, вперед.
3: На 3 на терке.
1: Еще раз, что?
3: На 3 на терке.
1: Я думал, ты какой-то пример даешь из математики. На 3 помножить. На 3 на терке морковку.
3: Сыр.
1: Сыр.
3: Ага, ну вот и шансы у нас сократились. Грандиозные.
1: Грандиозные каникулы.
3: Масштабы.
1: Масштабы.
3: А Андрей сказал, что ты...
1: Андрей сказал...
3: Что ты?
1: Что ты не у друзей был.
3: Нет, что ты красавчик. Что ты красавчик.
1: Ладно.
3: Ветер сегодня...
1: Ну, это... сильный.
3: Нет.
1: Нет, северный.
3: Нет.
1: Нет, южный.
3: Нет.
1: Ветер сегодня приятный.
3: Ласковый.
1: Ласковый ветер, да.
3: Ну, давай, последний. Не уверена. У тебя, по-моему, на столе этого нет. Самый милый предмет на моем рабочем столе. Вот у меня этого много. Давай так, я тебе подскажу.
1: Милый?
3: Милый.
1: Рука-ли... Рука ли, кто-то из разбитых фонарей. Рука ли. Сам милая?
3: Милая, да.
1: Картинки? Игру картинок? Игрушки?
3: Не картинки, ну по-другому. Ну скажи, нормально.
1: Картины.
3: Ну нормально скажу, не позорь меня.
1: Фотографии.
3: Да.
1: Да.
3: Ну, это кто-то, кому-то может показаться, что я подсказывал, но нет.
1: Но я же в голове все варианты перебирал, да? Все услышали только фотографии.
3: Да.
1: Да?
3: Да.
1: Да. Ань. Футболку тебе дарим за первую мысль.
2: Спасибо,
3: Лиза. Пожалуйста.
2: Спасибо, Вэл.
1: Тебе спасибо. Хорошего дня и звони нам еще обязательно. Счастливо.
3: Пока.
2: Спасибо большое. Спасибо.

0: If I Lose Myself, это One Republic и Alessa в бригаде Уны Европе Плюс, 7.48 в Москве. Вот буквально несколько минут назад состоялся великолепный у нас разговор с девчонкой из Ростова-на-Дону. И поговорили о шашлычках, что это хорошая традиция. Давайте о традициях милых, необычных, классных
1: поговорим. Да, ну вот мы тоже говорили про рабочий стол, что есть куча милых предметов. Вот у меня на рабочем столе, у меня все обклеено открытками и фотографиями из разных стран. И если развернуть открыточки, то там что-нибудь написано на местном языке. Я прошу обычно местных мне что-нибудь написать, пожелание какое-нибудь.
0: Я вспомнил свою традицию. Это моя традиция и нашего продюсера Сережи. Ну, у тебя на столе много всего, и когда ты не видишь, мы убираем его иногда.
1: Вот это, кстати, не надо, пожалуйста.
0: Но ты никогда не можешь понять, что у тебя исчезает.
1: Ну, вот мне вот это не нравится.
0: Ну, иначе... А как иначе?
1: Не надо. А может быть, там что-то важное было?
0: Сотрудники жалуются, в дверь не могут пролезть уже.
1: Да это неправда, никто не жалуется. Главное, черепаху вот эту не трогать, которую купила у странного мужика на Шри-Ланке, ладно?
0: И как не трогать после этого? Во-первых, для начала нужно найти...
1: В ореха, ты что? Пожалуйста, не трогайте, эта черепашка приносит удачу. Тронешь, и все.
0: А когда ты ее купила?
1: На Шри-Ланке 2 года назад.
0: А вот предыдущие годы жизни были удачные?
1: Были, конечно, да.
0: Но не такие, как сейчас.
1: Потому что до этого я купила дерево.
0: Да-да-да, точно. Расскажите о своих милых традициях и отправьте голосовое.
1: Голосовое отправляйте нам на наш сайт europaplus.ru. Там есть окошко написать в эфир.
0: Либо отправляйте голосовое в личку сообществу Европа Плюс ВКонтакте. Все послушаем в саундчеке.
2: Реклама.
3: Без комиссий.
2: Что-что?
3: Эквайринг без комиссий.
2: Что?
3: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
3: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
4: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
5: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
6: Срочно ищу литейщика. Заказы горят.
7: Помогите найти зубастого продажника.
8: Мне очень нужен четкий программист.
9: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
10: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
11: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
12: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
13: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
12: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
14: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
15: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
16: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
17: Зачисляй, храни, трать.
18: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
19: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
20: В кино с 25 июня. Рассел Кроу.
21: Бабки, живо!
22: Я не из тех, кого грабят.
20: В дерзком комедийном триллере...
23: Дело не в деньгах. Нам бы в живых остаться.
20: Ночной бизнес.
24: Категория 18+.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк премиум банкинг эворд» за 2025 год.
21: Скачивай мобильное приложение «Европы плюс».
23: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
21: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.

0: 3-чек. Саундчек. Бригаде У.
1: 7.56 в Москве. Сегодня в саундчеке вы рассказываете о своих традициях. Давайте послушаем.
2: Слушаем.
3: Всем привет. А у нас есть такая традиция. Мы перед новогодними праздниками, ну, как обычно, украшаем квартиру. А помимо квартиры украшаем еще и подъезд. И все соседи очень нам благодарны, потому что получается здорово. Я покупаю там разные наклейки, и вот эти веночки милые, и там елочные такие штучки. В общем, красиво все получается. И мы с сыном и с мужем украшаем, и потом нам соседи приносят всякие вкусняшки.
1: Класс. Это, вот это, вот это мы называем
2: традиция.
1: Стратегия win-win.
2: Угу.
1: Мы кто, бизнес-коуч? Правильно.
2: Не знаю.
1: Чувствуете, да, что-то? Состояние у меня не то. Сам собой обсуждаю вещи. Так, вот еще.
4: Доброе утро, Европа Плюс. Доброе утро, бригада У. Однажды, когда я еще была ребенком, наступал Новый год по китайскому календарю, год собаки. И папа подарил мне маленький брелок, такую собачку мягкую. Я выросла, и эта собачка теперь со мной ездит во все путешествия. На море, в горы, в какие-то города, за границу. И обязательно делаю фотографию собачки на фоне какой-то достопримечательности. Вот такая у меня традиция.
2: Классная традиция.
1: Красота.
2: Угу.
1: Повидала собачка, конечно.
2: Хорошая жизнь собачки.
1: Ну и еще одно финальное.
5: Доброе утро, Европа Плюс. У меня очень много событий произошло за последний год, наверное. И появилась такая милая традиция делать сожжение каких-то вещей на даче. Вот это отпускание прошлого. И я собираю там подруг, мы устраиваем небольшой шабаш, безалкогольный, со всякими там задумками, с пожеланиями, с бумажками. Это очень прикольно и на самом деле такой психотерапевтический эффект имеет.
2: Мне понравилось. Шабаш, сожжение, безалкогольный.
1: Да, хорошо, что уточнили. Спасибо. Аня!

0: На нас это Мат Бригадю на Европе Плюс. Продолжим?
1: Продолжим.
0: Всем доброе утро.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В Москве 8 часов утра. На Европе Плюс новости с нами Павел Бесерин. Паша, доброе утро.
3: Привет, ребята, доброе утро всем. Еще один ГОСТ вступил в силу в России. Бесплатные свадьбы добрались до Совета Федерации, и россияне рассказали, кем хотели стать в детстве. Далее подробности. Еще один ГОСТ вступил в силу в России. На этот раз государственный стандарт создали для глэмпингов. В Роскачестве рассказали о том, что документ впервые закрепляет официальное определение этого вида отдыха, создавая единые ориентиры для бизнеса и гарантируя туристам необходимый уровень безопасности и качество услуг. Новый стандарт устанавливает конкретные требования к расположению объектов, обустройству территории, жилым модулям, инженерным сетям, а также к информационному сопровождению, перечню предоставляемых услуг и квалификации персонала. Тем временем туристический сезон в России в разгаре. В связи с этим федеральная пассажирская компания назначила дополнительные поезда в Анапу и Новороссийск. Они будут курсировать до конца сентября. В Анапу поедут 4 дополнительных состава, а в Новороссийск еще один. Поезда будут делать остановки и курсировать в обе стороны. В компании отметили, что составы оснащены комфортабельными вагонами с кондиционерами и биотуалетами. В штабных вагонах предусмотрены места для маломобильных пассажиров, а в отдельных вагонах разрешен проезд с домашними питомцами. Бесплатные свадьбы добрались до Совета Федерации. Спикер Верхней Палаты Парламента Валентина Матвиенко поручила спецкомитету изучить инициативы об отмене госпошлины за регистрацию брака. Напомню, ранее авторы этой инициативы отметили, что даже небольшой государственный сбор в размере 350 рублей может негативно сказаться на настроении молодоженов и выглядит как плата за любовь. Интересно, что выпадающие из-за этого доходы бюджета авторы инициативы предлагают компенсировать увеличением госпошлины за расторжение брака. Россияне рассказали, кем на самом деле хотели стать в детстве. 20% наших граждан мечтали стать музыкантами или актерами. На втором месте оказались технические профессии. 12% хотели стать программистами, инженерами или изобретателями. Еще 11% рассчитывали на судьбу бизнесмена. А вот врачами, космонавтами или спортсменами надеялись оказаться только 8% россиян. Еще 7% привлекла карьера пожарного, спасателя или полицейского. При этом 54% опрошенных заявили, что их нынешняя работа не имеет никакого отношения к детским мечтам. О частичном совпадении заявил каждый пятый, а 14% ответили, что все еще идут к профессии своей мечты. В завершение выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 74 рубля 62 копейки. Евро тоже прибавил 85 рублей 48 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. В Москве 8 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.

0: 8 часов 4 минуты в Москве. Бригада У на Европе плюс. Все не так. Продолжайте.
1: Все так, все так.
0: Ребят, салют.
1: Меня зовут Вики. Привет.
0: Не, ну даже если что-то не так, но мы же ко всему готовы.
1: Ну
0: что, это жизнь. Приходится импровизировать.
1: Танцевать.
0: Да.
1: Вот, например,
0: наш звукореж Леха еще минуту назад не знал, что ему за свой счет придет заказывать новый телефон в студию. А вот он же, пожалуйста, вот он, новый виток.
1: Но Лешка, ты человек щедрый.
0: Да.
1: Ему и... только в радость. Он сам говорил, я обожаю дарить подарки. Да. Больше, чем получать. Сам говорил такое.
0: Я присутствовал при этом.
1: Мы поэтому 14 августа на Лехин день рождения его заставляем дарить нам подарки.
0: Да, а зная то, как ему везет, он еще и какую-нибудь выгоду из этого приобретет по промокодникам своим. Я не знаю, как на него все липнет это вообще. Просто счастливчик. Счастливчик. Что ж, в рубашке рожденный парень, который тоже приобрел он по скидке.
1: Кстати, да.
0: Так, ну в этом часе знаете, что будет?
1: Что?
0: Вы даже не представляете.
1: Давай начнем с Эвридейки. Или ты хочешь вперед немножечко?
0: Ну я, повторяя твои слова, как сын рыбака, вот так спиннинг далеко закину.
1: Ага.
0: Вот минут на 40 вперед.
1: Давай.
0: Вот там продолжится битва за, можно сказать, домашний ночной клуб.
1: Круто.
0: Там и аудиосистема, и крутая цветомузыка, но это будет попозже. И возвращаемся к тому, что ты сказала.
1: Да, сейчас Эвридейка, звоните 745-6565, код Москвы 495.
0: Поиграем здесь на Европе+. Плюс.

0: итог, это Али Фарбан и Ирина Миллер, бригаде У на Европе Плюс, 8.08 в Москве. Так, пока ждем Эвридейку, будем музыкальное путешествие чартером бригаду У. Сейчас как полетим. Но ввиду того, что чартер этой недели ты очень плотно готовила, можно сказать, единолично. Знаешь практически все страны, поэтому ты знаешь, куда мы летим, да?
1: Нет, я сегодня не помню, куда.
0: Да? Там Адриатическое море. Адриатическое там? Или Средиземное? А ты не знаешь, куда мы летим, далеко?
1: Ну, ты сейчас пока...
0: Черногория, это какое море там?
1: Адриатика там, по-моему.
0: Вот, там Адриатика.
1: Ну, кстати, давай проверим. Мы в Черногорию летим?
0: Да, да, молодец. Но я знал, что это знаешь. Давай полетим в столицу Черногорию. Помнишь, как называется?
1: Сейчас тебе скажу. О-о-о-о, Нитиват. Сейчас скажу. Мы там были, там...
0: Да-да-да.
1: Не так интересно. Забыла название. Подгорица, да.
0: Да, молодец, молодец.
1: Угу. Это мой внутренний голос опять подсказал.
0: В Черногории, а там в чартах Лукас Кетти с треком «Тиведо».
2: Чартер бригады У.

0: Бригада У. Эвридейка.
1: 8 часов 12 минут в Москве. Эвридейка в Бригаде У на Европе Плюс. Начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
2: Алло, привет.
3: Алло, добрый день.
1: Добрый день.
2: Доброе утро.
1: На всякий случай вечер, доброй ночи. Как тебя зовут?
3: Да, меня зовут Евгения, я из Королева.
2: Привет, Женечка, привет. Ты на работе уже?
3: Не-не-не, я еду, но сейчас остановилась пока.
2: Молодец.
3: Связь была нормальная.
2: А кем работаешь, если не секрет?
3: Я работаю в закупках.
1: В закупках. Скажи, ты можешь себя назвать финансово грамотным человеком?
3: Нет.
1: Спасибо.
2: А вот интересно, кстати, Жень, вот человек, который работает в закупках, вот у нас у девчонок есть любовь к шопингу. Вот, может быть, на работе ты вот эту часть любви к шопингу оставляешь, да, и чуть-чуть меньше тратишься?
1: Да, есть ответ. Ты тоже, кстати, эксперт в закупках, Вики, в своих личных.
2: Ну, в своих личных, да.
1: Да, Жень, приходится тормозить себя на работе?
3: Нет, тут совсем не связано ни с шопингом, ни с чем, поэтому на полную катушку бюджетные деньги.
1: Молодец. Потому что не мои. Жень.
2: Хороший человек.
1: Прямо сейчас Вики начнет тебе задавать вопросы. Угу. Совершенно другие. Ты на них будешь отвечать. У тебя это прекрасно получается. Но на эти вопросы нужно отвечать с задержкой. То есть на первый ты молчишь, на второй отвечаешь так, как ответила бы на первый, и вот так дальше со смещением. Если не запутаешься, подарок твой. Все понятно?
3: Поняла.
1: Удачи. Вперед.
2: Жень, какой овощ ты ешь чаще всего? Кто ты по образованию?
3: Перец.
2: Самый дурацкий мультгерой?
3: Менеджер.
2: Кем мечтала стать в детстве?
3: Черепахой.
2: Кем изначально был Голлум из «Властелина колец»?
3: Спасатель.
1: Не, ну в целом, да, он же там в воде много времени провел.
2: Золото спасало.
1: В поисках кольца. Жень, молодец, справилась. Лови подарок.

0: Жень, ну это просто песня какая-то. Ни рубля не потратила, а бесценный свитшот получила.
1: Потрясающе.
0: Поздравляю.
2: Здорово, здорово. Спасибо большое, ребят.
1: Позвони нам еще.
2: Хорошего дня.
0: И тебе хорошего дня. Счастливо.
1: Пока.
2: Пока.

0: Religion. Это Биби Рекса и Fatless в бригаде Уны и Европе Плюс. 8.17 в Москве. У нас впереди факты зал мэр, в котором пока что я. Угу. Тема таблички и вывески.
1: Поговорим.
0: И, уже забегая вперед, сегодня обычный фактовый зал. Обычно мы рассказываем какой-то настоявшийся факт.
1: Которому 100 лет, 300.
0: Да, но это в лучшем случае.
1: Да.
0: А тут как будто бы все наши факты будут связаны со свежими новостями.
1: Угу.
0: Поговорим. Впереди фактовый зал в бригаде Уны и Европе Плюс.
2: Реклама.
3: Приготовься. На Европе Плюс. Ice Quest.
4: У нас в Ростове-на-Дону?
3: Да. У вас?
4: Европа Плюс?
3: Да.
4: Ice Quest?
3: Ice Quest.
4: Прикольно.
3: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Ice Quest.
5: С 4 мая по 28 августа.
6: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
7: Для любителей мороженого старше 12 лет.
8: Партнер проекта «Здоровые продукты».
9: Мороженое – это круто!
10: А Крутис Айс еще круче!
11: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пина колада. Крутис Айс. Закрученная история вкусов.
12: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf.
13: Застройщик ОСЗ «Фрихаус» в составе «Деканост». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Для любой проблемы с машиной большой. На помощь придет эвакуатор 300 ровно 2020 грузовой.
15: Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. Два современных дома с собственной котельной, разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже, подземный паркинг. Все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность. Вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от группы компаний «Форд».
16: Застройщик ОСЗ «Югстройфорд-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
17: Сломалась. 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
18: Ты идешь по улице, а в руке квас Староминский. Делаешь глоток и понимаешь: Староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
19: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
20: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
21: Да, я люблю домашнюю кухню, когда еда приготовлена с любовью. Именно поэтому я хожу обедать в застолье. А комбо-обед там всего 259 рублей. А десерты просто пальчики оближешь. В столовых застолье как дома. Вкусно, сытно, недорого.
22: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: всегда себя выбирай. Выбирай себя.
1: Эгоистка. Это Зиверт, Бригаде У на Европе Плюс, 8.23 в Москве. Вики.
2: Да.
1: Начнем.
2: Начнем.
3: Фактовый зал. В Бригаде У.
2: Браво, Вэл, браво, мэр.
1: Спасибо, Вики.
2: Поздравляю.
1: Таблички, вывески.
2: И все, что с этим связано.
1: Да.
2: Ну, вот сейчас проходит чемпионат мира по футболу.
1: Да.
2: Да, мы все знаем. И перед стартом чемпионата FIFA традиционно вводит строгие правила чистоты стадионов. Что это значит? Что не должно быть никаких рекламных логотипов.
1: Неаффилированных брендов.
2: А, да, компании, которые неофициальные партнеры.
1: А, вот. Кто, короче, не заплатил.
2: Да. И под раздачу попал знаменитый стадион Levi's. Он так и называется, в Санта-Кларе.
1: В форме
2: джинсов? Нет, он просто так называется. На время, собственно, чемпионата его переназвали в такое более нейтральное, там, Сан-Франциско, Бай, Арена, Стадиум. Ну, это ладно.
1: Ну, так легко звучит.
2: Да, а узнаваемый логотип производителя джинсов на фасаде закрыли огромным белым полотном. Ну, вроде как бы закрыли, да, прикрыли, и все непонятно. Но смешно другое, что вот этот логотип, он такой интересной формы, необычный, мне кажется, как летающая мышка, да, такая?
1: Так, да, как будто бы.
2: Вот, и эффект вышел обратно, потому что название бренда исчезло, но это стало супер привлекать внимание, все сразу узнавали, что это за бренд, все стали это форсить активно в интернете, в соцсетях. В духе еще... мема «Никто никогда не узнает, никто не угадает».
1: А там тряпка еще непрозрачная? Ой, посмотрите-ка!
2: Что... Нет, тряпка непрозрачная, но смешно, что компания не растерялась и у себя в соцсетях тоже поменяла логотип на вот такой закрытый тканью.
1: А, да.
2: И даже стали делать мерч с новым логотипом.
1: Ой, как хорошо.
2: Молодцы, молодцы.
1: Как хорошо.
2: Прям красивенько получилось.
1: А потратились всего на покрывало.
2: Да.
1: Интересно. Я тебе расскажу вот что. Когда она... Это новость, статья примерно недельной давности. И, конечно, когда я ее прочитал, мой внутренний школьник начал ерзать буквально.
2: Серьезно?
1: Ну,
2: прям
1: ты
2: ерзать?
1: Сейчас поймешь. Да, начнем издалека. В Саратовской области есть одно из старейших сел в регионе. Называется оно село Лох. Да. Ну, вот тут я чуть-чуть такой... Но в целом название хорошее,
2: да.
1: Привлекательное. Там сейчас проживает примерно... 300 человек,
2: okay.
1: Плюс-минус. И из-за говорящего названия, естественно, проезжающие мимо туристы постоянно крадут таблички с указателем села. С 2022 года воришки стащили не менее 20 табличек. Есть даже статистика, самая долгоиграющая продержалась 140 дней. Рекордно быстро исчезла меньше, чем за сутки. Для маленького села это же постоянно нужно выделять бюджет. А там всего 30 человек живут.
2: Ну да, дороговато.
1: Да, и делать новые таблички – это солидные убытки. А в итоге жители начали делать таблички сами, чтобы хоть как-то закрывать дыры, чтобы хоть как-то был опознавательный знак села. А, кроме того, местные активисты обсуждают идею снабдить новые знаки GPS-трекерами.
2: О, прикольно.
1: Что если стащил?
2: Мы за тобой будем следить.
1: Мы будем следить. Ну и параллельно предлагаю добавить QR-код, который ведет на сайт, где можно будет купить официальную копию таблички, чтобы желающие получали сувенир легально, а не выдергивали знак из земли. И, кстати, по поводу названия. По одной из версий, село получило такое название от старинного слова «лох». Так на Руси называли лосося.
2: О, серьезно?
1: Да, ну и рядом еще протекает река Лох, и когда-то там действительно было много рыбы. Удивительно. Ну, скажи «да».
2: Да.
1: Согласен.
2: Ты знаешь, я люблю лосось.
1: Да. Забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
2: Голосуйте за факт, который нравится больше.
1: Предлагайте тему следующего фактового зала, но впереди итоги.

0: My Cool, это по кейс бригаде Уны. Европе плюс 8.32 в Москве. Стоп, голосование фактового зала. Пришло время подвести итоги. А по итогам, набрав 58% и 33%, победу одержало село под названием Лох. Спасибо, ребята. Спасибо, ну правда.
1: Ну, наше родное.
0: Хотелось бы сказать, что, понимаете, тут вот с этими табличками как с сиренью. Вот если ты сорвешь, вот она будет радовать только тебя. А если оставишь, то она будет радовать всех. Тысячи и сотни тысяч людей. Не делайте так.

0: И разрастется.
1: Табличка. Так, ну давай в честь моего факта. Завтра будут в фактовом зале села и деревни.
0: Хорошо, давай.
1: Это будет завтра, ну а прямо сейчас.
2: Гороскоп. Бригады.
1: 8.33 в Москве, гороскоп на среду, 24 июня. Овны, вашей энергии хватит на сотни полезных дел.
0: Тельцы лучшие, конечно, еще впереди, но этот день тоже порадует.
1: Вики, близнецы, вы в самом начале полосы везения. Продолжи, пожалуйста, гороскоп.
0: Да, прости. Раки, представится возможность превратить мечты в реальность.
1: А львы, сегодня не стоит царить деньгами и словами.
0: Дева, Вэл, будьте более инициативными в общении с начальством.
1: Хорошо. Весы, звезды советуют все делать вовремя и не откладывать на последний момент.
0: Скорпионы, этот день обещает какую-то прибыль.
1: Стрельцы, даже в новых обстоятельствах вам пригодятся ваши старые друзья.
0: Козероги, посвятите этот день собственному спокойствию и уюту.
1: Водолеи, вы находитесь в преддверии грандиозных успехов.
0: Рыба, будьте сегодня как никогда честны, это сыграет вам на руку.

0: Рокс на бригаде У на Европе Плюс. 8:36 в Москве. Все нормально?
1: Да, все хорошо.
0: Точно?
1: Вообще все шикарно.
0: Ты заглянула в пятницу и уже радуешься за человека, который выиграет домашний ночной клуб?
1: Ну как ты догадался?
0: А, чувствуется.
1: А я уже представляю, как мы приходим на вечериночку.
0: Сердецкое чувствует. В пятницу мы узнаем, кому достанется и крутейшая аудиосистема, и крутейшая светомузыка, и все это можно расположить дома. И вообще не выходить из дома. Никуда. А все почему? Потому что уже завтра на все экраны страны выходит фильм при поддержке Европа Плюс. Называется он «Ночной бизнес».
1: Да, если вы хотите ворваться в игру, то вам нужно ответить на вопрос, написать ответ на наш сайт europlus.ru. Там есть специальное окошко, написать в эфир и не забыть, естественно, свой номер телефона и имя.
0: Но вчера мы выяснили, что главную роль в этом фильме сыграл Рассел Кроу. Но кроме него там снялся еще один известный мужчина.
1: Ого!
0: Как его зовут? Пишите впереди «Ночной бизнес» в бригаде У на Европе Плюс.
2: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
3: Прогноз погоды.
4: Сейчас в Ростове плюс 25 градусов. По данным Яндекс Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер северный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 30 градусов.
2: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Ты слышала новый хит?
5: Нет.
6: Тогда включаю.
7: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт. Заезжай сегодня.
8: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
9: Застройщик ОСК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Мороженое – это круто!
11: А Крутис Айс еще круче!
10: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровье». Здоровые продукты. Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками. Мохито. Клубничный мохито. Тропик и пина колада. Крутис Айс. Закрученная история вкусов.
12: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте aubank.rf в разделе «Ипотека».
14: Легенды Дона на тарелке. Ресторан «Раковарня». Рыколов. Соборный 24.
15: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
17: Я без него никуда не поеду.
18: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград». Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
19: Автомобили «Эксид». С гарантией 7 лет. От официального дилера «Артекс Групп». «Эксид. Born for more». «Артекс Групп». Телефон 322-0060. Улица Российская, 48П.
20: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
21: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
22: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Ночной бизнес. В бригаде У.
1: Звучит как что-то полулегальное. Ночной бизнес в бригаде У.
2: Не, у нас все легально.
1: Да-да, конечно. Ночной бизнес, так называется фильм, который уже завтра выходит на все экраны страны при поддержке Европа Плюс. Фильм с Расселом Кроу в главной роли. Сразу хочется смотреть.
2: Конечно. Там не только Рассел Кроу, но мы сейчас узнаем, кто.
1: Да-да. У нас есть Вера, которая вчера ворвалась в битву за домашний ночной клуб. Вера, привет.
2: Верочка, привет. Привет.
1: Скажи, где ты сейчас в Москве находишься?
3: Ровно там же, по тем же деревам, что вчера.
1: Молодец.
2: Правильно, счастливое дерево, я бы так же сделала.
1: Так, но один вопрос очень важный. Скажи, ты вообще передвигалась куда-то в другую сторону от дерева? Или все со вчерашнего дня там же?
3: Передвигалась. Стояла в пробках и на светофорах, как все.
1: Верочка, мы тебе желаем удачи. У тебя есть новый соперник. Это Сергей. Сережа, доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Сереж, привет, ты откуда?
4: Из Воронежа.
2: Из Воронежа, хорошо.
1: Так, вот Вера у нас под деревом, а ты?
2: Где?
1: Где? Под чем?
4: Я как бы во дворе, можно сказать, смотрю во двор. А так дома я.
1: А, ну хорошо.
2: Ну, молодец. Ну, значит, получается, дома, не во дворе.
1: Ну, хорошо рассказал. Ну, дом большой. Там с выходом во двор.
2: Хорошо.
1: Серег, ты молодец. Первым справился с отборочным заданием. Кто, помимо Рассела Кроу, еще снялся в фильме «Ночной бизнес»? И это?
4: Люк Эванс.
1: Люк Эванс.
2: Правильно.
1: Да, все так.
2: Хорошая компания там.
1: Ну, а теперь мы погружаемся в ночную жизнь. Ну, по сюжету фильма у главного героя есть собственный ночной клуб, и мы представим, что по очереди сначала Вера. Серег, ты сначала отдыхаешь, сначала Вера вступает. Подходишь к ночному клубу.
2: И прислушиваешься.
1: Не заходишь внутрь. Ну, пока еще нужно понять, хочешь туда или нет. И прислушиваешься, что там происходит. Естественно, двери клуба то открываются, то закрываются. Кто-то выходит, заходит. И вот по звукам, которые там доносятся, нужно понять, какой артист там выступает.
2: Да, Верочка, у тебя будет 15 секунд. Сереж, у тебя тоже будет 15 секунд, но после Веры.
1: Да, Вера, как только прозвучит выступление, 15 секунд. За это время можешь накидывать любые варианты. Если попадешь верный, мы его засчитаем.
2: Хорошо?
1: Внимание!

0: Вера?
1: Даже, честно говоря, нет вариантов.
2: Ну, любой такой.
0: Это группа. Группа. Это группа.
2: Очень эпатажная.
0: Нет. Верочка, это группа.
2: Måneskin.
1: Maroon 5. Мне группа приходит сейчас на ум.
2: Тоже неплохо.
0: Да, ММ. Но у нас Måneskin там выступали в клубе. Сережа, пришло твое время. Готов?
3: Да.
0: Тогда подслушиваем.

0: Время пошло.
1: Предполагай.
0: Серега. Это не группа, это один человек.
1: Угу.
0: Ну, какой? Скажем так, рэп-исполнитель. Недавно в России был.
1: И очень много хитов у него.
2: Флорайда.
0: Да!
1: Да, молодец!
0: Да!
1: Браво! Видишь, как-то хоп на последней секунде.
0: Хорошо было, да. Это Флорайда, который приносит тебе продолжение битвы за домашний ночной клуб. Поздравляем, Сереж.
1: Поздравляем.
2: Ура!
1: Ура, да. Созвонимся завтра, Вер. Ну, а для тебя у нас есть подарочек.
0: Мы тебе дарим детектор купюр.
3: Спасибо.
0: Чтобы никогда не было проблем с наличкой. Ребят, звоните еще, Серег. До завтра. Пока.
1: Пока-пока.
2: Спасибо.
4: Ночной бизнес. В бригаде У.

0: группа «Моя Мишель» Бригадио на Европе Плюс, 8.50 в Москве. У нас в саундчеке мы собираем ваши традиции. И слушатель написал текстовый вариант. Ага. Доброе утро, Европа Плюс. У меня есть традиция. Дело в том, что у меня есть компьютерный руль. И вот моя традиция заключается в том, что утром, перед работкой, хотя бы часик, я люблю поиграть в симулятор дальнобойщика. Еду, слушаю Европу Плюс. Так хорошо.
1: Прикольно.
0: Интересно, да, если человек работает дальнобойщиком? Небольшая разминка перед выездом на дорогу.
1: Ну да, да.
0: Ребят, расскажите, какие у вас есть мини-традиции, а может и большие традиции?
1: Да, отправляйте голосовые нам на наш сайт europaplus.ru, там есть окошко «Написать в эфир».
0: Либо отправляйте голосовые в личку сообществу Европа Плюс ВКонтакте, все послушаем в саундчеке.
2: Реклама.
3: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
5: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
7: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
4: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Зиверт. Джонни. Оуджи Буда. Комната культуры. Лолита. И другие. Артисты, музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
5: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
6: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
7: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
8: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: 3 check. Sound check. Бригаде У.
1: 8.57 в Москве. Сегодня в саундчеке звучат ваши традиции. Вики, готовься. Сейчас будет, ну, довольно-таки приятная информация.
2: Да, давай. Да.
3: Доброе утро, Вэл и Вики. Меня зовут Света, и у меня есть сестра, которая не слушает радио по утрам, потому что ей это не очень удобно. И у нас уже сложилась маленькая традиция. Каждый вечер мы созваниваемся, и я ей пересказываю факты из вашей рубрики «Фактовый зал». Она ее очень любит.
1: Как это так приятно, да? Но вы на всякий случай там перепроверяйте факты. Мы ж... Но факт-чекинг. Мы, конечно, все это
2: мы
1: делаем.
2: Мы перепроверяем, но вы еще раз перепроверьте.
1: Ну да. Высоких ставок не делайте на это. Ну и еще одно финальное.
4: Доброе утро, Европа Плюс. А к нам часто в гости приезжают друзья, родственники. Мы с мужем завели такую гостевую книгу. Все наши посиделки мы записываем на видео. А когда гости уходят, мы просим их оставить отзыв или комментарий нашей гостевой книге. Потом приклеиваем к отзыву QR-код на видео посиделок. А потом часто открываем гостевую книгу и смотрим видео. Вспоминаем, как все это хорошо было.
2: А я думала, будет другое продолжение, что мы просим оставить отзыв. Mm-hmm. Если отзыв нам не нравится, да, мы сливаем компромат.
1: Да, Ларису не зовем в выходные.

0: бригаде У на Европе Плюс. Продолжаем?
1: Продолжаем.
0: Всем доброе утро.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В Москве 9 часов утра.
3: Европа Плюс. Европа Плюс. Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
0: Прямо сейчас свежий выпуск новостей. Всем доброе утро.
4: Здравствуйте, с вами Юлия Максимова. Госдума приняла закон про ипотечные каникулы. В советском районе Ростова отключат воду, и Роналду стал первым футболистом, забившим на 6 чемпионатах мира. Подробности далее. Госдума приняла закон, который позволит семьям при рождении или усыновлении второго и последующего детей оформить ипотечные каникулы сроком до 1,5 лет без подтверждения снижения доходов. Об этом сообщается на сайте Нижней палаты. Новые нормы вступят в силу с 1 сентября и распространятся в том числе на ранее выданные ипотечные кредиты. Член Комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока Арктики Николай Новичков заявил, что считает ипотечные каникулы важной мерой поддержки семей и стимулирования рождаемости. По его мнению, возможность временно приостановить выплаты позволит снизить финансовую нагрузку на родителей. На день остались без воды часть западного жилого массива Ростова. Об этом предупреждает министр ЖКХ Антонина Пшеничная. По ее информации, отключение затронет весь сегодняшний день в зоне улиц Былинная, Сказочная, 2 Краснодарская, 3 Кирпичная, Заводская, Извилистая. Также отключения будут и СТ Дон. Воды не будет до 6 вечера. Причиной является ремонт насосной станции. Дорожная карта оздоровления реки Дон будет актуализирована. Накануне состоялось совещание правительства Ростовской области, на котором рассмотрели ход исполнения документа, а также уточнение и дополнение к нему. Как отметили пресс-службы губернатора региона, многие из мероприятий уже реализованы. В настоящее время продолжается расчистка рек. По итогам ожидается, что провозная способность водной артерии вырастет на 19 миллионов тонн в год. Роналду стал первым футболистом, забившим на 6 чемпионатах мира. 41-летний нападающий сборной Португалии отметился голом матча второго тура группового этапа против команды Узбекистана. Он отличился на 6-й минуте встречи, которая проходила в американском Хьюстоне. Португалец прервал свою 10-матчевую безголовую серию на крупных турнирах. Чемпионат мира проходит в 3 странах – США, Канаде и Мексике. В нем впервые принимают участие 48 команд. Мундиаль завершится 19 июля. В конце выпуска о курсе валюты, о погоде на сегодня. Доллар 74 рубля 62 копейки, единая европейская валюта 85 рублей 48 копеек. В Ростове 26 тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, днем переменная облачность до плюс 30. Далее на Европе Плюс, бригада У.
5: Спонсор программы ООО «Атлант Моторс».
6: Сейчас отличное время, чтобы обновить автомобиль. «Иксит» и «Иксалантикс» – это передовые технологии, мощь и премиальный комфорт. Я Наталья Казакова, руководитель отдела продаж «Сокол Моторс». Приглашаю вас в дилерский центр на Пойменной 1Г за эксклюзивными условиями приобретения «Иксит» и «Иксалантикс». Ваш запрос возьму под личный контроль. Подберу максимально выгодное решение по трейд-ин, кредиту или лизингу. Пройдите тест-драйв и убедитесь сами.
3: Exit Center Sokol Mars. Ростов-на-Дону, Пойменная 1Г.
7: Exit. Born for more.
8: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: 9:05 в Москве, бригада У на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе.
0: Неделя прошла, муз-измена опять?
1: Да.
0: Вот это да. Вот это.
1: А чувствую... ты не видишь вот эту вот улыбочку, ухмылочку на лице Алексио? Смотри, как перекосило. Видимо, очень доволен результатом сегодняшних муз-измен.
0: Да, да. Но это я называю удивительная физиология. Каждую среду наш звукорежиссер...
1: Физиогномика.
0: Берет какой-то известный трек, изменяет его, и только вы в силах разгадать, что там в оригинале звучит. И нам хватит название трека, либо имя исполнителя.
1: Вот как только понимаете, сразу пишите нам на наш сайт europaplus.ru, там есть специальное окошко, вот туда пишите ответ и свое имя, номер телефона.
0: Мы кому-нибудь из вас перезвоним, а сейчас, внимание, муз-измена.

0: Бракс XTN, бригаде У на Европе плюс 908 в Москве. Пока мы ждем музызмену, будем слушать треки, которые завирусились и снова стали хитовыми. Mm-hmm. Ну, те, кого мы послушаем сейчас, они, ну, это навсегда. Это навсегда.
1: Там те, там несколько?
0: Там несколько человек, значит, парочка, они, ты знаешь, я думаю, вот через лет 200 вот на уроке музыки будет там Моцарт, Чайковский, и они.
1: Серьезно?
0: Ну, они легенды. Там и трек так классно завирусился, и под нее как будто бы все дают чему-то второй шанс. Да, и мы-то привыкли видеть отрывочки песен, видосов, а сейчас есть возможность полностью послушать и вспомнить этот трек.
1: Насладиться.
0: Daft Punk, One More Time.
2: Бригада У. Снова хитово.

0: Но, Алексю, но!
1: Мус измена. В бригаде У.
2: 9:13 в Москве. Муз-измена в бригаде У на Европе Плюс начинается. Вы не поверите, какая сегодня компания собралась, чтобы расследовать дело.
3: Очень интересная компания.
2: У нас бы сказал, очень удобная компания.
3: Да, у нас есть Танюша.
2: Таня, привет.
4: Привет.
2: Привет, Таня.
3: У нас две Танюши, да.
2: А, да, у нас две Тани, точно. А, Тань, ты откуда?
4: Я из Великого Новгорода.
2: Великий Новгород.
3: Новгород, хорошо.
2: А ты, Таня, откуда? Как будто с ума сошли.
4: А я из Челябинской области.
2: А как, город Квас. Откуда? Челябинская область?
4: Горкино.
2: Угу. Так, все,
3: очень приятно.
2: Те, кто живут между Горкино и Великим Новгородом, загадывайте
3: желание.
2: Итак, Таня. Тани. Прямо сейчас вы будете предполагать, что сегодня в Музызмене. Но давайте все вспомним, как звучит Музызмена сегодня. Таня из Горкино, давай-ка мы с тобой будем предполагать. Как думаешь, что за трек в оригинале? Или кто поет?
4: Я предположила, что это поет Мот.
2: Мот.
3: А какая-то определенная песня?
4: И вот прям слова в голове путаются.
3: Да.
4: Мелодия в голове играет.
2: Таня.
4: Связаны что-то там.
3: Ну, очень похоже, очень похоже.
2: Ты знаешь, ты звучишь очень по-народному, так и хочется подпевать, даже не зная слов. Хорошо, с Таней мы разобрались, а вот с Таней мы еще не разобрались.
3: Таня из Великого Новгорода, ты что думаешь?
4: Я думаю, что это Ваня Дмитриенко, Венера, Юпитер. Вот мне прям вот напоминает эту песню.
2: Таня,
4: я так не напою, там, ты Венера, я Юпитер, ты. Но как-то вот тоже что-то очень похоже.
3: Напела.
2: Ну, я бы назвал это такое свободное прочтение прозой. Так, девчонки, ну, не знаю, когда вы последний раз ссорились с тёзкой, но, возможно, этот момент настал. По крайней мере, нужно прийти к чему-то общему, а значит, отказаться от своего варианта.
3: Да, или не отказываться, наоборот, стоять на своем. Но нужен один вариант. Да. Если трек отгадается, подарки всем. Если нет, то нет. И если при своих вариантах останетесь, тоже подарков не будет.
2: Таня, вселенная схлопнулась. Начинайте спорить.
4: Таня, насколько ты уверена, что это мод? Я уверена, что это мод, потому что эта песня постоянно на Европе Плюс играет, и вот эта вот мелодия, она вот прям в голове появилась, и сразу же, что это эта песня. А я просто, у меня есть доля сомнения, ну процентов 20 сомнений, а на 80 я уверена, что это... Ваня Дмитриенко, потому что он тоже постоянно на Европе Плюс и более чем популярен. Поэтому вот...
3: Танюш...
2: Вики, у тебя нет ощущения, что мы подслушиваем чей-то разговор?
3: Нет.
2: Видим прослушку.
3: Танюша Скоркина, а вот у тебя процентность какая?
4: У меня, ну, я думаю, 95.
3: 95, молодец.
2: Как будто спрашиваем про сметану. Так, 95, Таня, у тебя? Из Великого Новгорода?
3: 80.
4: А у меня 80, так и было.
2: Диетическая получается процентность. Ну, выбирайте. Даю 5 секунд, чтобы прийти к общему мнению.
4: Давай за Мота.
2: 5. 4.
4: Давай, ты готова взять ответственность за нас двоих?
2: 2.
4: Пусть тогда я согласна.
2: 1. Так, кто с кем согласен, я запутался.
4: Хорошо, пусть это будет Мот.
2: Мот!
4: Я доверюсь Татьяне.
3: Но мне больше всего понравилось, что Танюша из Великого Новгорода, когда Таню спросила из Горкино, ты готова взять на себя ответственность? Таня промолчала, сказала, пусть будет Мот. Вся ответственность на Моте. Это он спел.
2: И Таня предполагает, что это Мот. Внимание, правильный ответ. Таня, подпевай. Та-та-та-ра-та-та. Да!
3: Девчонки, ну молодцы, 95% вот прям хорошие.
2: Таня.
4: Спасибо большое, Таня.
2: Хорошо звучит. Мота, разгадали?
4: Я рада.
2: Татьяны, ловите подарки.
5: Маленькая колонка.
2: Для больших хитов Европы Плюс! Таня, Таня, я просто веду счетчик, сколько раз я скажу имя Таня сегодня.
3: Мне нравится, как тебя это заводит.
2: По Bluetooth-колоночке нашей фирменной каждый из вас мы дарим. Поздравляем.
6: Спасибо большое, спасибо.
3: Девчонки, звоните
6: спасибо.
3: Еще.
6: Спасибо.
2: Таня, хорошего дня. Счастливо. Пока.
3: Пока-пока.

0: Ртуть, это Ваня Дмитриенко, бригаде «У» на Европе Плюс. 9:20 в Москве. Вики, что будет дальше?
1: А да, я расскажу про милейшее мероприятие, которое на днях прошло во Флориде. Что это за мероприятие, почему я на него хотела бы попасть, но уже не попала.
0: Угу.
1: Узнаете.
0: Угу. Будем ждать. Угу. Впереди Вики Ньюс, бригаде «У» на Европе Плюс.
2: Реклама. ВКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88. Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. Два современных дома с собственной котельной. Разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже. Подземный паркинг. Все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность. Вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от группы компаний «Форд». Застройщик ООО «СЗ Югстрой Форд 1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
4: Место, где вкус – это характер. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
6: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте aubank.rf в разделе «Ипотека».
8: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточный.
9: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните 300-0707. Наш адрес. 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
10: 30 июня. ДК «Ростельмаш». Премьера шоу «Техномесса». Ростов. Встречай. Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса, оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города. 12+.
11: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.

0: Die for me, это Зейн Бригадю на Европе плюс. 9:26 в Москве. Вики.
1: Да.
0: Рассказывай.
1: Рассказывай.
2: Вики Ньюс. В Бригаде У.
1: Ну, прежде чем я расскажу новость.
0: Ну, давай.
1: Нужно настроиться. Ты готов?
0: Да.
1: Поехали. Вальчик, давай! Давай, тащи золото!
0: В клетку с тигром засунула
1: конечно.
0: Меня.
1: Конечно. Но
0: спасибо.
1: С большой растянутой футболкой, чтобы можно было туда
0: спасибо.
1: Что-нибудь. Для тех, кто не знает, это была потрясающая передача. Форт Боярд. Я в детстве ее обожала и всегда мечтала вот, ну, о последнем задании. Конечно, все другие задания мне не нравились, а последнее мне нравилось.
0: А какое последнее? Когда нужно золотишко тащить?
1: Да, золото надо забрать.
0: А как же к волшебнику в башню?
1: Ну, норм, да, кстати. Но он такой пугающий был. Тебя не пугал никогда в детстве?
0: Да нет, добрый волшебник такой.
1: Ну как, у него лицо такое.
0: Ну, который никогда не выходит из башни.
1: Вот там засох чуть-чуть. Ну ладно. В общем, говорим мы про Форт Боярд. Форт Боярд — это, естественно, не только передача, но и памятник известной Франции, форт.
0: Да, ой, там такая судьба у него вообще. Он постоянно разваливается, его постоянно кто-то собирает.
1: Он сейчас прям сильно-сильно разваливается. Да, океан его немножко повредил, но... Угу. Приятная новость, что наконец-таки нашли деньги на реконструкцию. Используют национальную лотерею.
0: Угу.
1: И 44 миллиона потратят евро на восстановление. О. И уже даже сказали, что есть план, которого будут придерживаться. И в 28-м году его откроют для посетителей. А у нас наш Пашенька Беседин мечтает попасть в Форт Боярд.
0: Он большой поклонник этой игры.
1: Как раз за два года

0: Ребята, получили сертификат книги рекордов Гиннесса, ага. Что это официальный рекорд. Такого еще никто не делал. Такого еще никто не делал. Я тоже хочу теперь так.
1: Ну, нужна собака, Викик.
0: Ты знаешь, ради вечеринки.
1: На один вечер?
0: Нет, я заведу и до конца жизни буду с ней.
1: Не сомневаюсь.
0: Ходить на вечеринки.
1: Спасибо, Вики. Впереди гороскоп на Европе+.

0: 9:32 в Москве, гороскоп на среду, 24 июня.
1: Умные, вашей энергии хватит на сотни полезных дел.
0: Тельцы лучше, конечно, еще впереди, но и этот день тоже порадует.
1: Близнецы, вы в самом начале полосы везения.
0: Раки, представится возможность превратить мечты в реальность.
1: Львы, сегодня не стоит сорить деньгами и словами.
0: Девы, нам нужно быть более инициативными в общении с начальством.
1: Весы, звезды советуют все делать вовремя и не откладывать на последний момент.
0: Скорпионы, этот день обещает какую-то прибыль.
1: Стрельцы, даже в новых обстоятельствах вам пригодятся ваши старые друзья.
0: Козероги, посвятите этот день собственному спокойствию и уюту.
1: Водолеи, вы находитесь в преддверии грандиозных успехов.
0: Рыбы, будьте сегодня как никогда честны, это сыграет вам на руку.

0: Бам-бам, это Миша Миллер и Алекс Вилея в бригаде У на Европе Плюс. 9:35 в Москве. Мы приближаемся к сейфу, в котором красивая сумма. 33 тысячи рублей.
1: Угу.
0: Еще красивая десяточка. 10 тысяч от Озонбанка дополнительно. Вот чтобы дополнительную сумму заработать, нужно правильно ответить на вопрос с бонусом. Ну, мы поздравляем Лионеля Месси.
1: Ой,
0: у него сегодня день рождения.
1: Ой, да, сегодня день рождения.
0: Сегодня день рождения.
1: Интересно, как будет праздновать.
0: На работе.
1: Лионель. Ли, ну, наверное.
0: Музыкально звучит.
1: Да. Да. Всемирный день господства кошек.
0: О.
1: Тоже хорошо.
0: Да.
1: Поздравляю всех.
0: День Республики Чувашия.
1: Тоже поздравляем.
0: Поздравляем. Пойдем думать над вопросами. А вы?
1: Звоните.
2: 745-6565. Код Москвы. 495.
3: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
4: Прогноз погоды.
5: В Ростове-на-Дону малооблачно и 26 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет переменная облачность. Температура воздуха составит около 30 градусов тепла. Ветер северный до 5 метров в секунду.
6: Спонсор программы ООО «Центр репродукции человека» и ЭКО.
7: Мир стремительно меняется, но самое ценное в нем – это вы. Время позаботиться о себе. Многопрофильная поликлиника «Глобус» на Северном. Клинико-лабораторное обследование, консультации терапевта, кардиолога, эндокринолога, гинеколога, уролога, невролога, гемостазиолога, иммунолога, мамолога, УЗИ, ЭКГ. Полный чекап для женщин и мужчин. Обсерваторная 38-280-1080. Вы нужны своим близким. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
8: Реклама.
9: Хочешь достойную зарплату? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию айтишника в Ростове-на-Дону. Академия ТОП объявляет набор на курсы графического дизайна, аналитики, веб-разработчика и тестировщика программного обеспечения. Звоните 310-04-05. 310-04-05. Компьютерная Академия ТОП.
10: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
11: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
12: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
13: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
14: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
15: Я без него никуда не поеду.
16: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
17: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
18: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
19: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
20: Автомобили «Эксид» с гарантией 7 лет от официального дилера «Артекс Групп». «Эксид. Born for more». «Артекс Групп». Телефон 322-0060. Улица Российская, 48П.
21: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
22: Европа Плюс.ру. Раздел «Контакты».

0: Разрыв в бригаде У.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
2: 9:43 в Москве, сейф в бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
3: Привет, меня Юля зовут.
4: Привет, Юль.
2: Юль, ты откуда?
3: Липецк.
4: Липецк. Хорошо.
2: Хорошо, Юль. Юль, а это твой первый опыт на Европе Плюс?
3: Да.
2: Или ты уже дозвонилась когда к нам?
3: Нет, год звонила.
2: Год звонила. И ты впервые попала в эфир?
3: Да.
4: Поздравляем тебя.
2: Ну, ты очень уверенно себя чувствуешь, очевидно. Мы тебе желаем удачи, Юль. В сейфе сегодня 33 тысячи рублей. Можно получить еще 10 тысяч рублей бонусом от Озонбанка. Для этого нужно правильно ответить на вопрос с бонусом. Какой вопрос выбираешь бонусом? Первый, второй или третий?
3: Давайте третий.
2: Третий. Юля, удачи. Вперед.
0: Первая цифра.
4: Сегодня у нас день господства кошек.
2: Угу.
4: Ну, естественно, сразу вспоминается Древний Египет, да?
2: Да.
4: Ну, как будто бы. Но я решила посмотреть фольклоры разных стран. И вот в японском фольклоре очень много, на самом деле, кошачьих всяких образов. И есть опасная кошка, такое некое существо под названием Некомата. Не буду перечислять, что делает Некомата, она действительно опасна. Вот, но вопрос такой. Вот, когда ты видишь кошку, как понять, что это Некомата, чтобы как-то себя спасти? У нее два хвоста. У нее есть рог, как у единорога, или же она фиолетового цвета? Как ты думаешь?
3: Так, два хвоста, рог или фиолетовый цвет, да?
4: Да.
2: Угу. Юля, твой ответ. Юля.
3: Давайте, у нее будет два хвоста.
4: Давайте, два хвоста, принято.
0: Вторая цифра.
2: Юль! Смотришь чемпионат мира по футболу?
3: Да.
2: Или мероприятия мимо тебя проходят?
3: Честно, нет.
2: Нет? Ну, тогда просто поздравим Лионеля Месси с днем рождения. У легенды сегодня днюха 39 лет. Сколько еще впереди? Ну, надеюсь. И ты знаешь, Лионель Месси уже сделал себе подарок на этом чемпионате мира по футболу. Он вышел на первое место по количеству голов в финальной части чемпионата мира.
4: Красавчик.
2: У него сейчас 16 голов. А ведь это только начало.
4: Угу.
2: И мы надеемся, успешное для Аргентины. И вот какое тут дело. В предыдущем матче, вот который был самым свежим, Месси оформил дубль, то есть забил 2 гола. И, собственно, благодаря этому вышел на первое место в рейтинге. В матче с кем Месси забил эти 2 легендарных гола? Алжир, Иордания или Австрия?
3: Алжир, Иордания.
2: Юля, твой ответ? Первый, второй или третий? Итак.
3: Давайте Австрия, не знаю, вообще пальцем в небо.
2: Третий вариант. Австрия, принято.
0: Третья цифра.
4: Тот самый вопрос с бонусом, если ответишь на него правильно, гарантированно получишь 10 тысяч рублей на карту Озонбанка, даже если сейф не взломаешь. Итак, сегодня день Республики Чувашия. Ребята в Чувашии, всех поздравляем.
2: Поздравляем.
4: Да, я тут нашла интересную информацию. Оказывается, в чувашском языке нет слова «да». Вот что используют вместо слова «да»? Повторяют глагол в предложении, который был. Говорят «нет-нет», как бы двойное отрицание.
2: Угу.
4: Или же просто протягивают звук «у» так. «У». Низко так. «У».
2: Ого.
4: Угу.
2: Интересно. Юля.
4: Раз, два, три, выбираем.
2: Ответ? Пожалуйста.
3: Ну, давайте, когда вот глагол повторяют, наверное.
4: Первый вариант, да, глагол повторяют.
3: Там что-то такое было.
4: Mm-hmm. Принято.
2: Итак, Юлия из Липецка подобрала такой код от сейфа. 1-3-1. Внимание.

0: Да, Юль?
1: Да, Юль.
0: Юля, взломан.
1: Поздравляем.
0: 33 тысячи твои. Но и это ведь не все. Ты же еще справилась в том числе и на вопрос с бонусом. Значит, ты получаешь еще 10 тысяч рублей от Озонбанка дополнительно.
2: Я рада, я очень рада.
0: Мы тоже рады.
1: Поздравляем тебя, Юль.
0: Иди и распоряжайся всем этим заработанным богатством. Хорошего дня. Счастливо. Пока.
1: Пока.
0: Ну а завтра в сейфе бригаду стартовая сумма. 3000 рублей.
3: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта» клиентских правил.
4: Сейф. В бригаде «У».

0: это Рио, бригаде У на Европе Плюс, 9.50 в Москве. У нас впереди финальный саундчек и финальная возможность рассказать
1: про ваши традиции.
0: На весь мир рассказать. Расскажите, какие, может, маленькие традиции, может, какие-нибудь глобальные.
1: Может быть, какие-то классные традиции, которыми вы хотите поделиться, и мы тоже их заведем себе.
0: Да, отправляйте голосовые.
1: Нам на наш сайт europaplus.ru, там есть специальное окошко написать в эфир.
0: Либо отправляйте голосовые в личку сообществу Европа Плюс ВКонтакте. Все послушаем в саундчеке.
2: Бригада! Реклама.
3: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
7: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+, подробности в магазинах Летуаль.
8: В Спортмастере цены пополам на мировые спортивные бренды Puma, Columbia, Denix, Fila, Kappa с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
9: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
10: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
11: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
10: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
12: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
13: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
14: europaplus.ru.
15: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
14: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: 1, 2, 3, check. Саундчек. Бригаде У.
1: 9:57 в Москве. Сегодня в саундчеке вы рассказываете о своих традициях. Начнем с очень милого.
2: Давай.
1: Прям готовьтесь.
3: Привет, бригаду. А мы в офисе придумали такую традицию, чтобы хоть как-то скрасить и офис, который похож на склад, и вообще работу летом. Я купила маленькие стеклянные вазочки всем девочкам в нашей комнате. И перед работой у меня около дома, около частного дома растут розочки. Я срезаю маленькие розочки, ставлю вазочки. Вы не представляете, как это им радостно видеть, когда приходишь на работу, а у тебя стоит маленькая розочка и пахнет. Такая традиция милая.
1: Ты очень хороший человек.
2: Это очень мило. А что думает бабушка, которая высаживает розы у своего дома?
1: Думаешь, у чужого дома?
2: Я не знаю. Но традиция милая.
1: Не свои шрвать. Ну и финальная на сегодня.
4: Привет, Европа Плюс. Мы живем на улице Апрельская, 23. У нас частный дом. И каждый год, 23 апреля, мы отмечаем День дома. Приезжают друзья, мы жарим шашлыки, нам дарят подарки. Мы стараемся купить что-то классное в наш дом к этому дню. Вот такая у нас семейная традиция уже много лет.
1: Это
2: прикольно, днюха у дома.
1: Да, все, закончили. Завтра встречаемся на Апрельской, 24.

0: that, maybe. The Second Voice в бригаде У на Европе Плюс. Между прочим, номер один в Еврохит топ 40.
1: Какой трек?
0: Да, можете проверить эту информацию на сайте europlus.ru. Там же, кстати, есть финальный в этом сезоне выпуск подкаста «Личка», который мы вчера записали.
1: Можете его послушать и посмотреть.
0: И желательно насладиться, может даже написать что-то приятное. Ну, а вам мы желаем прекрасной среды. Прощаемся до завтра. Меня зовут Вэл.
1: Меня зовут Вики.
0: Бригада У Европа Плюс. Счастливо.
1: Пока.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
3: Всем привет, столицы, 10 ровно. Европа, Европа Плюс. Новости слушаем в исполнении Павла Беседина.
4: Привет, Тимур, доброе утро всем. Изменения в ЕГЭ ждут российских выпускников. Работу служб доставки оценили эксперты Роскачества. И рекордно бюджетный смартфон выпустили китайцы. Далее подробности. Изменения в ЕГЭ ждут российских выпускников. Глава Минобразования Сергей Кравцов анонсировал перемены, начиная с 2028 года. Они коснутся, в частности, обществознания, связаны с выходом новых учебников по этому предмету. Ранее замглавы Минпросвещения Ольга Колударова заявила, что заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев стал главным редактором новых школьных учебников по обществознанию для 9-11 классов. Минтранс предложил увеличить частоту плановых проверок в отношении авиакомпаний до одного раза в год. Кроме того, такие проверки предлагается проводить во всех авиакомпаниях, которые имеют сертификат эксплуатанта для выполнения коммерческих перевозок пассажиров. Об этом говорится в проекте постановления правительства. По мнению авторов инициативы, отсутствие регулярных выездных проверок привело к ряду происшествий с участием авиатехники региональных перевозчиков. Напомню, по действующим правилам, плановые проверки проводятся только в крупных авиакомпаниях с высокой категорией риска и с периодичностью раз в два года. Сервисы доставки продуктов в Москве оценили эксперты. Масштабное исследование охватило 12 компаний, каждую проверяли по 20 критериям. Среди них точность обработки заказов, правила хранения и сроки годности. Каждый сервис получил по 3 заказа с одинаковым набором продуктов. Только 5 из 12 собрали все заказы без единой ошибки и нарушений. Это «Самокат», «Пятерочка», «Купер», «Вкусвилл» и «Метро». Эксперты пришли к выводу, что одна из системных проблем – это повреждение товаров. Курьеры 6 из 12 сервисов привозили битые яйца, мятые помидоры, растаявшее мороженое. Еще одна серьезная проблема, по словам экспертов, – нарушение товарного соседства. Рекордно бюджетный смартфон выпустила компания Xiaomi. Западная профильная пресса сообщает о том, что аппарат под названием Redmi 17C отличается недорогим экраном, слабым процессором, а также небольшим объемом аккумулятора. Аналитики говорят, что это реакция Xiaomi на кризис с производством компонентов смартфонов, а также рекордные цены на память. Отмечается, что аппарат вышел в пластиковом корпусе и имеет на борту всего 4 гигабайта оперативки. Встроенной памяти в смартфоне 64 гигабайта. В России новинка может стоить в районе 8800 рублей. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 74 рубля 62 копейки. Евро тоже прибавил 85 рублей 48 копеек. С новостями пока все. С вами остается Тимур Бодров. В Москве 10 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

0: вот, лето, маленькая пятница на календаре, классная музыка в эфире. И кажется, жизнь удалась. Yeah. Что бы ни казалось, а совершенно точно ощущалось, ребят, давайте ухватимся за это настроение крепенько и не будем покидать зону слышимости Европа Плюс. Привет всем, я Тимур Бодров, а это твое лучшее лето в компании радиостанции номер один в России. Продолжим солнечно, мажорно, скоро здесь Дэвид Гетта и его Lovers on the Sun, до этого недавний лидер Еврохит Топ 40 Fever Dream Алекс Уоррена.
1: Реклама.
2: Повод, давайте честно, он не нужен. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный 24.
3: Для любой проблемы с машиной большой. На помощь придет эвакуатор 300 ровно 2020 грузовой.
4: Слышал, в застолье сейчас розыгрыш?
5: Да. Поел на сумму от 1000 рублей. Заполнил анкету. И ты в игре.
4: А что можно выиграть?
5: Бытовая техника для кухни и от 3 до 5000 бонусов на карту лояльности. Участвуй. Лови удачу в застолье.
6: Акция действует с 3 по 30 июня 2026 года. Информация об организации акции, ее правила, количестве подарков, срок отмести, браки, получения, уточняйте у сотрудников столовых.
7: Не завелась? 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
8: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
10: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
11: Застройщик ООО «СЗ Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте nas.com.rf. Реклама ООО «СЗ Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист бронирования в период с 1 6 2026 года по 30 6 2026 года. Не является публичной офертой.
12: До 40% скидка на квартиры? Не бывает такого. В Доннефтестрой. Бывает. Для тех, кто записался в предбронирование на старте продаж, квартиры со скидкой до 40%. Панорама на Театральном. Проект бизнес-класса в центре города. Запишитесь прямо сейчас. 204-61-85. Доннефтестрой. 204-61-85.
13: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом. Стильные худи и бренд. Брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. Ямайка. Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
14: Лето зовет, море ждет. А в Турандот самый большой выбор стильных купальников. Для любой фигуры вы найдете тот самый идеальный купальник. Ждем в торговых центрах «Горизонт», «Мега», «Мегамаг», «ЦУМ», «Пушкинская», 118. Турандот – ваш проводник в мир летней моды и безупречного стиля.
15: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9,5 тысяч рублей.
16: «Байк-центр».
15: Детские велосипеды от 6 тысяч рублей.
16: «Байк-центр».
15: Самокаты от 3,5 тысяч рублей.
16: «Байк-центр».
15: Ищи магазин в своем городе.
17: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

Ну и далее, ребята, из Калифорнии телепортируемся в Австралию. Будут здесь мои любимцы Tame Impala. Tame Impala, уверен, многие из вас с коллективом этим познакомились недавно, буквально в этом году. Хотя Кевин Паркер, а собственно он и есть Tame Impala, давно уже предпринимал попытки попасть на Европу.

0: плюс. И, в общем-то, в каком-то смысле у него это уже удалось несколько лет тому назад. Дело в том, что Кевин колдовал над звуком хита Дуа Липы «Худини». Собственно, продюсировал эту песню, но теперь сам штурмует Еврохит ТОП-40 наш. Песня Tame Impala «Dracula» стала выше аж на 14 строчек на прошлой неделе в хит-параде нашим легендарным. Ну и да, давайте Tame Impala послушаем. Tame Impala, Дженни, Dracula скоро на Европе Плюс.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове сейчас малооблачно и 28 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет ясно. Температура воздуха составит около 30 градусов тепла. Ветер северного направления 5 метров в секунду.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИБОН».
5: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 2. Престижное окружение – это норма. Станьте частью нового Ростова. Назначайте встречи в деловом центре, гуляйте по современным новым бульварам и будьте всегда в сердце событий. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
6: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
1: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
7: Привет, прости за голосовое.
1: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
8: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
9: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
10: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
11: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
12: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
13: Лето зовет, море ждет. А в Турандот самый большой выбор стильных купальников. Для любой фигуры вы найдете тот самый идеальный купальник. Ждем в торговых центрах «Горизонт», «Мега», «Мегамаг», «ЦУМ», «Пушкинская», 118. Турандот – ваш проводник в мир летней моды и безупречного стиля.
14: Автомобили «Эксид» с гарантией 7 лет от официального дилера Artex Group. «Эксид. Born for more». Artex Group. Телефон 322-0060. Улица Российская, 48П.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
2: Европа+. Раздел «Контакты».

0: Только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Так хочется танцев в эти полчаса. Никто не против? Тогда впереди новинка Калвина Харриса. Satisfy. Будет годнота от Black Eyed Peas. А еще Think About Us. Это Sony Federer, D.O.D. А также появится BTS в эти полчаса хитов нон-стоп на Европе+.
2: Реклама. В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: В кино с 25 июня. Рассел Кроу, Аарон Пол, Нина Добрев и Люк Эванс.
4: Бабки, живо!
5: Я не из тех, кого грабят.
3: В дерзком комедийном триллере «Ночной бизнес».
6: Скачивай мобильное приложение «Европа Плюс» на всех цифровых площадках.
7: 12+.

0: И вот песни, без которой не обходится ни один концерт BTS. Swim. Да, сейчас парни в турне, Ариран Тур. Ну, правда, ладно, немного сейчас отдыхает. Послезавтра начнут европейскую часть гастроли. Будет представление в Мадриде. Ну и вы помните, вы знаете, наши слушатели также окажутся на концерте BTS в рамках акции Live Tour. И, если честно, даже немного завидую ребятам.
1: В этом году вместе с Европой Плюс ты побывал на концерте Джейсона Деруло. На очереди Джейсон.

0: Софья, Европа Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше концертов.
1: Реклама.
2: Ищите надежный аккумулятор только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588 и бэк-аминюкин.ию. ОГРН П 325 619 600 156 873.
1: 20

0: детства вкус, привет! И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
3: Чтобы хорошо жить, нужно хорошо есть. Ресторан «Раковарня Роколов», Соборный 24.
4: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
5: Если вторжение будет завтра, их просто смоет в море.
4: Исторический триллер «Давление».
6: Почему я должен вам верить?
7: Нужно принять этот факт. И неважно, насколько он вас пугает.
4: Один прогноз изменит мир.
5: Шторм, о котором я говорю, реально.
4: Возрастное ограничение 18+. Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3 этаж. Улица Малиновского, 25.
8: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
9: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал «Муз-ТВ» и «Московское образование» представляют. В эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Сергей Лазарев, Артик и Асти, The Hatters, Ева Власова, Стас Костюшкин, Добро, Гаязовс Бразерс.
10: Мы готовы!
9: Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на Муз-ТВ. В пятницу в 22:30. Категория 16+.
11: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
12: «Байк-центр».
11: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
12: «Байк-центр».
11: Самокаты от 3 500 рублей.
12: «Байк-центр».
11: Ищи магазин в своем городе.
13: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.

0: Don't wanna go home tonight. Это «Медуза». История про то, когда у тебя дома нет кондиционера и хочется оставаться в офисе в прохладе. Don't wanna go home. Да, ну я, Тимур Бодров, если что, слежу за климат-контролем здесь на Европе Плюс. И далее намерен, если честно, устроить такой легкий климатический апокалипсис, акапалипсис. Короче, ливень устроим. Поможет нам Мишель песней. Нет, поможет нам моя Мишель песней иногда.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: На Ростове сейчас малооблачно и 28 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит около 30 градусов тепла. Ветер северный 5 метров в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
4: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Ростове-на-Дону по направлениям: программирование, дизайн, цифровой маркетинг, обучение на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, госдиплом. 310-04-05.
5: Приготовься! На Европе Плюс Ice Quest.
6: У нас в Ростове-на-Дону?
5: Да.
6: У вас? Европа Плюс?
5: Да.
6: Ice Quest?
5: Ice Quest.
6: Прикольно!
5: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Ice Quest.
7: С 4 мая по 28 августа.
8: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
9: Для любителей мороженого старше 12 лет.
10: Партнер проекта «Здоровые продукты».
11: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
12: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты».

0: Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Семыч». Победа вкуса и качества.
1: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
2: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
1: Автомобили «Эксид» с гарантией 7 лет от официального дилера «Artex Group». «Эксид. Born for more». «Artex Group». Телефон 322-0060. Улица Российская, 48П.
3: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
4: «Европа Плюс». Лучшие мировые хиты.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Приступим. Давайте, начинаем. Полчаса хитов нон-стоп. Значит, Тимур Бодров молчит, на Европе плюс только музыка. Скоро мистер Know It All Тедди Свимса. Будет мод его «Намек на нас». Летняя история о Мэм и Пиачи. Короче, 30 минут музыкальных наслаждений. Вот наши планы на Европе+.

0: Алиса.
1: Маруся.
2: Салют.
3: Включи Европу Плюс.
4: Окей, включаю радио Европа Плюс.
5: Реклама.
6: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» – это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
8: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: Я в панике. Доллары забыла купить.
10: Зачем доллары?
9: А как за границей платить?
10: Плати по миру.
9: Как?
10: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
9: Ага.
10: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
9: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
10: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
11: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия, перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
12: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, пати, нью, рок, свежее, лайт и кей-поп. Европа Плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: А в столице 12 часов.

0: только хиты.
1: 30 минут.
0: Европа плюс.

0: Европа плюс.
1: Тесто. Кот. Bring that ass back like a boom.

0: Парень с отличным летним псевдонимом Тедди плавает. Тедди Свимс. Вот, наверное, в отпуске парень расслабляется в бассейне. И что важно, отлично, чувак держится на воде и в чарте нашем не тонет. Его история «Мистер Know It All» сейчас в первой десятке, если быть точнее, в первой тройке. Вот, пожелаем Тедди Свимсу всплыть и на вершине Еврохит-топ 40 оказаться. Ну и, как говорится, пусть хлорка не выест его глаза до финиша.
1: Реклама.
2: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
3: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
5: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компания. Партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
6: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти Marshall – это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти Marshall. Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте jgu.ru.
9: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
10: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
11: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
12: Нужен эвакуатор? Звони 300-20-20.
13: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
14: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. Ямайка. Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
15: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.

0: Beyoncé, ее новая религия — Орден Святого Сабвуфера. Если что, я, Тимур Бодров, тоже в нем состою. Люблю, знаете ли, музыку танцевальную, клубную. И самые актуальные электронные хиты ставлю вам на Европа Плюс в шоу Топ Клаб Чарт. Да, Топ Клаб Чарт — еженедельный телепорт на самые модные вечеринки, на самые крутые фестивали, хит-парад классной электронной музыки. Слушать его можно не только по субботам, но и в любое удобное время. Можно устроить дискотеку прямо на работе, потому что можно слушать подкаст Топ Клаб Чарт. Он есть много где, на многих площадках и, конечно, на сайте нашем europaplus.ru.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове сейчас 30 градусов тепла, малооблачно, по данным Яндекс.Погоды. Сегодня днем облачно с прояснениями. Температура воздуха составит не менее 30 градусов. Ветер северный, слабый, до 5 метров в секунду.
4: Спонсор программы — ООО «Центр репродукции человека» и ЭКО.
5: Мир стремительно меняется, но самое ценное в нем – это вы. Время позаботиться о себе. Многопрофильная поликлиника «Глобус» на Северном. Клинико-лабораторное обследование, консультации терапевта, кардиолога, эндокринолога, гинеколога, уролога, невролога, гемостазиолога, иммунолога, мамолога, УЗИ, ЭКГ. Полный чекап для женщин и мужчин. Обсерваторная, 38-280-1080. Вы нужны своим близким. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
6: Реклама.
7: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300-20-20, эвакуатор круглосуточно.
8: Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра, диван и детская моя. Кухня — мамина отрада. Тоже, кстати, с Небельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
9: Твоя мебель — твоя семья. Торговый центр «Мебельград», Малиновского, 23А.
10: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните 300-0707. Наш адрес — 39-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
11: 30 июня. ДК «Ростсельмаш». Премьера шоу «Техномесса». Ростов. Встречай. Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса, оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города. 12+.
12: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
13: Опять пельмени. Я на них уже как на родных смотрю.
14: А что, если ужин будет домашним, но готовить не надо? В «Застолье» вот сытный ужин всего за 100.

0: 99 рублей.
1: Собираемся, дорогая!
0: В столовых застолье, как дома. Вкусно, сытно, недорого.
2: Автомобили «Эксид» с гарантией 7 лет от официального дилера Artex Group. «Эксид. Born for more». Artex Group. Телефон 322-0060. Улица Российская, 48П.
3: 105.7 FM. 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Baby Won't You Stay. И ты оставайся в зоне слышимости Европа Плюс, потому что далее у нас Евроденс от Офенбах. Будет годный олдскул от Нелли и Келли Роуланд, Дилемма. Но если хочется тебе самому выбрать саундтрек этого дня, добавить рока или песен на русском языке, или кей-попа, то заходи на наш сайт. Там, если что, 9 потоков, 9 стримингов на все случаи жизни под любое настроение. И что важно, слушать все эти потоки можно бесплатно и без ограничений. Welcome, добро пожаловать, europaplus.ru.
1: А, здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информации вам даст.

0: только в личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
0: Реклама.
2: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможность в всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
6: АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: скидки до 35% на отели, самолеты, поезда. Туту, приложение для путешествий номер один. Акцентрица 16 августа, подробнее на Туту.ру.
1: Взломать сейф бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
2: Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности Озонкарта. Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
3: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru.
4: ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. Украина 106. Санкт-Петербург, Украина 116-784-739-21-30+.
5: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
6: Без комиссии.
7: Что-что?
6: Эквайринг без комиссии.
7: Что?
6: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
7: Что?
6: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
4: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
8: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
9: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
10: Европа Плюс.
11: Больше хитов.

0: Да, решила рождать вам немного романтического вайба. Это «Дилемма» от Нелли Келли Роуланд. Вот, ну и да, надеюсь, ваша любимка вам сегодня отвечает, даже если вы ей пишете через Microsoft Excel. Да. Ну что, телепортируемся в час снова, а там еще больше хитов, еще больше музыки.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
3: Европа Плюс. 13 часов в Ростове. Европа, Европа Плюс. И с последними новостями вас познакомит Мария. Маша, привет.
4: Здравствуй, Юлия, и доброго дня всем. Ставку по семейной ипотеке в России привяжут к количеству детей в семье. Ограничения движения продлили на Суворова. И исследование показало, какую семью россиянки считают идеальной. Подробности далее. В России хотят сделать ставку по семейной ипотеке, зависимой от количества детей в семье. Кроме того, ставка будет автоматически снижаться при рождении каждого последующего ребенка. Согласно проекту, ставка семейной ипотеки будет дифференцироваться в зависимости от региона и числа детей. В Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях от 12%, если в семье есть один ребенок, и до 4% при наличии 5 и более детей. В остальных регионах России от 10 до 2% соответственно. При этом правительство намерено ограничить срок действия льготной ставки всего 15 годами. После этого она будет возвращаться до рыночного уровня. В Ростове-на-Дону перенесли сроки ограничений движения на Суворова. Об этом сообщили в администрации города. Изначально проезд транспорта и проход для пешеходов ограничили до 20 октября. Ограничения действуют на участке улицы Суворова от дома номер 40 до переулка Университетского. Однако сроки работ на Суворова 42 перенесли, из-за чего ограничения движения продлили до 30 декабря. Водителей просят заранее планировать маршрут движения и соблюдать установленные временные знаки. В северном жилом массиве начала действовать новая спортивная площадка, информирует мэрия Ростова. Обустроена она на бульваре Комарова, 13, рассказал глава города Александр Скрябин. У жителей близлежащих домов теперь есть комфортное место для занятий баскетболом, волейболом, уличной гимнастикой. В площадке прикреплен тренер-инструктор, который по утвержденному графику будет проводить спортивные занятия, зарядки, игровые турниры для горожан всех возрастов. Более половины россиянок назвали идеальной семью, в которой муж и жена воспитывают двоих детей. Следует из результатов недавнего исследования. Для абсолютного большинства опрошенных семья немыслима без детей. 58% считает идеальной семью, в которой муж и жена воспитывают двоих детей. Участницы исследования также выбрали главные составляющие семейного счастья. На первом месте оказались любовь и взаимопонимание. Почти так же важно доверие. На третьем месте – материальное благополучие. Кроме того, в топ-5 важнейших составляющих семьи вошли забота и ответственное отношение к детям. В конце выпуска о курсе валют на сегодня и о погоде на завтра. Доллар – 74 рубля 62 копейки. Единоевропейская валюта – 85 рублей 48 копеек. Сейчас в Ростове плюс 30, малооблачно. По данным Яндекс.Погода, завтра в городе будет облачно, небольшие осадки – плюс 27. Далее на Европе Плюс, Ростов-на-Дону онлайн и Юлия Максимова.
5: Спонсор программы ООО «Атлант Моторс».
1: Встречайте новую эру премиального комфорта «Exceed RX». Двухлитровый турбомотор 249 лошадиных сил. Разгон до сотни от 8,6 секунды. Полный привод и адаптивные режимы движения. Гарантия 7 лет или 200 тысяч километров. Ростов-на-Дону, Малиновского, 43. Плюс 7-863-320-37-26.
6: Exceed. Born for more.
2: Европа Плюс. Онлайн.
1: Ростов-на-Дону онлайн.
2: Европа Плюс.
7: Ну, наконец-то я могу официально побыть феей. Сегодня международный праздник мой, 24 июня, среда, середина недели и почти завершение первого летнего месяца. О чем думаешь? Ну, конечно же, а что-нибудь связанное с путешествиями, отдыхом, ну и ассоциация сразу вкусности. Вкусняшки есть. Он, конечно же, где-то спрятан, этот запас мороженого, который ищут уже не один месяц слушатели Европы Плюс. А сегодня у тебя тоже есть такая возможность. Поэтому Ice Quest не пропусти, сигнал дождись, дозванивайся. Рассказывай, где же мы накануне с Василисой спрятали. Обязательно будет и гороскоп. Звезды посоветуют, как этот день провести круче. Я советую слушать просто незамедлительно. Очень классные треки будут. Ну, прямо. Fever Dream прозвучит. Также появится Майя Мишель на «Малиновой луне». А через мгновение «Хэллоу». Все это и многое другое крутое далее на Европе+. Делай громче.
1: Ростов-на-Дону онлайн.

0: Ростов-на-Дону онлайн.
1: Европа плюс.
2: Отмечу, что в среду любят слушать Rush, потому что там не только эта троица прекрасная, которая поднимает настроение любой темой. Артур, Антон и Саша сегодня принимают в гостях психолога Оксану Козырёву. Обсудят, у курортного романа есть будущее или нет. Так что у тебя, уверена, есть свои истории по этому поводу. Присоединяйся с 7 до 9, Rush не пропусти. Ну а свою тему можешь предложить на сайте europaplus.ru в разделе Rush. Кевин Харрис и Алан Боркер далее для тебя встреча.
0: Европа плюс. Ростов-на-Дону онлайн.

0: Ростов-на-Дону онлайн.
1: Европа плюс.
2: Потрясающий день, который уже, наверное, наталкивает на мысли об отдыхе, но сегодня прибыль обещают большую скорпионам. Так звезды говорят, а я расскажу больше. В гороскопе он вскоре, но прежде моя Мишель Пробл Дискмашин здесь на Европе плюс.
3: Реклама.
4: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
5: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
7: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
8: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
9: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях, оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте aubank.rf в разделе «Ипотека».
11: Сломалась! 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
12: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал Муз-ТВ и Московское образование представляют. В эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Сергей Лазарев, Артика Асти, The Headers, Ева Власова, Стас Костюшкин, Добро, Гаязов с Brothers. Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на Муз-ТВ. В пятницу в 22:30. Категория 16+.
14: Лето зовет, море ждет. А в Турандот самый большой выбор стильных купальников для любой фигуры. Вы найдете тот самый идеальный купальник. Ждем в торговых центрах «Горизонт», «Мега», «Мегамаг», «ЦУМ», «Пушкинская 118». Турандот – ваш проводник в мир летней моды и безупречного стиля.
0: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
1: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
0: Ростов-на-Дону онлайн.

0: на Дону онлайн.
1: Гороскоп. Итак, прогноз от звезд на сегодня. Овны, вашей энергии хватит на сотни полезных дел. Тельцы, лучше, конечно, еще впереди, но этот день тоже порадует. Близнецы, вы в самом начале полосы везения. Раки, представится возможность превратить мечты в реальность. Львы, сегодня не стоит сорить деньгами и словами. Девы, будьте более инициативны в общении с начальством. Весы, звезды советуют все делать вовремя и не откладывать на последний момент. Скорпионы, этот день обещает какую-то прибыль. Стрельцы, даже в новых обстоятельствах вам пригодятся ваши старые друзья. Козероги, посвятите день собственному спокойствию и уюту. Водолеи, вы находитесь в преддверии грандиозных успехов. И рыбы, будьте сегодня как никогда честны. Это сыграет только вам на руку.

0: Ice Quest на Европе Плюс.
1: Тот самый знак, который ты ждал сегодня. Эту среду ты можешь найти. Конечно, ты знаешь, где мы спрятали накануне запас мороженого и, в общем-то, насладиться этим вкуснейшим лакомством. Ну а что нужно сделать? Дозвониться 320-105-7. Набирай прямо сейчас.
2: Прогноз погоды.
1: В Ростове малооблачно, плюс 30. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет облачно. Небольшой дождь, плюс 27 днем. Ветер западный до 5 метров в секунду.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Bonn».
4: Квартал впечатления «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 3. Абсолютный комфорт. Оставьте автомобиль в подземном паркинге, поднимитесь к себе домой на бесшумном лифте и доверьте заботы системе умного дома. Ваш покой охраняют круглосуточно. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
5: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ЭВЗ.
2: Реклама.
6: Хочешь заглянуть в мир IT-профессий? Московский университет информационных технологий Академии ТОП приглашает на дни открытых дверей в Ростове-на-Дону. Презентация направлений информатика и дизайн. Познакомься с новым современным университетом. Запись по телефону 310-0405. 6+.
7: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf.
5: Застройщик ООО «ЭЗ Фрихаус» в составе «Деканус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
9: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
10: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните-экспорт».

0: быстро и семейным. Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Ростов-на-Дону онлайн.

0: Ice Quest на Европе Плюс.
1: Ну что ж, сигнал получен был сегодня в перевесях Мариной. Привет.
2: Привет.
1: Как были у тебя вообще настроены? На победу сразу поняла, вот мой день, сегодня дозвонюсь.
2: Да, вообще как-то неожиданно все получилось. Я звонила, сегодня прям вот не ожидала и да.
1: Тот самый. Ну смотри, все, что осталось, просто руку протянуть. Надо найти где-то в городе. Да готово.
2: Да.
1: Марин, ну давай искать тогда. У нас были какие варианты спрятать? В Богатяновском спуске, на Красном Максае или на Меркурии?
2: Рынок Меркурий.
1: Уверенная? Ну, значит, слушала.
2: Да.
0: Квест пройден. Собирай свой запас мороженого.
1: Молодец! Да, так и
2: ура!
1: Есть. Марин, все твое. Все абсолютно. Так что вкушай. Приятного аппетита. Классное мороженое тебе.
2: Спасибо.
1: Ну, еще надо перепрятать. Ты готова тоже это сделать?
2: Да.
1: Мы думаем вот так. Может быть, спрячем в парке «Сказка», на аллее «Роз» или в зоопарке?
2: Ну, давайте в парке «Сказка».
1: «Сказка». Ну, принято. Тебе классного, вкусного лета желаем всей компании «Европа Плюс».
2: Спасибо большое.
1: Отлично и вкусно тебе. Может быть, завтра достанется такой запас мороженого. Главное, дозвониться по сигналу в Ice Quest и не забыть, что мы спрятали его в парке «Сказка».
3: Спонсор розыгрыша – здоровые продукты. ИП Нефёдов ДН.
4: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
5: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
0: Запас мороженого в каждой игре. Ice Quest.
6: Европа Плюс. Wine for me, darling. Where you move your spine is alarming.

0: Ростов-на-Дону онлайн.
1: Европа плюс.
2: Этот день запомнится обязательно. Середина недели, прекрасное настроение, хорошая погода и еще Международный день феи. Поэтому сегодня обязательно что-нибудь твори. Я уже закончила, но вернусь завтра. С тобой была Юлия Максимова. Далее уже Алекс Манулов и Baby Doll и Houdini, кстати, закроют этот час. Ну, а я по традиции желаю побольше движений в жизни и в сердце. Пока.
1: Реклама.
3: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
5: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.
6: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
7: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
6: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
8: В кино с 25 июня. Рассел Кроу.
9: Бабки! Живо!
10: Я не из тех, кого грабят.
8: В дерзком комедийном триллере
11: «Дело не в деньгах, нам бы в живых остаться».
8: «Ночной бизнес».
12: Категория 18+.
0: Больше хитов.
1: Больше музыки.
0: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
1: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
0: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.
13: I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white. Nobody knows a thing about what's wrong with life. There's only darkness down the road. But you're the light that's shining through silver and gold. And I know I'll always be alright. By my side, by my side.

0: впереди много любимых песен.
1: Давай.
0: Так что продвигаемся. Всем отличного дня. Это Европа Плюс.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Yeah. 14.00 в Москве.

0: Тейми Полы Дженни на Европе Плюс, Дракула. Да, нелегко сейчас Дракуле в эти солнечные летние долгие деньки. Ну, а нам хорошо, наслаждаемся летом под лучшую музыку, лучшие мировые хиты. Впереди у нас Avalon Rockstone, слышим Vertigo и дождемся суперхит от By India Choi Mota, Шаде. Совсем скоро на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Готовься! На Европе Плюс Ice Quest.
3: У нас в Ростове-на-Дону?
2: Да. У вас?
3: Европа Плюс?
2: Да.
3: Ice Quest?
2: Ice Quest.
3: Прикольно.
2: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Ice Quest.
4: С 4 мая по 28 августа.
5: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
6: Для любителей мороженого старше 12 лет.
7: Партнер проекта «Здоровые продукты».
8: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
9: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
10: Для любой проблемы с машиной большой. На помощь придет эвакуатор 300 ровно 2020 грузовой.
11: Высотаримстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаримстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаримстрой.
12: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
13: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
15: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
16: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
17: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. Ямайка. Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
18: Автомобили «Эксид» с гарантией 7 лет от официального дилера Artex Group. «Эксид. Born for more». Телефон 322-0060. Улица Российская, 48П.
19: Больше хитов. Больше музыки.
13: 105.7 FM. 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.
5: Плюс.

0: Свой...
1: Да, те, кто помоложе, открыли для себя музыкальную группу Шаде, ну, узнали, по крайней мере, что такая есть. А те, кто постарше, тоже несколько новых имен для себя, наверное, открыли. By Indie, Хчо и Мод только что на Европе Плюс. Сплошная польза, в общем, расширение кругозора. Продвигаемся далее, расширяем музыкальные границы далее вместе с группой Imagine Dragons. Немного поп-рока тоже не помешает. В этот денек Follow You услышим сразу после Бруно Марса I Just Might на Европе Плюс.
2: Реклама.
3: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
4: Привет, прости за голосовое.
3: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12 плюс.
5: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд, ассортимент на 5 баллов, поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия — на 5 лет. Автозапчасти «Маршал» — качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
3: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
6: Никаких вечеринок.
7: Никаких вечеринок.
8: Ну что, зажжем?
3: Семейная комедия «Робоняня».
9: Слушай, что за вечеринка?
3: Возрастное ограничение 6+.
7: «Робоняня».
9: Капец.
3: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
10: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
11: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните 300-0707. Наш адрес. 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
12: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал «Муз-ТВ» и «Московское образование» представляют. В эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Лолита, Шаман, Татьяна Куртукова, Артик Асти, Стас Бьеха, Ольга Бузова, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на Муз-ТВ. В пятницу в 22:30. Категория 16+.
13: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
3: Европа Плюс. Кинокайф. Только горячие премьеры и только для слушателей Европы Плюс. Триллеры, приключения, экшен, супергерои и захватывающие истории. Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Европаплюс.ру. Для киноманов старше 12 лет.
14: Больше хитов. Больше музыки.

0: дальше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. 30 минут без остановок. Заряжаем классный нон-стоп на Европе плюс. Ловите в это время группу Tokyo Hotel, California Nights.
2: California Nights.
1: Медуза тоже здесь. I don't wanna go home. Слышим Offenbach, Miles Away. И много других отличных хитов на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа плюс.
3: В этом году вместе с Европой плюс ты побывал на концерте Камаро. На очереди Джей.

0: Готовься! Европа Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше концертов.
1: Реклама.
2: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
3: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».
4: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
5: Срочно чуль-течка, заказы горят.
6: Помогите найти зубастого продажника.
7: Мне очень нужен четкий программист.
8: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
2: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
9: Я в панике. Доллары забыла купить.
10: Зачем доллары?
9: А как за границей платить?
10: Плати по миру.
9: Как?
10: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
9: Ага.
10: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
9: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
10: Да. А также букинг и подписки.
11: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
12: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Веникс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
13: Зачисляй, храни, трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
14: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
15: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
16: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
17: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европа плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет, 15.00 в Москве.

0: Токио Хотел на Европе Плюс, Калифорния Найтс. Если нравится песня, конечно, не забудьте ее поддержать в нашем чарте Еврохит ТОП 40. Послезавтра уже пятница, так что будем подводить музыкальные итоги недели. А пока можно, да, зайти проголосовать на сайте europlus.ru в разделе Еврохит ТОП 40. Далее движемся вместе с Ваней Дмитриенко, услышим «Ртуть» и дождемся Терри Свимс, «Мистер Know It All» совсем скоро.
1: Реклама.
2: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
3: Привет, прости за голосовое.
2: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
4: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд, ассортимент на 5 баллов, поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия — на 5 лет. Автозапчасти «Маршал» — качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
5: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
7: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
8: Сказать, чего я хочу.
9: Итак, я думаю о международном туре. И это только начало.
7: От создателей фильмов «Богемская рапсодия» и «Тренировочный день» музыкальный байопик «Майкл». Возрастное ограничение 18+.
10: Майкл, я всегда знала, что ты не такой, как все. В тебе горит особенный свет.
7: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
11: Не завелось? 300 ровно, 20-20. Эвакуатор круглосуточно.
12: Лето зовет, море ждет. А в Турандот самый большой выбор стильных купальников для любой фигуры. Вы найдете тот самый идеальный купальник. Ждем в торговых центрах «Горизонт», «Мега», «Мегамаг», «ЦУМ», «Пушкинская, 118». Турандот – ваш проводник в мир летней моды и безупречного стиля.
13: Автомобили «Эксид» с гарантией 7 лет от официального дилера «Artex Group». «Эксид. Born for more». Телефон 322-0060. Улица Российская, 48П.
14: Больше хитов. Больше хитов.
15: Больше музыки.
16: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.
17: Плюс.

0: Mr. Know-It-All. Всегда рады послушать гениальный вокал этого человека, Тедди Свимс на Европе Плюс. Далее продвигаемся тоже весьма хитовый музыкально. Впереди у нас группа BTS, услышим Swim и дождемся ритмичный трек от Кунгса и Тайо Фест Лондон Galaxy на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Ищите надежный аккумулятор только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
3: Роколов. Вместо тысячи слов. Ресторан-раковарня Роколов. Соборный 24.
4: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
5: Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра, диван и детская моя. Кухня мамина отрада. Тоже, кстати, с Небельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
6: Твоя мебель, твоя семья. Торговый центр «Мебельград», Малиновского, 23А.
7: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
8: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
9: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
10: Лето зовет, море ждет. А в Турандот самый большой выбор стильных купальников для любой фигуры. Вы найдете тот самый идеальный купальник. Ждем в торговых центрах «Горизонт», «Мега», «Мегамаг», «ЦУМ», «Пушкинская», 118. Турандот – ваш проводник в мир летней моды и безупречного стиля.
11: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
12: «Байк-центр».
11: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
12: «Байк-центр».
11: Самокаты от 3 500 рублей.
12: «Байк-центр».
11: Ищи магазин в своем городе.
13: Автомобили «Эксид» с гарантией 7 лет от официального дилера «Artex Group». «Эксид. Born for more».
12: «Artex Group».
13: Телефон 322-0060, улица Российская, 48П.
14: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Ныряем в нон-стоп на Европе плюс. 30 минут без остановок. Впереди знаем в это время Russian и Rauw Alejandro Pongo. Услышим Боба Синклара и Кайзо. I can't wait. Алан Уокер тоже здесь. Broken Strings. В общем, отлично проведем время. Скоро стартуем. Нон-стоп. Это Европа плюс.
2: В этом году вместе с Европой плюс ты побывал на концерте Флорайда. На очереди Джей

0: Готовься! Европа Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше концертов.
1: Реклама.
2: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк премиум банкинг Эворд» за 2025 год.
4: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» – это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
5: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда... Я. Когда почти... Это когда все есть. И все здесь. А здесь это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+, подробности в магазинах Летуаль.
7: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: В кино с 25 июня. Рассел Кроу, Аарон Пол, Нина Добрев и Люк Эванс.
2: Бабки, живо!
3: Я не из тех, кого грабят.
1: В дерзком комедийном триллере «Ночной бизнес».
4: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте budeuchitelem.rf.

0: Национальные проекты России. 0+.
1: Без комиссии.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
5: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
4: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.
5: Дальше только хиты.

0: Рашан Ирау Алехандро на Европе Плюс. Понго. Так легко и по-летнему продвигаемся мы далее в сторону очередного летнего теплого вечера. 16 часов и 21 минута в Москве. Всем привет. Дальше у нас супер-хит от Алекса Ворона, вещица, которая покорила многие чарты по всему миру. Это Fever Dream. И дождемся мото. Намек на нас. Скоро-скоро.
1: Реклама.
2: Готовьте на Европе Плюс. Ice Quest.
3: У нас в Ростове-на-Дону?
2: Да.
3: У вас? Европа Плюс?
2: Да.
3: Ice Quest?
2: Ice Quest.
3: Прикольно.
2: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Ice Quest.
4: С 4 мая по 28 августа.
5: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
6: Для любителей мороженого старше 12 лет.
7: Партнер проекта «Здоровые продукты».
8: Мороженое – это круто!
9: Окрутись, Айс еще круче!
10: Мороженое «Крутис Айс» от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пинаколада. «Крутис Айс» – закрученная история вкусов.
11: Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. Два современных дома с собственной котельной, разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже, подземный паркинг – все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность – вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от группы компаний «Форд». Застройщик ОСЗ «Югстройфорд-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Высота «Римстрой» продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высотаримстрой».
13: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
14: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните 300-0707. Наш адрес. 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
15: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал «Муз-ТВ» и «Московское образование» представляют. В эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Лолита, Шаман, Татьяна Куртукова, Артик Асти, Стас Пьеха, Ольга Бузова, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на Муз-ТВ. В пятницу в 22.30. Категория 16+.
16: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
17: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
18: Не имей 100 рублей, а съешь блюдо месяца в столовых «Застолье». Весь июнь нежнейшее фрикассе из куриного филе с грибами, макаронами и свекольной икрой. Всего за 100 рублей. В «Застолье» как дома. Вкусно, сытно, недорого. Состав блюда меняется ежемесячно.
19: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
3: Европа Плюс.ру. Раздел «Контакты».

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Модный Европе Плюс, намек на нас. 16:35 в Москве. Надеюсь, к этому времени какие-то намеки на хорошее настроение предстоящим вечером уже появились. По крайней мере, вечернее шоу «Rush», это точно, будет все в 19:00 здесь, на Европе Плюс. Обязательно подключайтесь. Антон Камолов, Артур и Саша будут здесь. «Rush» 19:00. Пока же. Впереди у нас «French Montana» и «Макс Би». Услышим «Ever Since You Left Me» и дождемся «Yearbox» и «Graceland» через пару минут.
2: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
3: Прогноз погоды.
4: Сейчас в Ростове плюс 30 градусов и облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе небольшой дождь. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов.
2: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
5: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Ростове-на-Дону по направлениям: программирование, дизайн, цифровой маркетинг, обучение на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, госдиплом. 310-04-05.
6: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
7: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
8: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
9: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
10: Мороженое — это круто!
11: А Крутис Айс еще круче!
10: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пина колада. Крутис Айс. Закрученная история вкусов.
12: Автомобили «Эксид» с гарантией 7 лет от официального дилера «Artex Group». «Эксид. Born for more». «Artex Group». Телефон 322-0060. Улица Российская, 48П.
13: Для любой проблемы с машиной большой на помощь придет эвакуатор 300-20-20 грузовой.
14: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: стильная вещица от French Montana на Европе Плюс. Ever Since You Left Me. Продвигаемся далее к финалу часа. Еще парочку классных треков успеем послушать. Риана на подходе, слышим Unfaithful и Акцент Don't Leave Me совсем скоро на Европе Плюс.
1: Алекс Манойлов.
2: Дебют недели. Marshmello, Portugal The Man, Phoenix. Лучший взлет. Tame Impala и Jenny Dracula. Номер один. The Second Voice. Let Me Be. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
3: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.
1: Реклама.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
5: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. Украина 116-784-739-2130+.
3: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: Ритмичный финал этого часа от Рианы Unfaithful на Европе Плюс. Дальше тоже много ритмичных треков, еще больше классных, классных хитов заряжаем. Post Malone совсем скоро. Cold. Всем отличного вечера. Это Европа Плюс.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Ростове-на-Дону 17 часов.
3: Европа Плюс Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: На Европе Плюс Ростов-на-Дону новости. С вами Марина Лихачева. Здравствуйте. В России усилят профилактику киберпреступлений. Власти Ростова назвали единственный маршрут без обязательной системы охлаждения. И стало известно, каких мужчин россиянки считают самыми привлекательными. Об этом прямо сейчас. Госдума приняла закон о профилактике киберпреступлений. Поправки создадут для регионов правовую основу, чтобы лучше бороться с угрозами в интернете. Речь идет в том числе о финансовом мошенничестве, дистанционных хищениях, а также о попытках вовлечь людей в экстремистскую или террористическую деятельность через сеть. Как сообщает Москва-24, депутаты одобрили документ сразу во втором и третьем чтениях. Кроме того, закон дополнят отдельным направлением – обеспечением безопасности в сфере компьютерной информации и связи. В Ростовской области доступно более 2500 точек бесплатного Wi-Fi. Об этом рассказал министр цифрового развития IT и связи Ростовской области Алексей Копытов. Найти их можно на сайте геоинформационной системы региона и в мобильном приложении ГИС Ростовской области. Бесплатный интернет доступен в общественных местах, на вокзалах, остановках, в банках и МФЦ, в медицинских и образовательных учреждениях, в парках, гостиницах, спортивных объектах, торговых и развлекательных центрах, магазинах и точках общепита. В Ростове только на одном муниципальном автобусном маршруте номер 38 не предусмотрено обязательное наличие системы кондиционирования в салоне. Об этом сообщили в городской администрации, пишет Дон-24. На всех остальных муниципальных автобусных маршрутах наличие кондиционеров является обязательным требованием. Оно было установлено в рамках конкурсных процедур на выполнение пассажирских перевозок по регулируемым тарифам. Россиянки назвали врачей самыми привлекательными мужчинами для отношений. На втором месте бизнесмены, на третьем – стоматологи. В топ также попали инженеры, юристы и адвокаты, военные, программисты и пилоты. Согласно опросу, профессия влияет на первоначальный интерес у 8 из 10 женщин. В конце выпуска курсы валют на сегодня, о погоде на завтра. Доллар 74,62 рубля. Единая европейская валюта 85,48 рублей. Сейчас в Ростове плюс 30 градусов и малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе небольшой дождь. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. Далее на Европе Плюс Алекс Мануилов.
4: Спонсор программы ООО «Атлант Моторс».
5: Есть решения, в которых не сомневаются. Инновационный гибридный кроссовер «Exceed Atlantic ED». Рекордный запас хода до 1180 километров. Официальная гарантия до 8 лет. Ощутите силу «Atlantic ED» на тест-драйве. Особые условия приобретения «Atlantic ED» в дилерском центре «Exceed Pride». Ростов-на-Дону, Малиновского, 43. Телефон плюс 7-863-320-37-26.
6: Exceed. Born for more.
3: Европа Плюс. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Группа Reaxy Faceless активно зазывает в свою секту New Religion, только что на Европе Плюс. Ну, у нас здесь секта любителей хорошей музыки, так что продвигаемся далее под горячие хиты. Услышим совсем скоро Beowulf и Phoenix, и Kendrick Lamar, и SZA тоже здесь, и красивый трек Luther. Дождемся на Европе Плюс.
1: Реклама. Ты слышала новый хит?
2: Нет.
1: Тогда включаю.
3: Let's go, dancing. Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт. Заезжай сегодня.
4: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
5: Застройщик ОСК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Место, где вкус – это характер. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
7: Почему именно фастбэк кроссовер Amoda C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Amoda C5 всего 2 миллиона 249 тысяч рублей. Только в июне. Amoda C5. Управляй будущим.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
8: Любите домашние блюда? Закажите доставку в застолье. При заказе от 999 рублей вкусный комплимент от заведения. Заказывайте на сайте и в приложении. Столовых застолье как дома. Вкусно, сытно, недорого. ИП Кудрявцева Елена Васильевна. УГРН 32619-6301-13-144.
9: Автомобили «Эксид» с гарантией 7 лет от официального дилера «Artex Group». «Эксид. Born for more». «Artex Group». Телефон 322-0060. Улица Российская, 48П.
5: Застройщик ОСЗ «Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Реклама ОСЗ «Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1.06.2026 года по 30.06.2026 года. Она является публичной офертой.
10: Скоро старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Успейте попасть в лист предзаписи и получите скидку на квартиру до 40%. 204-61-85. «Доннефтестрой». 204-61-85.
11: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 1588.
12: «Высотаремстрой» продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаремстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаремстрой».
13: Нужен эвакуатор? Звони 300-20-20.
14: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Вервольфный Европе-плюс и Феникс. Ну, послушаем, как зажгли сегодня утром ребята из бригады У и слушатели в рубрике «Саундчек бригады У».
1: Саундчек бригады У. Лучшее за сегодня.
2: Сегодня в саундчеке вы рассказываете о своих традициях. Давайте послушаем.
3: Слушаем.
4: Всем привет. У нас есть такая традиция. Мы перед новогодними праздниками, ну, как обычно, украшаем квартиру. А помимо квартиры украшаем еще и подъезд. И все соседи очень нам благодарны, потому что получается здорово. Я покупаю там разные наклейки, и вот эти веночки милые, и там елочные такие штучки. В общем, красиво все получается. И мы с сыном и с мужем украшаем, и потом нам соседи приносят всякие вкусняшки.
2: Класс. Это, вот это, вот это мы называем
3: традиция.
2: Стратегия win-win.
3: Угу.
2: Мы это кто, бизнес-коуч? Правильно.
3: Не знаю.
2: Чувствуете, да, что-то? Состояние у меня не то. Сам с собой обсуждаю вещи. Так, вот еще.
5: Доброе утро, Европа Плюс. Доброе утро, бригада У. Однажды, когда я еще была ребенком, наступал Новый год по китайскому календарю, год собаки. И папа подарил мне маленький брелок, такую собачку мягкую. Я выросла, и эта собачка теперь со мной ездит во все путешествия. На море, в горы, в какие-то города, за границу. И обязательно делаю фотографию собачки на фоне какой-то достопримечательности. Вот такая у меня традиция.
3: Красота, классная традиция.
2: Красота. Угу. Повидала собачка, конечно.
3: Хорошая жизнь собачки.
6: Доброе утро, Европа Плюс. У меня очень много событий произошло за последний год, наверное. И появилась такая милая традиция делать сожжение каких-то вещей на даче. Вот это отпускание прошлого. И я собираю там подруг, мы устраиваем небольшой шабаш безалкогольный, со всякими там задумками, с пожеланиями, с бумажками. Это очень прикольно и на самом деле такой психотерапевтический эффект имеет.
3: Мне понравилось. Шабаш, сожжение, безалкогольный.
2: Да, хорошо, что уточнили. Спасибо. Ну и еще одно финальное.
7: Доброе утро, Европа Плюс. А к нам часто в гости приезжают друзья, родственники. Мы с мужем завели такую гостевую книгу. Все наши посиделки мы записываем на видео. А когда гости уходят, мы просим их оставить отзыв или комментарий нашей гостевой книге. Потом приклеиваем к отзыву QR-код на видео посиделок. А потом часто открываем гостевую книгу и смотрим видео, вспоминаем, как все это хорошо было.
3: А я думала, будет другое продолжение, что мы просим оставить отзыв. Mm-hmm. Если отзыв нам не нравится, да, мы сливаем компромат.
2: Ларису не зовем в выходные.
1: Саундчек. Отправь свой голос в бригаду У. Завтра утром с 7 до 10 на Европе+.

0: Тим Импала на Европе Плюс и Дракула. 17:36 в Москве. Всем привет. Потихоньку закрываем очередной рабочий день. Продвигаемся в сторону вечера. Отлично отдохнем, классно проведем время. В том числе вместе с шоу «Rush» в 19:00 они появятся. Антон Камолов, Артур, Саша, обязательно подключайтесь. А пока же подключаем группу «Моя Мишель» на «Малиновой луне». И дождемся Авалон Рокстон. «Vertigo» через пару минут.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове плюс 30 градусов и малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Ветер северо-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов.
4: Спонсор программы ООО «Центр репродукции человека» и ЭКО.
5: Мир стремительно меняется, но самое ценное в нем – это вы. Время позаботиться о себе. Многопрофильная поликлиника «Глобус» на Северном. Клинико-лабораторное обследование. Консультации терапевта, кардиолога, эндокринолога, гинеколога, уролога, невролога, гемостазиолога, иммунолога, мамолога, УЗИ, ЭКГ. Полный чекап для женщин и мужчин. Обсерваторная 38-280-1080. Вы нужны своим близким. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
6: Реклама. Ты слышала новый хит?
7: Нет.
6: Тогда включаю.
8: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
9: Заезжай сегодня.
10: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
11: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
13: Я без него никуда не поеду.
14: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
15: 30 июня. ДК «Ростсельмаш». Премьера шоу «Техномесса». Ростов, встречай. Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса, оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города. 12+.
16: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняется в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
17: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
18: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: «My Michelle» на Европе Плюс, на «Малиновой луне». Ну, чтобы найти много классных песен, далеко ходить не надо. Продвигаемся к финалу часа. Еще парочку отличнейших хитов послушаем. Chappelle Roan на подходе, «Good Luck Baby» и «Flow Rider» тоже здесь. «Whistle», дождемся.
1: Реклама.
2: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер «Яндекс.Афиша». Категория 6+.
3: Зачисляй, храни, трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
4: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
6: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
7: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
10: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
11: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться в востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
12: Без комиссии.
13: Что-что?
12: Эквайринг без комиссии.
13: Что?
12: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
13: Что?
12: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
14: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
2: Европа Плюс.

0: Флорайда на Европе Плюс, Whistle в финале часа. Со свистом, да, пролетел этот рабочий день, так что продвигаемся далее. Легко, не скучно, под лучшие хиты. В новом часе еще больше музыки на Европе Плюс. Так что всем отличного вечера.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Ростове-на-Дону 18 часов.
3: Европа Плюс. Европа Плюс. Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: На Европе Плюс. Ростов-на-Дону. Новости. С вами Марина Лихачева. Здравствуйте. Госдума приняла закон о поддержке топливного рынка. В Ростовской области могут сократить количество автобусных рейсов. И в России растет спрос на отдых в избах. Об этом прямо сейчас. Депутаты приняли закон, который должен помочь с поставками бензина и дизельного топлива на внутренний рынок. Документ также предусматривает поддержку нефтеперерабатывающих заводов. Правительство сможет определять, какие виды топлива разрешены к продаже в России. Кроме того, заводы смогут получать компенсации при производстве автомобильного бензина с добавлением других компонентов. Отдельные меры касаются обновления нефтеперерабатывающих предприятий. Срок соглашения с заводами, которые вкладывают крупные средства в модернизацию, продлят до конца года. Жители Каменска-Шахтинского и близлежащих населенных пунктов Ростовской области могут столкнуться с ограничениями в работе общественного транспорта. О возможных перебоях предупредила компания «Глубокинская ПАТП». Причиной стали введенные на ряде автозаправочных станций Ростовской области суточные лимиты на отпуск топлива. Как отметили в компании-перевозчике, сложившаяся ситуация может повлиять на выполнение автобусных рейсов. Перевозчик рекомендует пассажирам заранее уточнять расписание движения автобусов в диспетчерских службах. В Ростове-на-Дону порядка 20% участков коммунальных сетей изношены более чем на 60%, что соответствует предельному сроку эксплуатации. Об этом РБК Ростов сообщила пресс-служба администрации Донской столицы. Данные участки включаются в план реконструкции ресурсоснабжающих организаций в первую очередь. Интерес к отдыху в традиционных деревянных домах стабильно растет. Этим летом россияне бронировали избы на 27% чаще, чем в прошлом году. Люди ценят их за аутентичность, уединение и возможность отключиться от городского ритма. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на исследование. Чаще всего избы снимают в Московской и Ленинградской областях, Краснодарском крае, Дагестане, Татарстане и Карелии. Заметный рост спроса фиксируется в регионах, где сохранился большой фонд старых деревянных домов. В конце выпуска курс валют на сегодня, о погоде на завтра. Доллар 74 рубля 62 копейки. Единая европейская валюта 85 рублей 48 копеек. Сейчас в Ростове плюс 30 градусов и малооблачно, по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе пасмурно. Ветер северо-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. Далее на Европе Плюс Костя Фомин.
4: Спонсор программы ООО «Атлант Моторс».
5: Что если стильный седан вашей мечты разгоняется до сотни за 6 секунд? Встречайте абсолютно новый Чанган Юниви. 235 лошадиных сил, восьмиступенчатый автомат и выдвижной спойлер. Автомобиль уже в наличии у официального дилера Чанган Центр Прайд. Ростов-на-Дону, Малиновского 172/3А. Запишитесь на тест-драйв уже сегодня. Количество авто ограничено. Прайд. Правильный выбор.
3: Европа Плюс. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Но по факту этот парень может больше вообще ни дня в своей жизни не наработать. Он заработал на себя, на детей детей. И дети детей тех детей тоже могут жить безбедно. Это я точно знаю, потому что Кальвин Харрис только что здесь на Европе Плюс, ну, я не помню точно, но, по-моему, лет 5 подряд он признавался самым высокооплачиваемым диджеем, по мнению журнала Forbes. Вот такая вот история. Поэтому все, что нужно, он, наверное, уже заработал. Satisfied для всех, кто сегодня тоже зарабатывал, наверное, ну и сейчас двигает в сторону дома. Здрасте, это Фомин. Ну и дальше мы будем вместе до полуночи, буду поблизости. И, конечно же, буду играть только лучшую мировую поп-музыку. The Second Voice и Let Me Be. Но прежде послушаем моих любимцев. Это Gym Class Heroes и Cupid's Chokehold.
1: Реклама.
2: Ищите надежный аккумулятор только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, Тап, Варта, Ханкук, Эксайт, Аком. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРНП 325 619 600 156 873.
3: Для любой проблемы с машиной большой. На помощь придет эвакуатор 300 ровно 2020 грузовой.
4: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
5: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
7: 20

0: Детство вкус, привет! И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. Два современных дома с собственной котельной. Разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже. Подземный паркинг. Все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность. Вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от группы компаний «Форд». Застройщик ООО «СЗ Югстрой Форд-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Пойдем сегодня в киноцентр большой.
4: Ага, а кто за билеты будет платить?
3: Кто-кто? Пушкин!
5: Если тебе от 14 до 22 лет, то оформи себе пушкинскую карту на госуслугах и смотри фильмы бесплатно в киноцентре «Большой». Получай в год 5000 рублей на культурные события и трать 2000 рублей на билеты в кино.
3: Подробности на сайте большойкино.ру.
6: Автомобили «Эксид» с гарантией 7 лет от официального дилера «Artex Group». «Эксид. Born for more». Телефон 322-0060. Улица Российская, 48П.
7: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.

0: Алекс Манулов расставит всех по местам, даст все это послушать. В общем, будет 100% интересно. Ну а дальше, кстати говоря, из еще одних номер одних, Coldplay и Beyonce, Hymn for the Weekend, они тоже добирались до вершины нашего хит-парада. Ну и Brax XTN, Pay to Exist, уже скоро.
1: Реклама.
2: Хочешь заглянуть в мир IT-профессий? Московский университет информационных технологий Академии ТОП приглашает на дни открытых дверей в Ростове-на-Дону. Презентация направлений информатика и дизайн. Познакомься с новым современным университетом. Запись по телефону 310-0405. 6+.
3: Приготовься на Европе Плюс. Ice Quest.
4: У нас в Ростове-на-Дону?
3: Да.
4: У вас? Европа Плюс?
3: Да.
4: Ice Quest?
3: Ice Quest.
4: Прикольно.
3: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Ice Quest.
5: С 4 мая по 28 августа.
6: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
7: Для любителей мороженого старше 12 лет.
8: Партнер проекта «Здоровые продукты».
9: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
10: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
11: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
12: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
13: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверен, рекомендую. Баста.
14: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компания. Плане партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
15: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
16: Автомобили «Эксид». С гарантией 7 лет от официального дилера «Artex Group». «Эксид. Born for more». «Artex Group». Телефон 322-0060, улица Российская, 48П.
17: Повод? Давайте честно, он не нужен. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
18: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
19: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте aubank.rf в разделе «Ипотека».
20: «Высотаримстрой» продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает «Высотаримстрой». Покупайте теплоизоляцию в «Высотаримстрой».
21: Больше хитов.
22: Больше музыки.
23: «105.7 FM». Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: правильный совет. Оставайся, обязательно оставайся с радиостанцией номер один в России. Буквально через минут 10 в эфире появится вечернее шоу «Rush», Антон Камолов, Артур и Саша. Ну и тема этого вечера: у курортного романа нет будущего. Или есть будущее, или все-таки нет. Ну, в общем, сложный вопрос, который мы сегодня обсудим еще и с Оксаной Козыревой. Штатный психолог обязательно сегодня появится во втором часе вечернего шоу «Rush». Ну и ты расскажи. Расскажи, есть ли у курортного романа будущее? Бывало ли у тебя такое? Или, может быть, ты планируешь этим летом такое? Я не знаю. В общем, об этом, обо всем мы сегодня побеседуем в вечернем шоу «Rush».
1: Реклама.
2: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
4: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
5: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах «Летуаль».

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
1: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
5: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Зиверт. Джонни. Оуджи Буда. Комната культуры. Лолита. И другие артисты. Музыка. Любимые блогеры. Летнее настроение. И развлечения для всей семьи. Выбирай свой город. Собирай друзей. И проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130+.
6: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: Европаплюс.ру.
8: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
7: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Вивьен О'Хара и Адриан Сина в финале этого часа на Европе Плюс. Too Late to Cry. Дальше хиты. Это Европа Плюс. Дальше вечернее шоу в Раш.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, салют, столица 19.00. Прямо сейчас на Европе Плюс новости. Принес их Игорь Акулов, их и расскажет он.
3: Ребят, привет, всем добрый вечер. Закон о регулировании криптовалют в России могут принять на следующей неделе. Специалисты предупредили россиян о рисках занижения цены квартиры в договоре купли-продажи и в Госдуме предложили внедрить обезличенные резюме. Подробности далее. Госдума приняла закон, сохраняющий действующий порог годовой выручки для малого и среднего бизнеса, при превышении которого возникает обязанность уплачивать НДС. Порог останется на уровне 20 миллионов рублей с 27 по 29 год, тогда как ранее планировалось его поэтапное снижение до 15 миллионов в 27 году и до 10 миллионов с 28. Закон подготовлен после поручения Владимира Путина, который предложил отложить дальнейшее снижение порога. По оценке Минфина, это коснется более 360 тысяч компаний. Авторы инициативы считают, что сохранение действующего порога поддержит малый бизнес. Директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев заявил, что закон о регулировании криптовалют в России может быть принят с небольшой задержкой. Ожидаемая дата – 1 июля. Законопроект уже принят в первом чтении и устанавливает правовую основу для обращения цифровых валют. Граждане и компании смогут легально покупать криптовалюту через лицензированных посредников, обменники из реестра ЦБ, брокеров и доверительных управляющих. Рассчитываться криптовалютой внутри страны по-прежнему будет запрещено. Специалисты предупредили россиян о рисках занижения цены квартиры в договоре купли-продажи. Некоторые продавцы и покупатели до сих пор указывают сумму ниже реальной стоимости, чтобы сократить размер налога, однако такая практика опасна для обеих сторон. Если налоговые органы обнаружат несоответствие, продавцу могут доначислить налог, а покупателю, если сделку впоследствии оспорят, будет крайне сложно вернуть и деньги, сверхуказанные в договоре суммы. В Комитете Госдумы по науке и высшему образованию предложили внедрить в России обезличенные резюме для борьбы с дискриминацией при трудоустройстве. На первом этапе отбора работодателям предлагают скрывать пол, имя, возраст, семейное положение и фотографию соискателя. Эти данные станут доступны только при приглашении кандидата на следующий этап. В письме также отмечено, что несмотря на законодательное равноправие, на практике предпочтение часто отдается соискателям одного пола. И администрация зоопарка в китайской провинции Шаньдун попыталась выдать осла за зебру. Они раскрасили его в полоску, однако посетители сразу заметили подвох. Животное находилось в вольере с другими ослами, и гости зоопарка быстро поняли, что это тоже осел. Видео с перекрашенным животным стало вирусным, и пользователи соцсетей начали высмеивать питомник. Администрация дала нелепое объяснение, заявив, что они занимаются косплеем, и это просто шутка, чтобы привлечь посетителей. Представитель зоопарка подчеркнул, что они никогда не утверждали, что это зебра, и даже не вешали сад. Соответствующую табличку. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар будет торговаться на отметке 74 рубля и 77 копеек. Евро 85 рублей и 18 копеек. Это пока что все новости. Далее на Европе Плюс Антон Камолов, Артур и Саша и вечернее шоу «Раш». Всем отличного вечера!

0: Европе плюс.
1: Привет, друзья! Радиоактивное шоу «Rush» мы начинаем. Ближайшие два часа вместе с вами проведем. Привет, Саша, привет, Артур.
2: Привет, ребята, всем добрый вечер.
3: Всем привет, салют, добрый вечер.
1: Ну, вообще, вот прекрасная бизнес-модель, как я считаю, в китайском зоопарке, да, с выкрашенным ослом, юридически очень продуманная, то есть они не писали, что это зебра, ну, идиоту понятно, что это зебра, да, полосатая лошадь, там, или осел.
3: В общем, ты знаешь, я смотрю сейчас фотографии, как будто бы он в тюремный робит, настолько полоски, они такие ровненькие нарисованы у этого осла.
2: Может, его, типа, в тельняшку надели?
1: Да. Ну, да. Да, ну, вообще, а я помню, по-моему, тоже в китайском зоопарке, помните, какой-то собаку перекрасили под тигра, что ли, не помните?
3: Ну, видимо, где-то живет какой-то очень креативный, кто там, дрессировщик, смотритель за животными, который периодически...
1: Либо этот человек, сотрудник зоопарка, он что-то закупил гуаши, а не пригодилось, он такой, что такое с ней сделать? И придумал все-таки, да. Но не про животных мы будем сегодня говорить, друзья. Лето, июнь в самом разгаре, уже заканчивается. Отпуска еще многие не отгуляли. Наверняка многие поедут на курорты разнообразные. И вот там-то их поджидает то, что мы сегодня будем обсуждать. Курортные романы. У курортного романа нет будущего. Вот что мы, какую тему решили сегодня обсудить. Делитесь, друзья, своим опытом. Мы пока немножко поделимся своим. Если таковой опыт есть, это, Саш, я мостик перебрасываю к тебе. Что думаешь вообще про курортные романы? Может быть, не на своем, давай, чтобы не было неловкостей. Может быть, не на своем опыте, может, одна подруга рассказала.
2: Ну, хорошо. Нет, я могу про себя. Но это был не то, чтобы роман. В целом, мне кажется, что зачастую нет будущего, но есть настоящее, это самое ценное. Вот как-то года 4 назад я ездила на всякие фестивали, арт-кластеры. Вот на одном из таком ивентов был тренинг, где нужно было молча фотографировать местность.
1: А почему именно молча? Что это аскеза какая-то?
3: Какая проблема, прям, чтобы закрыть рот при фотографии?
2: Ну, то есть, суть была в том, чтобы увидеть красоту природы и законнектиться с человеком, которого ты совсем не знаешь, и выбрать с ним какие-то красивые ракурсы. Ну, и, честно, не очень
1: понятно. Молча. Там один фотоаппарат на всех?
3: Нет, да, природу, либо другого человека.
2: Природу. И вы вдвоем фоткаете. И вот я соединилась с одним мальчиком, и мы с ним фотали в тишине.
3: Соединилась.
2: Ну, и в пару, я имею в виду. Вот. И мне очень понравилось. Мне показалось, что у нас был какой-то невербальный курортный роман. Вот он длился немножко, когда мы фотографировали. Это можно считать романом?
1: Но у него не было будущего.
2: У него не было. Он потом со мной захотел познакомиться, но мне показалось, что это супер какое-то сакральное было действо. Что
1: и ты как только он рот открыл, ты ему на...
2: Нет, я помню, что он из Питера, это, пожалуй, все. Я даже не вспомню его лица, но помню те чувства, они были прекрасны.
3: А как, у вас фотографии не осталось, что ли, лица ты не помнишь?
1: Так они природу фотографировали,
2: не друг друга.
1: Там другое задание, Артур.
3: Молча.
1: Ну, это такое возвышенно, да. Но все равно без будущего. Артур, ты что расскажешь?
3: А мне что-то тоже нет истории, где могу похвастаться курортными романами. И вот вспоминаю только, однажды я был в детском лагере, и там мне очень сильно понравилась девочка, с которой мы тоже как-то вроде бы сдружились. И, может быть, даже какой-то был первый поцелуй, наверное, там.
2: У вас было больше, чем у нас с тем мальчиком.
3: Скорее всего, да. Но потом все разъехались, и в то время не было никаких других способов сохранить отношения. Ни интернета, ни Аськи даже тогда не было.
1: И... Ну что, а письма? Кто отменял?
3: Вот письма мы писали, но с другой девочкой. Причем она мне сама как-то начала писать. Да, удивительно. И мне кажется, именно с той же самой смены мы периодически переписывались.
2: Ты жил в тот период, когда писали письма прям?
3: Я жил в тот период, когда писали письма, Саша.
1: Ты жил в тот
3: период?
1: Я думал, только Антон тогда жил. Ничего себе.
3: Да, ну нет, стандартные письма на папирусе, на бересте. Да, глиняные таблички присылали. Вот примерно тогда.
2: Нет, просто я думала, что...
3: Ну мне бы... Мне было лет 10.
1: Таблички сложнее было переслать, Саша, потому что это целая бандероль.
2: У меня такого опыта не было, представляете?
3: Мне было лет 10, это был год, ну не знаю, там начало 2000-х, но тогда не было широкого распространения интернета. Даже интернет-кафе не было, Саша. Да, ICQ так тем более. Вот, поэтому приходилось как-то писать письма, и переписка длилась месяцами. Круто. Ну, тут написал, как Пушкин практически, да, писал.
1: Да, поэтому, да, это пишешь. Спишь, запечатываешь, отправляешь, оно идет.
3: Да, я помню, что какое-то время я переживал по поводу того, что я ее больше никогда не вижу, и я ее вот больше даже никогда не вижу. и не увидеть.
1: Тоже нет будущего.
2: Да, это и хорошо.
1: Тоже нет. Да. Тоже нет будущего. А вот мой опыт показывает, что точно есть будущее у курортного романа. У меня очень продолжительные отношения выросли как раз из курортного романа. Я причем ехал не то чтобы, во-первых, в надежде хоть какой-то курортный роман там закрутить, тем более не было мысли. Ну, хотя я, честно говоря, когда у тебя начинается роман, вряд ли ты думаешь о чем-то на долгую перспективу. И тогда я не размышлял, что так, это же курортный роман, у них же обычно нет будущего. Как же вы что, непонятно. Вот. Но в итоге очень это как-то переросло в роман уже полноценный.
3: Но это же повезло, да? Потому что вы оказались одного города, к примеру.
2: Совершенно верно. И был интернет,
3: да. То есть тут очень много условий, чтобы этот роман сохранился.
1: Mm-hmm. Да, это географический фактор. Я думаю, что он очень важный, хотя, возможно, не обязательный. Друзья, расскажите про свои отношения, про свои романы. Бывали ли среди них курортные? Действительно ли у курортных романов, как правило, нет будущего вообще никакого? Рано или поздно они заканчиваются, и скорее рано, чем поздно. Или ваш опыт говорит об обратном? Поделитесь своей историей. Звоните нам 745-6565, код Москвы 495. Можете писать текстовые сообщения, можете записывать голосовые. Голосовые, например, можно на нашем сайте europaplus.ru записать. Заходите на сайт, нажимаете на кнопку «Написать в эфир», там записываете. Или закидывайте голосовые в сообщество Европа Плюс в ВК.

0: У курортных романов нет будущего. Наша сегодняшняя тема. Сообщение вот такое пришло. Я искренне считаю, что неважно, где познакомились два свободных человека, зачем-то вот свободных человека, главное, чтобы была связь и химия. Настоящая любовь все преграды сможет помочь преодолеть.
1: Ну а что, прям настоящая любовь за эти 7 или 8 дней, она прям может случиться? Вот прям настоящая любовь.
2: Ну, мне кажется, ты в своей прекрасной форме обычно отдыхаешь. Ну, тем более, ты такой расслабленный, летний, ты курортный.
1: Давно ты была на курортах, Саш?
2: Ну, я уже никогда не была.
0: Ну, вообще, ну а что, ну, 7-8 дней. Если 7-8 дней, это постоянное общение, да, это же может быть,
2: вы вместе на завтраки, в бассейны ходите.
1: Да подождите, смотрите, это вы сейчас рассматриваете условия, что в первый же день при заселении кто-то познакомился с кем-то, и вот все у них закрутилось. Обычно как это бывает? Там первые дни адаптации, ты еще ходишь белый такой, да? Отличаешься от всех, потом красный, ты болеешь, да. Третий день ты немножко после какой-то бурной тусовки самый первый еще отходишь. И вот на четвертый, пятый что-то соображается, с кем-то ты знакомишься, и вот там осталось 2-3 дня, и все. Ну, какая...
2: Из-за этого они более ценные, мне кажется.
1: Ну, прям вот любовь, она случается, успевается?
2: У Антона случилось ведь.
0: А
1: просто Антон не загорает, я знаю эту тему, поэтому он...
0: Тогда загорал, тогда еще загорал.
1: Пару пунктиков сразу перешагнул.
0: Но там была поездка на 2 недели. Может быть, это сыграло роль. Да.
2: А вот с какой недели вы? Со второй?
0: Да что-то как-то... А что я, знаете, такой человек активный, взял быка за рога. Ну, в хорошем смысле этого слова. Поэтому... Нет, там на самом деле было забавно. Другая ситуация. У нас была там большая компашка, и там несколько ребят, они как раз вот по схеме Артура примерно все шло. И где-то дня за 2 до отъезда они такие... Ну, в смысле, 2 недели уже закончились, а как же вот эта вот яркая молодежная жизнь? И они просто начали активно что-то искать, каких-то приключений романтических. Ну, вот, это было забавно.
2: А вот любовь?
0: Но грустно.
2: Любовь?
0: Любовь, конечно, это другое дело.
1: Любовь осталась.
2: Любовь пишет, я хотела сказать. Мой курортный роман продлился 8 лет, но закончился ничем. И уже 9 лет после того продолжаем иногда общаться. Вот видите, они общаются. То есть дружба? Это много,
0: подождите, вообще-то. Но нет, у курортных романов нет будущего. Имеется в виду, что нет будущего, ну, там...
1: В качестве романа, вот опять же, да, чтобы романтические отношения продолжались, не дружеские.
0: Да, 8 лет это все-таки, ну, срок. Это большой срок. Ну, да, да. Это, я
1: курортная
0: считаю,
1: дружба это отдельная тема, мне кажется.
0: Да.
1: Да.
0: Но так, тут нет, тут как будто роман.
1: А пока по теме. Да, Аня дозвонилась, расскажет свою историю. Анна, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер. История моя такая. Я в 2022 году поехала в Крым на раскопки. Познакомилась там с молодым человеком. Я была на раскопке. Мы пообщались, у нас появилась взаимная симпатия. И, собственно говоря, мы потом разъехались. Не обменялись номерами телефонов. Ну, как бы, симпатия и симпатия. В августе этого же года я вернулась туда. Он оказался тоже там.
1: Ого.
3: Это уже переросло в роман такой более, скажем так, настоящий. И вот с тех пор мы уже 4 года вместе, и в этом году мы поженились.
0: О, ничего себе.
3: Аня, а скажи... Я переехала в Крым, теперь я живу в Крыму, да.
0: Он, вот я как раз хотел спросить, то есть он не был с вами в той же экспедиции просто из другого города, он местный житель?
3: Он местный житель, но он был в экспедиции тоже, он там работал. А я приехала в качестве... Я из другого города, вот, но теперь вот я теперь тоже житель Крыма.
0: А в качестве кого вы приехали, я не расслышал?
3: Волонтер.
0: Волонтер, то есть помогать на раскопках.
3: Это была археологическая экспедиция, да. Мы были в качестве помощника волонтера,
2: а
3: он там, это была основная работа.
0: Короче, можно какой сделать вывод? С первой попытки, ну, как бы познакомились и все, а дальше уже вот вторая
1: поездка.
0: Вот
1: важно.
3: Опять, да, повернулась
1: Аня.
3: Таким образом, что я вернулась, ага. И уже как бы тогда...
1: Смотрите, вот выглядит. Подобные истории, они все-таки довольно продолжительные по времени, да? Сколько у вас вот непосредственно, когда зародились отношения, длилась вот это вот первая?
0: Это поездка, экспедиция?
1: Ага. Да.
3: 7 дней, неделю.
0: Неделю, Артур, не работает твоя, понимаешь, теория.
1: Видите, нет, опять же, если с самого начала, то 7 дней.
3: Короткая.
1: Ага, хорошо.
0: Древнятина сближает. Можно такой вывод сделать, Ань, да?
3: Что сближает еще раз?
0: Древнятина. Ну, вы же там что-то раскапывали.
3: Алло.
1: Алена, старательно ладно, делать, да. Что не услышала.
0: Да. Ну, спасибо большое. Спасибо вам за звонок. Видимо, да, не очень хорошая связь. Друзья, расскажите про свой опыт курортных романов. Наша тема сегодня: у курортных романов нет будущего. Возможно, вы тоже хотите, как и Анна, поспорить с этим, привести свой пример из жизни. Звоните нам. Можете записать голосовое сообщение. Голосовое либо записывайте на сайте europaplus.ru, либо закидывайте в сообщество Европа Плюс в ВК.

0: курортные романы не имеют продолжения, не имеют перспектив. Так звучит наша сегодняшняя тема. Друзья, расскажите про свои курортные романы. Насколько долго они длились? Вот специально для Артура расскажите, как долго вы были на курорте. Этот роман был в активной фазе и к чему это привело. Звоните 745-6565, код Москвы 495.
1: Реклама. Ты слышала новый хит?
2: Нет.
1: Тогда включаю.
3: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
4: Заезжай сегодня.
5: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
6: Застройщик ОСК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр Freehouse. Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре Freehouse. Подробности на сайте freehouse.rf.
6: Застройщик ОСЗ Freehouse в составе ДКНОС. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Ты идешь по улице, а в руке квас, Староминский. Делаешь глоток и понимаешь, Староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
9: Высота Римстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Римстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Римстрой.
10: Сломалась. 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
11: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8-800-500-42-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: 30 июня. ДК Ростельмаш. Премьера шоу «Техномесса». Встречай! Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса, оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города 12+.
13: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
14: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
15: Автомобили «Эксид». С гарантией 7 лет от официального дилера «Артекс Групп». «Эксид. Born for more». «Артекс Групп». Телефон 322-0060. Улица Российская, 48П.
16: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
17: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
18: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
0: Звони 745-6565. Код Москвы 495.

0: у курортного романа нет будущего. Наша тема сегодняшняя. Вот такое сообщение от Регины. Еще в 2013 году отдыхали с подругой в Турции, и там познакомились с двумя парнями из Грузии. И с одним из них у меня случился курортный роман, который ничем не закончился. Но зато с его другом мы до сих пор общаемся и дружим. И даже как-то, как друзья, вместе летали отдыхать в Испанию.
1: Угу. А вот интересно, не закончился, потому что вот там другой друг появился на горизонте?
0: Не знаю. Но вот смотри, нет, с тем закончился, но с этим не начался роман, а просто как бы дружба.
1: Ну, может, и закончился, потому что с тем дружба началась.
0: А, он тот грузин, да, приревновал первый, да, и говорит, ты с моим другом не дружи. Это мой друг.
1: Ну да.
2: Вы прям уж сделали Санта-Барбару какую-то, я запутался.
0: А я еще хотел дополнить Санта-Барбару грузинским акцентом, но не стал.
2: Да уж, не, но в любом случае круто, что, ну, нашли друга, с которым действительно можно даже и вне зависимости от места проживания потом где-то собираться и встречаться. Вот по поводу друзей, мне кажется, я думаю, что много людей обрело друзей именно на курорте. По поводу настоящих пар, не знаю. Хотя вот, например, Сева готов поспорить, он дозвонился. Сева, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Да, добрый вечер, добрый вечер.
0: Здравствуйте.
3: У меня история такая, поехали отдыхать под Галицией. Там познакомился с девушкой, у нее, кстати, она была на тот момент замужем, и у нее был ребенок.
2: Так.
3: У нас, в общем, закрутился роман курортный. В итоге мы поехали обратно домой. Ее, кстати, на вокзале муж встречал.
0: Ого.
3: Я на следующий день сделал все свои дела. У нее муж куда-то уехал. Я приехал, собрал ее вместе со всеми вещами и увез в неизвестном направлении для него. И мы
0: одним днем?
3: 18 лет живем в Праге. Да, одним днем просто увез ее и все.
1: Что с тем мужчиной? Интересно.
2: Угу. Ипполит-то как?
0: Ищет до сих пор.
2: Да, под душем стоит в шапке меховой.
3: Да нет, там... Наверное, ищет, не знаю, что там, как у него. Но в итоге ее дочь стала для меня дочерью, я для нее отцом стал. У нас прекрасные отношения, как у всех, в общем-то, отцов с дочерью. У нас есть совместный ребенок теперь еще, ну, появился. Поэтому у нас прекрасная история после курортного романа.
2: Слушайте, а вам самому не интересно было, почему вот она, не знаю, так легко закончила эти отношения, или там уж какие-то были проблемы определенные?
0: Да, все понятно, Артур, но Сева классный.
3: Я особо не сувался в ее прошлые отношения, но мне кажется, если бы там было все хорошо, она бы, наверное, не крутила бы романы на стороне.
0: Логично. Сева, вот, а например, сколько у вас... Да, извините, что перебил. А сколько вы вместе отдыхали? То есть насколько долгим, вот, собственно, курортная часть была? Насколько долгой?
3: Дней 10.
1: Ну, немного прям. Вообще,
0: и приросло в 18 лет. Угу. Ничего себе.
3: Да, сейчас мы 18 лет. И так, чтобы она, к примеру, даже у нее желание возникло поехать куда-то одной, она вот в совместной жизни никогда одна, никуда, всегда вместе.
0: А вы бы отпустили?
2: Отпустили бы, да, я сейчас тоже.
3: Не, ну а почему нет? Я в себе, я, например, уверен, что у нас здоровые отношения, у нас все в порядке, то есть тут вообще никаких проблем нет.
0: Как сказала бы, наверное, Оксана Козырева, Сева, какой вы проработанный. Оксана Козырева — это наш психолог, да. Сева, спасибо большое, спасибо за звонок, спасибо за историю, друзья. Да, Оксана Козырева, кстати, в начале следующего часа у нас будет на связи. С ней обсудим курортные романы. А вы пока расскажите, пожалуйста, свою историю. Бывали ли у вас курортные романы? Тоже заканчивалось ли у вас это, ну вот буквально с тем, как вы разъехались по своим городам, по разным местам и все, или, как у Севы, на многие годы курортный роман оказался настоящей, не знаю, любовью на всю жизнь, считай. Расскажите свою историю, звоните 745-6565.

0: Обсуждаем сегодня курортные романы. Можете нам рассказывать свои истории, насколько эти курортные романы скоротечны или могут быть очень-очень долгими. Звоните по телефону, пишите нам, а я передаю слово Артуру.
1: Артур, в тему.
2: Так, а я быстро расскажу новость, заголовок которой звучит так. Большинство российских женщин не станут заводить курортный роман с мужчиной, чей доход менее 300 тысяч рублей в месяц. Вот такой длинный заголовок.
3: А ну да, на курорте они могут это прощупать.
2: А вот сейчас подробности. В целом, почти половина россиян готова завести новые знакомства и готовы к курортным романам. Вот, и довольно много девчонок спрашивают о зарплате и доходах. 17% женщин делают это прямо. 9% просят показать скрины банковских приложений или справку 2 НДФЛ. Ничего себе.
0: А 70%... То есть они такие, нет, при мне, открывай. Давай.
3: Серьезный подход.
2: Да. А 71% мужчин выбирает девушек по наличию дорогих вещей. Мужчин тоже оглядывают.
0: А девушек выбирают.
2: Ага. Я просто к чему все это веду? Ну, если ты заранее смотришь его вот это вот, какое-то положение, да, материальное, ты ведь планируешь, видимо, чтобы курортный роман перерос, собственно, сам курорт, потому что на курорте ведь все включено.
3: Вот этот...
2: Там же все включено
3: периодик.
2: Практически. All inclusive.
0: Либо, потому что ты сможешь брать не только кукурузу на пляже, но еще и шашлычка.
2: А может, если повезет, и на банане покатают, чтобы это не значило.
0: Банан-хулиган. Это исключительно надувные штуки, которые прикрепляются к стремительным катерам. Никаких метафор. Но вообще это интересно, если девушку, ну, как бы в

0: курортный роман был, на его благосостояние, шмотки и так далее, и так далее. И как долго этот курортный роман продлился в итоге, тоже расскажите. Звоните нам, рассказывайте подробно. 745-6565, код Москвы 495.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Ветер северо-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
5: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
6: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ ДОН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: Для любой проблемы с машиной большой. На помощь придет эвакуатор 300-20-20 грузовой.
9: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
10: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300-20-20. Эвакуатор круглосуточно.
11: 30 июня. ДК «Ростсельмаш». Премьер шоу «Техномесса». Ростов. Встречай. Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса, оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города. 12+.
12: Я ни на что не променяю свой утренний кофе. Что? Сытный комбо-завтрак с кофе всего за 150 рублей в застолье? Дешевле, чем кофе? Ну что ж, иногда приходится менять привычки. В столовых застолье? Как дома. Вкусно, сытно, недорого.
13: Застройщик ООО «СЗ Домнефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ООО «СЗ Домнефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1 на 6 2026 года по 30 на 6 2026 года. Не является публичной офертой.
14: До 40% скидка на квартиры? Не бывает такого. В Домнефтестрой бывает. Для тех, кто записался в предбронирование на старте продаж, квартиры со скидкой до 40%. Панорама на Театральном. Проект бизнес-класса в центре города. Запишитесь прямо сейчас. 204-61-85. Домнефтестрой. Строй. 204-61-85.
15: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов. Готов к приключениям.
16: Подробности у официальных дилеров и на сайте jgu.ru.
17: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: У курортных романов нет будущего. Сообщение от наших слушателей. Анастасия пишет: у меня тоже история про детский лагерь. История длилась после еще 10 лет, но не привела к «жили долго и счастливо». Он уехал учиться в Москву, и все закончилось. Но это было прекрасно. До сих пор остались только теплые воспоминания.
1: Все из-за учебы.
2: Учеба-то вонючая.
1: Подгадила все. А вот такое сообщение. Познакомились с будущим мужем на отдыхе в Турции. Он был с компанией, и я. Он из Минска, я из Санкт-Петербурга. Стали общаться, через год поженились, двое детей, прожили вместе 17 лет. Вот так вот Турция сблизила.
2: Так, а вот такое сообщение. Тот момент, когда живешь на курорте, любой роман курортный, написал нам слушатель, который, видимо, как раз-таки прямо сейчас находится в самом жарком пике. Да, и просто выбирает глаза.
0: Ну, а вот, кстати, вот тоже те, кто живет на курорте, и для кого каждый роман курортный, это если этот роман с приезжими, да, то есть с туристами, с туристками. Если ведь это роман с другой девушкой или парнем, который живет на курорте, это уже не курортный роман, для вас это обычное место. Но вот вы охотитесь, получается, да?
2: Мне кажется, это же в целом, да, это отношения без обязательств такие. Ты точно понимаешь, что там, как бы все ни сложилось, через неделю человек уедет.
1: Ну, можно же продлить.
0: Или да, каждый раз вы начинаете этот курортный роман, да, вы знаете, что она там или он уедет через неделю, но вдруг это вот как раз тот самый твой человек, за которым вслед ты уедешь в Неаполь.
2: Уедешь из курорта?
1: Или он к тебе переедет?
2: Скорее всего, к тебе приедут родственники твои возлюбленные.
0: Ну да, вот расскажите, кто на курорте живет, как у вас, а мы пока по телефону поговорим.
2: А нам Лариса дозвонилась, расскажет про свою историю. Лариса, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Добрый вечер, добрый вечер.
0: Здрасте. Расскажите.
3: Да, я хотела рассказать свою историю, да, которая произошла в 2020 году. Мы с подругой поехали в Крым, полетели на отдых в Ялту. И на второй день к нам подошел молодой человек, решил познакомиться. Ну, как бы сначала к виду не придали. На следующий день мы встречаемся с ним на завтраке и совместными силами решаем, куда пойти. Вот. Пошли гулять. Гуляли по Воронцовскому дворцу. И так получилось, что жарко, душно, я уже подустала. Я иду рядом с ним, его зовут Рустам. Я его взяла за мизинчик, и тогда вот это
2: предложение
3: бабочки электроток.
2: Ничего себе. А смотрите, он знакомился с вами и подругой, да? Как вы подругу из этого треугольника успели выкинуть?
1: Мизинцем его.
3: Да, практически был треугольник.
0: Так,
3: я
0: ничего себе.
3: И
0: Лариса, а скажите, а Рустам этот, он тоже был турист, он приезжий или он местный?
3: Он турист, да, я сама живу в Казани, он живет в Уфе.
2: О, так, да. Так, ну недалеко, да. Это 400 километров примерно там, да, даже меньше.
1: А после мизинца-то что было?
3: После мизинца мы гуляли, и потом, ну, то есть у нас, сколько мы, недели вроде отдыха было, или больше, чуть недели, разъехались, переписывались. В августе, это было в мае, в августе у меня день рождения, 26 августа. И так получилось, что он мне предложил, поехали в Крым, в Феодосию. И он прилетает в Казань, я его встречаю в Шаране, ну, у нас уже любовь, и мы летим вдвоем уже в Феодосию.
0: Да, уже как пара полноценная, да?
3: Уже как пара полноценная, да.
0: Так, ну а после вот...
3: А после он приезжает в Казань жить.
1: О, и вы вместе
0: сейчас? Ничего себе.
3: Да, мы купили, совместно купили квартиру и живем по сей день в квартире.
2: Ну прекрасно, смотрите, да.
3: Расписались, да, мы сыграли свадьбу большую.
2: Подруга-то, с подругой отношения сохранили, она на вас немножко держит обиду, что
3: нет,
2: типа вот...
3: с тех пор мы не общаемся.
2: А, да, ничего себе. Да, это был повод как раз-таки?
3: Не расслышала.
2: Это был повод?
0: Подруга...
2: Да,
0: ну... да, подруга давнишняя
3: повод,
0: была?
3: Да, был повод, да.
2: Вау.
0: Ничего себе. Вот это да.
3: С подругой не общаюсь.
0: Да, Ларис, спасибо большое за историю. Так вот курортные романы тоже такой двухэтапный, да, получился. То есть первый заход, когда познакомились, и потом уже полноценно...
2: Чтобы зафиксировать, поняли. Да.
0: Наверное, да. Ну и узнать поближе человека, что ли. Расскажите, друзья, про свои курортные романы. У нас сегодня тема «Курортные романы не имеют будущего». Что думаете по этому поводу вы? Что подсказывает ваш личный жизненный опыт? Расскажите. Можете записать голосовое сообщение, либо закидывайте в сообщество Европа Плюс ВК, либо записывайте голосовые на сайте europaplus.ru.
4: На Европе Плюс.

0: Ива Дрим и Алекс Уоррен здесь на Европе Плюс. Когда я впервые увидела Антона, я поняла, что у этого парня большое будущее. Иначе дела обстоят с романом. Нету романа будущего, тем более у курортного. Если у вас есть опровержения, мы с радостью их послушаем. Прямо сейчас к нам прилетело тоже голосовое.
1: Единственный с мужем роман случился давно, 20 лет назад. Мы поехали с ним в лагерь. Познакомились, ну, мы были уже знакомы, там подружились, и вот уже у нас брак, 12 лет, двое детей, дом, семья, ипотека.
2: Ничего себе.
3: Да.
2: Значит, Саша, у Романа тоже есть будущее, получается. Не только у этого парня.
3: Антон, перспективный ты парень.
2: Друзья, расскажите про свои курортные романы. Может быть, вы уже для себя, если вам есть чем сравнивать, поняли, сколько должен продолжаться курортный роман, чтобы он продлился не только до окончания отпуска, а перерос в серьезные отношения. Расскажите нам об этом, звоните по телефону, пишите текстовые сообщения.
4: На Европе Плюс. Реклама. Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
5: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
4: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
6: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
7: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+, подробности в магазинах Летуаль.
8: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
9: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
10: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
11: Помогите найти зубастого продажника.
12: Мне очень нужен четкий программист.
13: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
14: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
15: Скачивай мобильное приложение Европа Плюс на всех цифровых площадках.
16: 12+.

0: Европе плюс.
1: Продолжается наш эфир. Сегодня обсуждаем тему: у курортного романа нет будущего, хотя, судя по всему, ну вот если подводить итоги первого часа нашего эфира, будущее у курортных романов существует, немалое количество историй от наших слушателей, у которых там роман сначала длился, ну, максимум 10 дней, а потом, бац, и по 18 лет люди вместе живут, поживают и добра наживают. Разные
2: ты
1: истории.
2: Ты что-то вообще, Даша? Mm-hmm.
1: Да. Да, даже наш скептик Артур и то почти переубежден. История вот нашего слушателя Никиты. Я познакомился с девушкой во время путешествия по Греции. Мы отлично проводили время, потому что оба были расслаблены, ни о чем не переживали. А когда отпуск закончился, выяснилось, что у каждого свои планы, работа, жизнь в разных городах. Так что иногда хорошие отношения не должны продолжаться вечно. А курортный роман как раз такой случай.
3: Ну, грустноват немножко. Ну, с другой стороны, да, ты видел человека в шортах, а теперь он в костюме каком-то расхаживает, быть может.
1: Дурацкий, да, совсем?
2: В шортах видел. Ты видел загорелым, ты видел его в сметане.
1: И действительно спокойным, расслабленным, там, со стаканчиком сока в руках, а тут он вот такой: у меня сегодня совещание было на работе, это же, конечно, и не может договорить фразу.
3: А вот то же сообщение: ни один мой курортный роман ни во что не перешел, потому что у меня никогда не было курортных романов, потому что я никогда не ездил на курорт. А если бы я поехал на курорт, то вряд ли бы случился какой-нибудь роман, так как я хоть и очень люблю красивых женщин, но по характеру я какой-то не такой. Пытаться меня соблазнить — это почти как пытаться соблазнить терминатора. Шансы есть, но нужно постараться, даже если вы нравитесь.
2: Пытаться меня соблазнить.
1: Мне кажется, это отличный заход для смолтока, для маленького разговора в баре, когда...
4: Молодой человек, а что это вы сидите? А что вы пьете?
5: Соблазнить меня все равно, что соблазнить терминатора, детка. Хотя ты можешь попробовать.
2: Но ни у кого не получалось. И у меня в целом не получалось.
1: Да, и красным глазом на нее посмотреть.
2: Потому что там капилляр лопнул, только поэтому...
1: Аллергия на морскую воду.
2: Ладно, морскую воду. На пух тополиный, потому что ты не ездишь на курорты. Так. Марина написала: всегда считала, что курортный роман — это красивая сказка на время отпуска. В Турции познакомилась с мужчиной, гуляли каждый вечер, встречали рассветы. После возвращения дома переписывались около месяца, а потом общение постепенно сошло на нет. Думаю, на отдыхе люди показывают лучшую версию себя, а в обычной жизни все иначе.
3: Ну, вы узнали его лучшую версию. Это уже много.
1: Уже неплохо, да. Зачем вам плохая версия? А я правильно понимаю, что это был мужчина плюс-минус оттуда же, откуда вот, собственно, сама девушка, да?
2: Да, ну не указывается. Поскольку переписывались, наверное, нет. Потому что иначе бы мы, может быть, даже встречались. Какие-то были бы встречи определенные.
1: Тоже ведь многие рассказывают, пока не было истории среди наших слушателей. Если у кого-то подобное было, расскажите, что едут отдыхать там, например, в Турцию особенно, там... аниматоры, сотрудники отеля, очень красивые, которые говорят такие комплименты, на которые российские мужчины редко какие способны. И наши девушки, они, конечно, плывут, что называется.
2: Да, когда best price for you, my friend, best price for you.
1: Это они рассказывают мужикам, которые, да-да-да, купить этот кальян себе с собой в дорогу. Вот расскажите тоже вот такие вот курортные романы, например, с людьми из той страны, если это курорт там в другой стране находится или находился. Вот как у вас с подобными курортными романами.
2: А еще голосование у нас есть. Курортный роман для вас — это... И дальше вариант есть. Это возможность встретить свою судьбу. Первый пункт. Даже если вы пытаетесь начать отношения, то верите, что они могут перерасти в нечто большее. Дальше. Это просто приключение на время отпуска. Вот такое. Это отношения без перспективы, если это было, плавали и поняли, что ничего не получается. И последний пункт. Никогда не было — не знаю. Посмотрим, сколько у нас таких людей, у которых курортных романов не было.
1: Голосуйте. Друзья, можете рассказывать свои истории про курортные романы. Мы сформулировали тему: у курортного романа нет будущего. Подтвердите своим личным опытом или, наоборот, свои истории опровергните наше утверждение. Можете нам звонить, можете писать текстовые сообщения, голосовые присылайте. А мы через несколько минут свяжемся с психологом Оксаной Козыревой и обсудим сегодняшнюю тему уже с ней.

0: Оксана, мы хотим поговорить об этом.
1: У нас на связи психолог Оксана Козырева. Оксана, добрый вечер.
2: Добрый вечер, здравствуйте.
3: Добрый Оксана. Вечер.
1: У нас сегодня эфир, конечно, про курортные романы мы говорим, и в начале было... Давайте так, у большинства ведущих вечернего шоу было скептическое отношение к курортным романам, и при этом истории наших слушателей подтверждают, что курортные романы могут быть весьма-весьма продолжительными. Но сначала вот у меня какой вопрос, Оксан. Вообще, в принципе, почему даже, ну, скажем так, не самые эмоциональные, не самые открытые люди бросаются в эту пучину курортных романов?
2: Ну, мне кажется, курорт — это такой прекрасный повод броситься в пучину, потому что там гораздо больше условий для того, чтобы расслабиться. И, конечно же, для огромного количества людей, которые, не знаю, поглощены бытом, работой, каким-то большим напряжением, долгожданный отпуск, курорт, где есть отель, где какой-то такой понятный ритм жизни, и там вдруг освобождается пространство, человек расслабляется, наконец-то себе позволяет, не знаю, посмотреть по сторонам, возможно, пофлиртовать, познакомиться, пообщаться, ездит на экскурсии. И, соответственно, да, таких как бы возможностей завязать какую-то, ну, хотя бы романтическую историю очень даже, ну, гораздо больше, чем, предположим, в какой-то ежедневной жизни, где вообще некогда вздохнуть и даже, не знаю, куда-нибудь сходить, там, в какой-нибудь театр или просто прогуляться. Поэтому почему бы и нет?
3: А правильно ли это, что отношения начинаются вот на такой сразу очень, как, не знаю, атмосферной ноте, когда действительно у тебя нет никаких проблем вообще, все включено, ты весь такой загорелый, хороший. Это же всегда какая-то картинка такая идеализированная. И наверняка ведь потом по приезде рушится этот образ человека, который весь такой беззаботный, улыбался. Тут у него и работа, и жена.
1: И жена, и трое детей.
2: Ну, я бы сказала, да, это не совсем контекст правильно-неправильно. Это больше такой фактор риска, просто который важно учитывать, что действительно это некая обстановка курортного романа, она очень сильно отличается от ежедневной какой-то будничной жизни каждого из участников. В силу того, что они действительно в такой некой изолированной обстановке находятся. И это просто то, что, с чем придется столкнуться, придется после вот этого такого медового месяца, скажем так, уже увидеть, какие ограничения у каждого в реальной жизни. Ну, про историю с тем, когда у кого-то есть семья, это, как правило, конечно, какие-то будут очень болезненные темы, и, как правило, это некое такое убегание в курортный роман, возможно, от каких-то кризисов семейных или в паре, которые можно было бы решить, но, например, человек решает справляться таким образом. Поэтому это просто что-то, да, с кем какие-то пары могут справиться, и они могут пережить, например, этот кризис, и становится после курортного романа понятно, насколько перспективны их отношения. Но у кого-то все, к сожалению, рассыпется при столкновении с реальной жизнью.
3: То есть, получается, те пары, которые после курорта все-таки сумели продолжить отношения, они уже прошли какой-то этап разных испытаний. Они априори крепче, чем какая-то другая пара, которая на земле была образована.
2: Ну, априори крепче, я бы, конечно, тут засомневалась, потому что здесь просто, да, просто у них такая история, наверное, она хороша тем, что они успели друг друга в какое-то очень плотное, насыщенное время увидеть, потому что, когда мы в обычной жизни знакомимся, мы не можем сразу же, ну, это очень редко, чтобы мы могли сразу так много времени проводить вместе. А тут в отпуске на курорте это вот как в «Любовь и голуби», да, это постоянно вот, не знаю, процедуры вместе, на пляж вместе, еще куда-то вместе.
3: В душе без меня. Располагает.
2: Ну, то есть, да, они успевают, конечно, вот в таком плотном режиме друг друга, возможно, больше узнать, в разных обстоятельствах увидеть. Да, но это вряд ли можно считать каким-то прям супер преимуществом, но они теперь вот знают, да, каковы они на отдыхе. Но там наверняка будет масса каких-то других сложностей, которые, ну, в общем-то, каждая пара проходит.
4: А вот чтобы потом не было сильно обидно, нужно ли держать мысль о том, что этот роман, скорее всего, провалится? Или если ты настроен серьезно, лучше сразу сказать об этом своему человеку и какие-то вот важные вопросы задать. В рубрике Артура было про деньги, может быть, что-то другое надо уточнить.
3: Опросный лист какой-то нужен?
2: Какой лист?
3: Опросный?
2: Ну, мне кажется, здесь, знаете, такая, да, инструкция по самосохранению. целом, конечно, ну прям вот совсем не падать в такую иллюзию волшебной сказки, потому что такое может случиться, когда вдруг какая-то экзотическая обстановка, опять же, да, или какой-нибудь иностранный парень, который как-то очень красиво ухаживает. Ну, то есть очень сильно не идеализировать прям вот совсем, да, но в целом, понимаете, все равно очень важно уметь расслабляться, наслаждаться моментом и быть достаточно открытым миру, но сохраняя такую вот долю здравого смысла, рассудка, да, понимания, не знаю, правил безопасности, где ваши деньги, где ваши документы и так далее. Но, понимаете, вот на каждую историю, да, вот какая-то история может закончиться, не знаю, печально, а у кого-то может быть, да, вот человек, не знаю, расслабится, доверится, и у них может все сложиться хорошо. Вот бывает и так, и так. И это самое сложное, что здесь нет какого-то универсального рецепта, потому что радоваться, наслаждаться, расслабляться тоже нужно. Всегда вот все контролировать и ждать подвоха, это тоже, знаете, обрекать себя на такую достаточно тревожную жизнь.
1: Да, тем более, что отпуск для этого и предназначен. Немножко расслабиться, конечно, и выдохнуть после, да, рабочего года. Оксана, спасибо большое.
2: Спасибо. Спасибо. Да, спасибо. Всем удачных романов.
1: Спасибо. Психолог Оксана Козырева была у нас на связи. Всех наставляла на правильный отпускной вайб. Друзья, расскажите свою историю про курортные романы. Как, сколько у вас курортный роман продолжался, собственно, на курорте, курортная фаза? И если отношения продолжились потом, как долго этот роман продолжался, перерос ли он во что-то более серьезное, значимое, чем просто яркая, такая красивая курортная вспышка, во что-то переросло или нет? Расскажите свою историю, можете нам позвонить, 745-6565, код Москвы 495.
0: Оксана, мы хотим поговорить об этом.

0: Феникс, Маршмеллоу и Португал The Man здесь на Европе Плюс. Тот самый трек, под который Антон, Артур и Костя обычно собирают чемоданы. Единственный его минус — он заканчивается. Заканчивается так же быстро, как и курортный роман.
1: Как и место в чемодане.
0: Но да. Что у нас не заканчивается, так это голосовые сообщения. Они у нас в избытке. Давайте послушаем.
2: Привет, Европа Плюс. Передаем вам большой-большой привет. И в моменте на вашей темы хотела сказать, что курортным романом имеет место быть. Мы с мужем познакомились в Турции, причем интересно, он турок, я русская. Вот, закрутилось, завертелось, и так получилось, что мы как с одной планеты. Вот, это было все на протяжении 2 лет. В итоге мы поженились. И до сих пор мы вместе, у нас 2 детей, мальчик, девочка, живем счастливо, да, дорогой? И всем желаем удачи, потому что не надо так это все критично к этому подходить. Если курортного романа, значит, нет продолжения. Все имеет место быть. Главное, как бы понимать, что за человек, какие у него цели, перспективы. Ну и в первую очередь...
1: Да, не с одной планеты, а связь как будто бы инопланетная немножечко.
3: Я тоже, да, хотел сказать, что вы не как будто с одной планеты, вы правда, действительно с одной планеты. Да, но вообще в целом, конечно, я думаю, очень многие девушки могут быть воодушевлены как раз примером, да, потому что там, может быть, кто-то сомневается и так далее. Но вот, пожалуйста, позитивный пример. Расскажите, друзья, про свои курортные романы. Может быть, девушки, может быть, у вас тоже был курортный роман, например, на выезде в другой стране вот с местным жителем. Завершилось ли у вас тоже все это историей только и исключительно на курорте или переросло во что-то более значимое? Звоните нам 745-6565, код Москвы 495.
4: Реклама. Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте АУ «Банк.МРФ» в разделе «Ипотека».
5: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
6: Помогите!
5: Комедия «Холоп 3».
7: Мы перевоспитываем мажоров.
8: Папа у нас точно мажор.
9: А мама?
8: А мама у нас форс-мажор.
5: Возрастное ограничение 16+.
10: Бога ради, помилуйте, по-братски, а?
5: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
11: Не завелась? 300 ровно, 20-20. Эвакуатор круглосуточно.
12: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните 300-0707. Наш адрес. 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
13: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
14: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
15: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
16: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
17: Лето зовет, море ждет. А в Турандот самый большой выбор стильных купальников для любой фигуры. Вы найдете тот самый идеальный купальник. Ждем в торговых центрах «Горизонт», «Мега», «Мегамаг», «ЦУМ», «Пушкинская», 118. Турандот – ваш проводник в мир летней моды и безупречного стиля.
18: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
19: «Байк-центр».
18: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
19: «Байк-центр».
18: Самокаты от 3 500 рублей.
19: «Байк-центр».
18: Ищи магазин в своем городе.
4: Разговаривают на кошачьем. Ты тоже из этих? Ты тоже слушаешь подкаст «Бригада Уличка»? Каждый вторник.
10: Все подробности на сайте europaplus.ru.
3: Слушай и смотри подкаст «Бригады Уличка».
5: даже если ты кот. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Сообщение от наших слушателей про курортный роман. Светлана пишет: познакомились с будущим мужем в поезде, когда ехали в Алушту, в один и тот же студенческий лагерь авиационного института. Причем он туда ехал с девушкой, на которую имел планы. Сначала он мне очень не понравился. Ну, совсем не мой типаж. В самом лагере были ухаживания, дарил цветы, ухаживал в походе, приглашал в кафе, но я не сдавалась. Вернулись в Москву, ухаживания продолжались, очень настырный. И только через год я поняла, что это мой человек. И тогда я пришла к нему на защиту диплома и предложила встречаться. Вскоре поженились, почти 16 лет, счастливы вместе, двое детей.
1: О-о-о.
2: Прикольно, что вы к нему на защиту пришли.
1: Ну, год, да, испытание.
2: А вот представьте, девушка предлагает встречаться, вот он еще не защитил диплом, и она ему подговорит. И он такой весь на стрессе, на нервах.
0: А представляешь, если она ему говорит, вот если защитишься, окей, я согласна с тобой встречаться.
2: Ну вот непонятно.
0: Ну тут даже если ты вообще был не готов.
1: А потом оказывается, что она дочь представителя комиссии, который принимает у тебя диплом, например. Ну, чтобы немножко сюжет интереснее сделать.
2: А вот такое сообщение от Юрия. Не совсем курортный, но Роман поехал отдыхать в Питер. В то время играл в одну известную онлайн-игру, состоял в гильдии, в которой тесно общались с одной девушкой онлайн. Она из Питера, на тот момент у нее был парень. Когда она узнала, что я в Питере, решили встретиться. Для меня это была авантюра, как курортный роман, почему бы и нет. В итоге через 2 недели я ее забрал вместе с кошкой и компом. Первые 5 лет рубились в игру, потом поженились. Сейчас у нас замечательный сын и все хорошо. Ну вот, получается, там, возможно, не играли в онлайн-игру, там просто...
1: Sims играли, скорее всего. Скорее всего, играли в Sims, строили отношения построили свой дом какой-нибудь.
0: Решили... Ты так думаешь, не в Доту в какой-нибудь?
1: Да? Ну, гильдия же в Sims, нет?
0: А, наверное, не знаю, я тут не силен. Вообще, гильдия звучит красиво, да, да.
1: Да.
0: А вы из какой гильдии будете? Да. Да, только до революции последний раз такие вопросы задавали.
1: Анна дозвонилась, расскажет свою историю про курорты романа. Аня, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
1: Здрасте.
3: Хотела рассказать о такой замечательной истории, которая была уже так лет 50, наверное, назад. Это про моих родителей. Мама из Подмосковья поехала с подругой на Черное море. Папа с 2 братьями из Пятигорска поехал на то же Черное море. Там они встретились, провели вместе замечательно 2 недели, разъехались по своим городам. Через неделю папа вернулся в Подмосковье за мамой, забрал ее в Пятигорск и прожили счастливо долго. И по сей день, собственно, еще и я появилась.
0: Ничего себе. Не спрашивали, как вот за счет чего папа настолько произвел впечатление на маму, а она на него, что он решил из Пятигорска за ней в Подмосковье, а она решила из Подмосковья в Пятигорск переехать и там остаться жить. Чем они так поразили?
3: Странная история, умалчивает порой раз. Мама сама говорит, я не понимала, что так случилось. Говорит, он не высокого роста, не очень внешне приятный, но очень харизматичный. А мама очень фигуристая, с бюстом. Там любовь с первого взгляда.
1: Все было как в тумане. Очнулась уже Пятигорск.
3: Вот, а 15 лет назад где-то я решила поехать со своей подружкой, совершенно случайно, попала в тот же самый город, уже из Пятигорска поехали мы в Архипо-Осиповку, познакомились там с ребятами, у моей подруги случился курортный роман, она тоже вышла за него замуж, родила благополучно сына, живут по сей день, но вот у меня вообще прям не фартит.
1: Да, ну вы в этом году будете пробовать, да,
0: в Архипо-Осиповке?
3: Ну, в общем, интересно, конечно. Я веру не теряю в том, что на самом деле любовь бывает с первого взгляда. И спустя долгие годы я разговаривала со своим папой. Он говорит, ты знаешь, говорит, по моему мнению, достаточно с человеком провести вот ровно 48 часов, и ты поймешь, сможешь ты с ним прожить всю жизнь, или он тебя будет бесить, и начинать не стоит.
0: Ну, вот это то, о чем, кстати, считаю, психолог Оксана Козырева говорила, что на курорте время как будто бы спрессовано, и мы можем очень близко, очень много узнать про человека за считанные часы, ну или там буквально за 2-3 дней, а в обычной жизни на это бы понадобилось там несколько недель, чтобы столько там проговорить, обсудить, узнать и понять друг друга.
1: Да, но с другой стороны, еще вокруг Архипов, Архиповка, Осиповка.
0: Архип-Осиповка. Архип-Осиповка. Да, это мы запомнили.
1: Да.
0: Этот топоним мы записали. Анна, спасибо большое вам за историю. Вам тоже
1: Архип,
0: желаем...
1: Осип, Охрип. Сейчас просто...
0: Друзья, расскажите про свои курортные романы. Есть ли, были ли у них будущее, или курортный роман оказался красивым, ярким, но таким краткосрочным воспоминанием у вас, что как в вашем случае это было. Можете записать голосовое сообщение, закидывайте либо в сообщество Европа Плюс ВК голосовые, либо можно записать на нашем сайте europaplus.ru, заходите на сайт и надо нажать на кнопку «Написать в эфир».

0: Солта здесь на Европе Плюс. Прекрасный трек для начала курортного романа. Какой такой трек будет играть, когда роман ваш закончится, мы не знаем. Но прямо сейчас будет играть голосовое сообщение.
1: Ненадолго. И вообще всегда относилась к этому настороженно. И, в общем-то, никогда у меня каких-то таких вот моментов никогда не случалось. Но в 2024 году на отдыхе я познакомилась с мужчиной. И наше знакомство переросло в курортный роман, чего я от себя, если честно, совсем не ожидала. И вообще не ожидала, что такое может случиться. Но мы общаемся по сей день. Мы живем в разных городах. И тем не менее, у нас встречи не такие частые, но регулярные. Мы когда встречаемся, мы отдыхаем и душой, и телом, у нас все прекрасно.
2: Ты что за такие...
3: Что?
2: Отношения. Ну, то есть, когда вы встречаетесь, вы просто общаетесь или что? Или это просто...
0: Отдыхают и душу, и телом.
2: Свободные отношения.
3: И душу, и телом. И я думаю, что это метафора, что они и телом, они тоже отдыхают.
0: Ну, то есть, это роман продолжается.
2: Ну, подожди, когда в метафоре ты телом не отдыхаешь, ты работаешь в этот момент.
3: Ну, знаешь, а кто-то отдыхает, Артур. Но я так понимаю, что да, что это полноценный роман, просто он на расстоянии. И, наверное, как раз вот технологии современные помогают, что ты можешь общаться очень активно, находясь при этом на расстоянии. Ну да, не так часто видится, но если оба работают, может, это и не так заметно. Друзья, расскажите про свои курортные романы. Насколько у курортных романов есть, по вашему мнению, будущее? И исходя из вашего опыта, звоните по телефону, пишите текстовое сообщение.
4: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
5: Прогноз погоды.
6: Сейчас в Ростове малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Ветер северо-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов.
4: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
5: Реклама.
7: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр Freehouse, собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре Freehouse. Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «Freehouse» в составе «Деканоса». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
4: Легенды.

0: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
1: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9,5 тысяч рублей.
2: «Байк-центр».
1: Детские велосипеды от 6 тысяч рублей.
2: «Байк-центр».
1: Самокаты от 3,5 тысяч рублей.
2: «Байк-центр».
1: Ищи магазин в своем городе.
3: Больше хитов.
4: Больше хитов.
5: Больше музыки.
6: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.
5: Европа.

0: Сообщение про курортный роман от наших слушателей. Виктория пишет: моя подруга на отдыхе познакомилась с молодым человеком и была уверена, что это судьба. Они переписывались несколько месяцев, но постепенно интерес друг к другу пропал. Мне кажется, отпуск создает особую атмосферу, в которой люди показывают только себя с лучшей стороны, и я не верю в серьезное будущее курортных романов.
1: Ну, скорее всего, да, опять же, Оксана нам про это говорила, о том, что это вот такая медово-какая-то невероятно красочная история.
2: Ну нет, будущее, зато настоящее было прекрасно.

0: Ну, это во-первых. Во-вторых, мне кажется, любой конфетно-букетный период — это как раз такая демо-версия, приукрашенная достаточно сильно. Не обязательно только на курорте такое происходит.
1: Так, Виктория написала: после курортного романа переехала в другой город к любимому человеку. Через полгода оказалось, что в обычной жизни мы совершенно разные люди. Расстались без скандалов, но тогда поняла, что отпуск может создавать иллюзию идеальных отношений. Вот примерно в этой же теме Виктория рассказывает.
2: Можно только тогда
1: историю
2: на курорты вместе ездить тогда, Виктория?
1: Только на курорты.
0: Выездная версия.
1: Да. Нормально.
0: Интересная схема.
1: Да, но видишь, курорты и отдых, он бывает там раз в год. Два раза в год в случае успешно. Ну, а остальные, да, 50 недель.
2: Скучать друг по другу.
0: Ну, найти в своем городе, там, для этого есть служебные романы, есть романы с бывшими.
2: Это должен быть один роман, они скучают, и потом мы встретились.
0: Чем дольше разлука, тем жарче встреча. Прекрасная схема.
1: Даже можно в непогоду, получается, на курорт. Все равно ведь будет жарко.
0: Это будет даже выгоднее.
1: Кстати,
0: мне кажется, все равно из номера вы практически выходить не будете. Да, телефонный звонок у нас.
1: Александр дозвонился, он из номера вышел со своей возлюбленной из курортного. Александр, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Да, всем добрый вечер. Вот. Ну, у меня история такая. Были мы в отпуске, ну, я как бы в отпуске своем каникулярном. Моя будущая супруга была в отпуске. Познакомились мы в Севастополе, вот, самый разгар лета, конец июля, вот, познакомились в кафешке, соответственно, я пришел с другом, вот, к нему я в гости как раз таки приехал, а она с сестрой пришла, вот, весь вечер, да, танцевали, веселились, то есть большая компания у нас была, вот, ну, на следующий день-то мы, ну, вечером мы обменялись телефонами, на следующий день как-то созвонились, встретились. И вот на протяжении вот этих вот двух летних недель мы встречались днем, загорали на пляже, купались в море, вечером, всю ночь там до утра в кафе, в ночных этих были севастопольских знаменитых. Вот, ну, как бы отпуск закончился, да, не особо не рассчитывал ни на что. Ну, телефоны остались, позвонил, продолжили общение, вот, в ноябре она ко мне приехала, то есть я учился в Питере, она в Иваново, в ноябре она ко мне приехала, ну и так пошло, в каникулярные отпуска проводили вместе, так 2 года доучились, и перед выпуском решили пожениться.
1: Слушайте, а супруга ваша, она пожертвовала своим образованием или перепоступила в Питер?
3: Нет, у нас получается, говоря, на третьем году обучения, в конце третьего года обучения.
0: Ровесники, да, у вас, да, у обоих год, одновременно.
3: Да. Вот. И перед выпуском мы поженились, все благополучно. В этом году отпраздновали фарфоровую свадьбу.
0: Это сколько?
3: Двое детей у нас прекрасных. 20 лет.
0: Саш, ничего себе. Слушайте, а как вы, во-первых, почему перед выпуском, не после сдачи диплома, когда уже все схлынуло, а перед выпуском? Или там какие-то преференции при сдаче диплома женатым?
3: Ну, после выпуска у меня было распределение, пришлось ехать в другой город, поэтому как бы в статусе невесты там девушки она не хотела, только в законной супруге, поэтому приняли решение, да. В мае мы поженились, хотя, говорят, пословица плохая, женщина в мае будешь всю жизнь маяться, но мы всю жизнь радуемся.
0: Ну, вот, отлично.
3: Благодарю за встречу.
0: Ну, нормально, то есть у вас получается сначала курортный роман, потом еще 2 года роман на расстоянии, и потом вот вы...
3: Да, на расстоянии, периодически там раз в 2 месяца мы там выкраивали времени, то у нее там каникулы, то у меня каникулы. Вот,
0: да.
3: На расстоянии, да, созванивались, эти смс-ки ночами печатали. Вот.
0: Серьезно, потом, Саш, спасибо.
3: Да, это крепло, в итоге через 2 года все.
0: В итоге окрепло.
3: Решили,
0: да. Да, здорово. С фарфоровой свадьбой мы вас поздравляем. Друзья, расскажите свою историю про курортные романы. Имеют ли они будущее в вашем случае? Можете написать текстовое сообщение в комментариях под сегодняшней темой.

0: У нас вот, помните, было сообщение, звонок про Архипа Осиповку, где родители познакомились, нашей слушательницы на курортном романе. Подруга нашей слушательницы тоже курортный роман и вышла замуж. И Екатерина пишет, поехала в Архипа Осиповку в 2014 году отдыхать. Познакомилась с местным парнем, закрутился роман, общались несколько лет, я приезжала 2-3 раза в год. По итогу на сегодняшний момент мы женаты, имеем дочку.
1: Да что за место-то такое просто? Да, брачное агентство Архипа Осиповка.
0: Да. Пометьтесь, друзья, себе в записных книжках. А мы через несколько минут будем подводить итоги сегодняшнего голосования. А можно успеть оставить свой голос.
2: На Европе плюс. Реклама.
3: Взломать сейф бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
4: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
5: В кино с 25 июня. Рассел Кроу.
6: Живо!
7: Я не из тех, кого грабят.
5: В дерзком комедийном триллере
8: «Дело не в деньгах, нам бы в живых остаться».
5: «Ночной бизнес».
9: Категория 18+.
10: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
11: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Тиесто и Beautiful Places прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Бывает ли love на Beautiful Places? Да, есть ли любовь и рождается ли она на курорте? Вот сегодня мы об этом, и было голосование «Курортный роман. Что для вас это?». И оказывается, большинство наших слушателей никогда подобного не испытывало. 60% проголосовали за пункт, что не знаю, не было.
1: Все лет впереди. Тем вот, более, вот. Оксана Кузьмина пожелала.
0: Из тех, у кого было, большинство все-таки согласны с тем, что курортный роман – это приключение на время отпуска и только. 22% голосов здесь. 9% разочаровались в отношениях на курорте. Это отношения без перспективы, они считают. И только у 9% это возможность встретить свою судьбу. Вот. Но это, видимо, самое активное 9%, потому что так много было историй за курортные романы, которые все-таки выливаются в что-то большее. Так что
2: да, истории по телефону было прям очень много позитивных, но, собственно... Друзья, ну получится у вас случиться курортный роман, перерастет, не перерастет. Главное, и психолог нам сегодня это тоже сказал, все-таки отдыхать полезно и важно. Вот это вот главный вывод из нашего сегодняшнего эфира. Прощаемся со всеми вами до завтра. Хорошего настроения. Пока.
0: Пока.
1: Пока.
3: Европа Плюс. Радио номер один в России.
4: Девять вечера в Москве.

0: Но к среде действительно можно быть не в себе. Я понимаю, прекрасно, все трудились, все работали. Естественно, делали это под лучшую мировую поп-музыку здесь, с радиостанцией номер один в России. Баиндия, Икчо и Мод. Только что для всех, кто проводит вечер в моей компании. Шаде, здрасте, это Фомин. И дальше мы будем слушать лучшую мировую поп-музыку. Это я точно знаю, потому что, ну, не Ванга, конечно, но заглянуть в будущее точно могу. Кальвин Харрис и Джази. Услышим классный летний трек, который, ну, пропускать точно не стоит. Как минимум, получишь удовольствие. Ну и икона поп тоже обязательно появится. Классный трек «I Love It» скоро здесь на Европе Плюс.
1: А, здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информации вам даст.

0: ссылка в личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
0: Реклама.
2: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти Marshall – это сервис на 5 звезд, ассортимент на 5 баллов, поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия на 5 лет. Автозапчасти Marshall – качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
3: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал «Муз-ТВ» и «Московское образование» представляют в эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Сергей Лазарев, Артик и Асти, The Headers, Ева Власова, Стас Костюшкин, Добро, Гаязовс Бразерс.
4: Мы готовы!
3: Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на Муз-ТВ. В пятницу в 22:30. Категория 16+.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: за пушка-бомба в ближайшие 45 здесь на Европе плюс. Ну, во-первых, один из лучших треков нашего эфира на данный момент, как мне кажется, с великолепнейшим припевом, это «Медуза» и «Don't Wanna Go Home». Реальто, мои любимцы, «No One Leaves This Discotheque Alive». Ну и лучшая, на мой взгляд, поп-команда Российской Федерации, это «Моя Мишель», «Иногда». Все это ты сможешь найти здесь, на радиостанции номер один в России, уже в ближайшие 45. Оставайся с нами.
1: В этом году вместе с Европой Плюс ты побывал на концерте Фло Райда. На очереди Джей.

0: Готовься! Европа Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше концертов. Европа Плюс Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: Сейчас в Ростове малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Ветер северо-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов.
3: Спонсор программы ООО «Центр репродукции человека и ЭКО».
4: Мир стремительно меняется, но самое ценное в нем – это вы. Время позаботиться о себе. Многопрофильная поликлиника «Глобус» на Северном. Клинико-лабораторное обследование. Консультации терапевта, кардиолога, эндокринолога, гинеколога, уролога, невролога, гемостазиолога, иммунолога, маммолога, УЗИ, ЭКГ. Полный чекап для женщин и мужчин. Обсерваторная 38-280-1080. Вы нужны своим близким. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: jugar. One, two, three, four. Uno, dos, tres, cuatro.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: А в Москве уже 10.

0: Один из лучших припевов нашего эфира в данное мгновение в твоем радиоприемнике. Медуза и Don't Wanna Go Home. Как же мне нравится эта история. Я уверен, я не один такой. Если и ты влюблен в этот трек, добро пожаловать на наш сайт europaplus.ru в раздел Еврохитов 40. Голосуй, поддерживай, приложи свою руку к нашему Еврохиту для того, чтобы в пятницу этот трек добрался до вершины нашего хит-парада. Это возможно, поэтому добро пожаловать. Ну и в пятницу, в последний рабочий, не забудь послушать, что у тебя получилось. Все будет происходить с 14 до 16 по Москве. Ну а если вдруг рабочие дела или еще какие-то проблемы в этот день и возможности находиться рядом с радиоприемником не будет, не расстраивайся, в субботу мы для тебя это дело с удовольствием повторим с 16 до 18 в Москве. Это пропускать нельзя, потому что это Еврохит ТОП 40.
1: В этом году вместе с Европой Плюс ты побывал на концерте Камаро. На очереди Джей Шоу.

0: Готовься! Европа Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше концертов.
1: Реклама.
2: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд, ассортимент на 5 баллов, поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
3: Почему именно фастбэк кроссовер Amoda C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Amoda C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Amoda C5. Управляй будущим. Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
0: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.

0: больше. Только хиты.
1: 45 минут.
0: Европа Плюс.
2: Музыка нон-стопом здесь, на Европе Плюс. В ближайшие 45. Очень скоро Russian, Рауль Алехандро и Wizkid. Абсолютно.

0: Реклама.
1: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
2: Привет, прости за голосовое.
1: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
3: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
4: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
5: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
6: Это более 2,5 миллиона друзей.
7: Привет, мы бригада. Вступай в группу Европа Плюс.
8: Подпишем.
9: Это Антон Камолов,
10: Артур
11: и Саша.
9: Если мы что-то не договорили в эфире,
11: можем
9: договорить здесь.
12: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
1: Радио номер один в России ВКонтакте. Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
5: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
13: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Yeah. 11 в Москве.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка раствори.
1: Да, этого парня вы точно знаете, перепутать его с кем-то еще сложно. Мод и его намек на нас только что здесь, на Европе Плюс, в столице 23.18. Ну, в общем, намекаю на то, что впереди много классной музыки, но прежде напомню всем тем, кто собирается на боковую, душить подушку, отдыхать. Завтра с утра пораньше бригада У, Вэл, Вики, игры, подарки, деньги в сейфе, все это, возможно, будет твоим. Поэтому завтра утро не проспи, начни новый день с правильной ноги и в правильном настроении. С 7 до 10 по столичному бригада У будет ждать тебя. Ну и не забывай о том, что недалеко выходные, недалеко пятница. Ну а в пятницу у нас только лучшая музыка. Целых 2 часа. 40 лучших треков.
2: Еврохит ТОП 40. Алекс Манойлов.
3: Дебют недели. Marshmello, Portugal The Man, Phoenix. Лучший взлет. Tame Impala и Jenny Dracula. Номер один. The Second Voice. Let Me Be. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
4: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru.
5: Реклама.
6: Я узнала, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра, диван и детская моя. Кухня мамина отрада. Тоже, кстати, с Небельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
7: Твоя мебель, твоя семья. Торговый центр Мебельград, Малиновского, 23А.
8: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.

0: весь. Marshmello, Portugal The Man на Европе Плюс. Феникс в столице 23:34. Привет. Привет всем неспящим. Кстати, нас можно слушать в прямом эфире, можно слушать, например, при помощи умной колонки. Ну и теперь есть у нас новое обновленное приложение, называется оно Radio Hub. Там есть абсолютно вся музыка, которая у нас есть вообще в холдинге, поэтому ни в коем случае не упусти этот шанс ознакомиться со всем. Заглядывай в это приложение, качай, устанавливай его, ну и будь ближе всегда к Европе Плюс. Ты всегда будешь в курсе последней актуальной музыки, последних новостей, ну и, в общем, всего-всего самого, что жить и строить, как говорится, помогает. Кстати, в ближайшее время жить и строить Биби Рекса, Fightless и услышим New Religion, трек, который отметился на вершине нашего Еврохит Топ 40, Dua Lipa. Ну, Dua Lipa обязательно появится. Это шикарная история под названием Illusion. Ну и Evelyn Roxton, Стиляга, Vertigo, скоро.
1: Реклама.
2: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
3: Я без него никуда не поеду.
4: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
5: Больше хитов. Больше музыки.
6: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.

0: лучше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Говорил, говорю и буду говорить, что моя Мишель одна из лучших российских команд прямо сейчас. И эти ребята впереди на малиновой.

другая музыка по настроению. Zayn, Die For Me. У нас от Майя Мишель до Зейна буквально один шаг. И сделай его вместе с нами. Это радиостанция номер один в России. Идем вперед.

0: Чук и группы «Моя Мишель». На этот раз ветер настолько поменял направление, что мы оказались на малиновой луне. Это было невероятно романтично, красиво. Спасибо группе «Моя Мишель». Меня зовут Макс Филин. Всем, кому не спится этой ночью, вам большой привет. И дальше, конечно, обещаю больше хитов и больше музыки. Поставлю «Loud Luxury» Brando Body. Будет звучать «Альфа и Мано Чао». Летняя тема «ММИ Пьячи» через пару минут. И еще одна классная тема тоже про лето в смысле настроения. Тейм Импала и Дженни Дракула.
1: Лови лучшие танцевальные треки.
2: В шоу на этой неделе Мейсос и My Life is a Disco. Sunglasses at Night версии Rezone. А еще Moving to the Sun от Южеля.
1: Чарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс.
3: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Pink, Jenny, да, Tame Impala и Jenny. Это яркие хитмейкеры этого лета, безусловно. Если нравится Dracula, голосуйте за ребят на сайте europoplus.ru в нашем чарте Еврохит ТОП-40. Окажутся ли они на первом месте? Вопрос хороший. И ответ на него мы услышим завтра в пятницу от Алекса Манылова в 14 с нолями по московскому времени. Пока же впереди здесь этой ночью Зиверт, Эгоистка, будет также Доминик Файк и Mastwolf, Astronaut in the Ocean.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. В эти полчаса включаем лето вместе с лучшими хитами этой планеты. Впереди на Европе плюс Кельвин

Свифта, поймаем и эту тему тоже от The Future. Через пару минут Cyril и Dean Lewis, Fell at Your Feet, также поймаем The Second Voice.

0: Да, когда нам хочется, чтобы лето прочувствовалось еще в более ярких красках, мы, конечно, всегда обращаемся к Кельвину Харрисону. И на этот раз он здесь, на Европе Плюс, компании ирландской певицы Джази Satisfied. Один из ярких и классных хитов этого лета 2026. Час 19 в столице. Всем, кому не спится, большой привет. Всем, кто работает, всем, кто трудится, всем, кто отдыхает и просто любит классную музыку. На ночь глядя, вам большой привет. И, конечно, больше хитов и больше музыки через пару минут. Здесь Алекс Уоррен, Fever Dream. Встретим также Stromae, Papa Oti, а еще впереди Баинди, Ахичо и Мот, и та самая под Шаде. Стоит дождаться.
1: С трудом просыпаешься в выходные.
2: Ты че, сова?
1: Европа Плюс сделает тебя жаворонком. По выходным с 8 до 12. Крутой уикенд, обзор крутых фильмов, игры, подарки и дабл-хит.
2: Ну как?
3: Круто!
2: Ну вот, а то сова, сова!
1: По выходным крутой уикенд на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше жаворонков. Крутой уикенд! Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

На Европе Плюс музыкальные истории по Индии Чой Мод. Только что и один из ярких хитов этого лета 2026 Шаде. Дальше здесь на Европе Плюс еще больше хитов и больше музыки. Будут правда классные ребята. Встретим Феликса, Яна и Полину. Book of Love. Будет еще проект Медуза Don't Wanna Go Home. И Ёлка, с советом которому, возможно, стоит прислушаться и попробовать, правда, быть проще. Начать с того, что смеяться над собой, хотя бы по причине того, чтобы другим не досталось. Ждем Ёлку впереди на Европе Плюс.

0: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
1: Goes. Впереди также Тиесто, Бриана Грейс, Beautiful Places, а еще Jonas Blue и JP Cooper, Perfect Strangers. Меня зовут Макс Филин, 2.20 в столице. Всем классной ночи вместе с Европой Плюс.
0: Антон Камолов, Артур и Саша.
2: В каждом есть Rush.
3: Включи свой.
4: Чтобы закрыть рот при фотографии.
5: Ну, то есть, суть была в том, чтобы увидеть красоту природы и законнектиться с человеком, которого ты совсем не знаешь, и вы вдвоем фоткаете. И вот я соединилась с одним мальчиком, мы с ним фотили в
4: тишине. Соединилась.
5: Ну, и в пару, я имею в виду.
0: По будням с 7 до 9 вечера.
2: На Европе Плюс.
6: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

радиостанции номер один России. Да, уверенно, ребята продвигаются в нашем чарте. Еврохит топ 40, 19-я строчка на прошлой неделе. А что будет на этот раз, узнаем уже завтра в пятницу, как всегда, от Алекса Мануйлова. Пока же успевайте, голосуйте на сайте europaplus.ru. Эта песня «Лето» вполне достойна добраться до первой строчки нашего чарта. Пока же двинем дальше. Через пару минут здесь Avalon Roxton, Way to Go. Будет также Florida, Right Round, а еще команда BTS. Всем любителям айдолов приготовиться. Будем делать swim.